0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: По свидетельству нижегородского историка и краеведа Николая Храмцовского, улица Рождественская по красоте строений и многолюдству есть лучшая из всех улиц Нижнего Новгорода. На ней и вблизи нее сосредоточена главная коммерческая и промышленная деятельность города. К концу XIX века на Рождественской находились конторы пароходств, крупных торговых компаний и банков, заводские корпуса, лучшие гостиницы и магазины. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю прогуляться по этой улице. Движение предлагаю начать от Ивановского спуска. Рядом с храмом Рождества Иоанна Предтечи мы видим с вами трехэтажный дом. Это бывшее здание Бугровского ночлежного дома. Принято считать, что героев своей пьесы Максим Горький «На дне» нашел среди обитателей этой ночлежки. Но старообрядцы Бугровы были противниками пьянства и разврата, поэтому здесь царил строгий порядок. А на фасаде была помещена надпись: «Принимаются трезвые, табаку не курить, водки не пить, песен не петь, вести себя тихо». Фотографии обитателей ночлежки, выполненные Максимом Дмитриевым, послужили основой для создания характеров первой постановки пьесы «На дне» в Московском художественном театре. Издавна на Рождественской улице находился гостиный двор. Его деревянные постройки часто горели. После очередного пожара восстанавливать торговые ряды предписывалось по плану и лучшим порядкам и прочностью. В 1780-е годы по проекту Якова Ананьина были подготовлены два корпуса гостиного двора, определившие красные линии улицы. Гостиный ряд в Нижнем Новгороде относился к лучшим образцам русского классицизма конца XVIII века. От торговых лавок Нижнего Посада сохранился лишь мучной корпус, П-образная конфигурация которого дала название этой части города «Скоба». Дом номер 810 на Рождественской – это соляная контора. В XIX веке Нижний Новгород стал главным соляным складом России. Соль доставлялась как из соли Камской, так и из Волжского понизовья. После указа Петра I в 1705 году о государственной монополии на продажу соли Бергколлегия утвердила здесь свою главную контору. Сначала ее здания и склады были деревянными, но после нескольких пожаров правительство в 1753 году приняло решение о строительстве каменного здания с лавками и жилыми помещениями на втором этаже. Впоследствии дом неоднократно перестраивался, однако сохранились капитальные стены и оконные проемы с решетками середины XVIII века. На причале у соляной конторы нижегородцы встречали Екатерину II, посетившую город в 1767 году. Напротив здания соляной конторы мы видим банк Сергея Михайловича Рукавишникова, точнее, часть банковско-промышленного комплекса. Фасад облицован белым керамическим кирпичом. Главный вход украшен аллегорическими фигурами мужчины и женщины. Они символизируют союз промышленности и земледелия. Слева от банка стоит особняк, построенный в 1819 году по проекту инженера-градостроителя Августина Бетанкура. Главный фасад с 8 ионическими колоннами несет в себе черты как классицизма, так и эклектики конца XIX века. Фриз над ними украшен венками славы, символом победы над Наполеоном. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: слушаете «Радио Образ».
1: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
3: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, Юманите спрашивает, на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами. Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
2: Губернская хроника.
3: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
2: Письмо в редакцию.
3: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкоммунотдел пишутся, да не скоро губкоммунотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет, пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась. а дом разрушается. В одном уж из фундаментов три нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, а вось, мол, кривая-то вывезет. А три дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой беллетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
2: Отовсюду.
3: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
1: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем наше занятие по подготовке похода в гости к знатному нижегородскому горожанину XVII века. И те, кто слушал предыдущую передачу, помнят, мы начали одевать мужскую часть нашей делегации в одежду, соответствующую тому времени. Я подробно рассказала, что из себя представляла исподняя или нижняя одежда, а сегодня мы этот разговор продолжим. Так вот, поверх рубахи, причем верхней рубахи, а не исподней, у мужчин обычно одевали зипун. Это не тот зипун, который мы с вами себе представляем по картинкам или описаниям XIX века. В письменных источниках XVI и XVII веков зипун упоминается достаточно часто. Причем, судя по упоминаниям, зипуны были очень роскошные. Зипун шелковый до колен, зипун лазоревый на красной подкладке, с серебряными пуговицами и с зепами. Зепы – это карманы. Вместе с тем, у рядовых горожан могли быть более простые, например, зипун белый, сермяжный, зипун сермяжный, с мурой и так далее. Что же себя представлял такой зипун? Это была верхняя распашная одежда, стеганая, немного расклешенная к низу, с неширокими рукавами. Она не имела роскошной отделки, но полы и подол могли быть обшиты галуном. В XVII веке зипун мог служить и домашней, и уличной одеждой, верхней одеждой, которая надевалась поверх рубахи. Для того, чтобы представить себе, как мог выглядеть такой зипун и чем он являлся, я бы провела сравнение с камзолом XVIII века. Это вот примерно то же самое и по своему назначению, и по тому, как его носили и одевали, и потому, что это было, я бы сказала так, не последний из одежек, который на себя надевал человек, когда он собирался на улицу или в гости. Поверх зипуна надевалась еще одна одежда. Она называлась кафтан. Правда, опять-таки, судя по упоминаниям в документах XVII века, можно предположить, что кафтан могли надевать без зипуна, а в отдельных случаях и зипун могли надевать без кафтана. Ну уж давайте мы с вами, поскольку идем в гости, поскольку мы из 21 века, давайте мы наденем на себя все, что положено было надевать, потому что сделаю еще одну оговорку. До сих пор мы знаем эту поговорку «по одежке встречают», поэтому как будут одеты наши мужчины, а потом мы будем говорить о том, как мы женщин будем одевать. Хозяин дома, который нас будет принимать, он будет делать выводы, как нам относиться, какое у нас будет гостевание, заслуживаем мы его внимания, почтения или нет. Поэтому уж давайте наденем на себя все, что только можно. Благо, что в нашем распоряжении есть не только зипуны, но и кафтаны. Отмечу, что оба названия, и зипун, и кафтан, о кафтане мы поговорим чуть позже, названия не русские, это, ну, даже, наверное, по произношению чувствуется, это названия тюркские. Они в Россию могли попасть и от татар, могли попасть в более позднее время и от турок. Я сейчас не буду вдаваться в подробности лингвистические, выяснять, с какого времени эти виды одежды стали в обиходе на Руси. Были ли они в Древней Руси? Ну, в Древней Руси их точно не было, в домонгольский период нет. А вот, может быть, в XIV веке, может быть, даже по другими еще названиями. Не исключено, что они могли проникать уже в русский обиход. Что такое кафтан? Кафтан был верхней одеждой мужчин. У женщин он реже встречается. Это была и комнатная, и легкая уличная одежда, иногда и зимняя, потому что иногда упоминаются кафтаны шубные, то есть, следовательно, подбитые мехом. В зависимости от назначения и от моды, кафтан мог быть длиннее или короче, он мог быть до колен или до лодыжек, свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, обязательно на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, то есть без застежек, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц или завязок, но, скорее всего, они не использовались в качестве застежек, скорее всего, служили просто украшением. Само слово «кафтан» появляется в русских источниках в XVI-XVII веках. В XV веке такого слова русские источники не знают, но я еще раз повторю, вполне возможно, что похожий тип одежды, как восточной одежды, мог и в то время уже оказаться в русском обиходе. А вот в XVII веке Само слово «кафтан» распространилось достаточно широко, и очень интересно следующее. Понадобились дополнительные обозначения к названию этой одежды. Я вам их перечислю, чтобы стало ясно, насколько популярный был этот вид одежды. Были кафтаны русские, турские, то есть турецкие, на турецкий манер, кафтаны польские, венгерские, кафтан терлик, кафтан емурлук, кафтан становой и так далее. В отдельных случаях они указывали не только, откуда пришла мода на тот или иной тип кафтана, но и на детали покроя или отделки, связанные с модой. Например, турский кафтан был очень длинным, свободного покроя. Иногда он застегивался, мог застегиваться у шеи. Рукава были длинные, иногда откидные. Ну, здесь, наверное, уместно, чтобы представить себе такую одежду, вспомнить традиционное изображение русской богатой одежды и на полотнах художников, и в художественных произведениях, например, в фильмах, когда там русских бояр, например, показывают, когда верхняя часть рукава сделаны прорези, и руки в них просунуты, а сами рукава либо спускаются до полу, либо сзади, за спиной завязываются узлом. Даже эта деталь говорит о том, что в значительной степени эта форма одежды носила, если не парадный характер, то близкий к этому. В такой одежде очень трудно было заниматься каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь делом. Становой кафтан в конце 17 века был тоже довольно длинный. У него были широкие рукава, но скроен он был в талию, то есть он охватывал стан, поэтому он назывался становой. А внизу у него были косые клинья. Русский кафтан был примерно того же покроя, но клинья имел прямые, поэтому образовывались фалды. Польские и венгерские кафтаны отличались преимущественно покроем рукавов, богатством украшений, различных нашивок. Терлик был довольно коротким, с перехватом в талии. Иногда даже он был отрезным по талии, и делали сборки наподобие пышной юбки, как, например, у женщин. Застежка тоже была очень своеобразная, с клапаном на груди. Возможно, такой кафтан надевался через голову. Иногда мы знаем, что такой вид кафтана, как емурлук, пропитывался жиром. Назывался он так – емурлук олифленный. Я думаю, это вот как раз был уже не парадный кафтан, а наоборот, просто верхняя одежда. И с собою мог заменять нынешний плащ или дождевик. Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу. То есть они спереди были несколько короче, чем сзади. И вот у парадных кафтанов было очень своеобразное украшение – воротник. Он был стоячий, пристяжной и назывался озырь. Мы тоже очень хорошо себе представляем эту часть богатой одежды, потому что чаще всего в 17 веке представители русской знати изображаются в одеждах именно с такими воротниками-козырями. Но даже больше скажу. Все наши сказочные герои типа Ивана Царевича во всех рисунках и художников 19 века, и современных, они обычно имеют этот вот воротник-козырь. В тех случаях, когда такого воротника не было, он мог и отсутствовать, но тогда было видно богатое украшенное ожерелье, тот самый престижной воротник рубахи, о котором мы уже говорили. То есть в любом случае эта часть одежды или эта часть туловища тела очень богато украшалась. Источники называют кафтаны из очень дорогих материй – атласные, бархатные, камчатные, тафтяные, суконные. Ну, наверное, были и более скромные. Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже с 16 века в русских городах были специалисты-портные, которые так и назывались – кафтанники. А ну как, тяжело уже в этой одежде? Терпите, потому что это еще не все. Что одевалось поверх кафтана, мы поговорим в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Отдел 8. Сокол и крыса. Год 1610. Июнь. Октябрь. Нельзя никакими мерами пустить королевских людей в Смоленск. Если мы впустим их хоть немного, то уже нам Смоленска не видать более. Филарет Романов. Из послания к смолянам. Жених. Год 1610. Июнь.
1: Не подходи ко мне, супостат, и глядеть на меня не моги более. Я знаю, это ты сделал.
2: Варвара отступила к стене, держа в руке ковш с кипятком. Ее лицо горело. Андрей, сперва немного растерявшись, все же шагнул к ней, действительно не понимая, что происходит. Он не видел Варю уже несколько месяцев и думал, что, возможно, никогда не увидит. После потрясшего его горя любовные ласки долгое время были ему не нужны. Плоть будто отмерла, оставив изнывающую от боли душу обнаженной и беззащитной. Но молодость взяла свое. Мысли вернулись к жарким губам и безудержным ласкам черноволосой красавицы. Он решил, что горе не заглушить в одиночку, и ноги сами привели его к баньке, где пережила зиму и скоротала весну вдовая стрельчиха.
1: Дедюшин понимал, что Варвара могла обидеться на его долгое отсутствие. Думал встретить поначалу ее холодность. Но это пылающее лицо, бешеный взгляд, этот дымящийся ковш, который она, кажется, и впрямь готова выплеснуть ему в лицо. Как такое возможно?
2: «Варюша, ты в уме?
1: Что на тебя нашло? Ты убил ее!» — закричала женщина, казалось, пытаясь вдавиться спиной в бревенчатую стену. «Ты убил Катю! Я знаю, ты!»
2: Андрей, побледнев, отшатнулся.
1: «Варвара, опомнись! Что ты там нагадала своей ворожбой? Откуда такое вообще могла взять? Я не гадала! Сейчас не гадала! Когда то еще случилось? Год назад, да ты и сам помнишь, что вышло! Но я тогда не поняла, не до того стало. А теперь знаю безо всякой ворожбы. Не примирился ты, что не тебе Катерина досталась, вот и убил ее!»
2: Он собрался с духом и шагнул к своей любовнице. Надо было посмотреть в лицо, но глаза невольно опускались к окутанному паром ковшику. Ведь и рука не дрожит. А ну, как и в самом деле, кипятком окатит.
1: «Варенька, остынь. Ты не в себе». Он старался говорить твердо, но голос против воли задрожал. «Как ты можешь думать такое? Как ты можешь такое говорить? Все же знают, в воеводу это стреляли, пока он на людях без доспеха и да без шлема был. Только издали до Шейна добраться можно. Близко ляжскому убийце было не подойти. Завсегда кольцо вокруг держат соколята логачевские. А тут такой день, такой праздник, вот и вышел он к народу в кафтане. Варвара, да я ж сам все видел. Если б Катя тогда на лестнице с нечая не оступилась, пуля б точно в сердце Шейну легла».
2: Андрей не мог понять по лицу Варвары, дошли ли до нее его слова. И продолжил.
1: «Да ты ведь знаешь, что я любил Катю больше жизни моей. Больше всего, что имел. Если душа и впрямь бессмертна, так отдал бы я это бессмертие только за то, чтобы обнять любимую, чтобы быть с нею. А ты думаешь, что у меня хватило б сил на нее руку поднять?»
2: Варвара молчала. Но когда Андрей ступил к ней, вновь подняла выше ковшик и выдохнула.
1: «Еще единый шаг сделаешь, видит Бог, обварю».
2: «Хорошо». Он едва не разрыдался от обиды и тоски, но вновь справился с собою.
1: «Хорошо, коли хочешь, я уйду. Мне все ныне едино. А захочется ласки бабьей, так в Смоленске вдов, что крестов на кладбище. Я-то думал, ты понимаешь меня. Думал, что утешишь, боль уймешь. Что ж, раз нет, так нет. Видно, и ты меня разлюбила. Один я остался. Прости меня за все».
2: Андрей развернулся. Варина рука дрогнула, и кипяток пролился на струганный пол. Может, попал и на ноги, может, и обжег ее,
1: но у Вари даже стона не вырвалось. Умеет ведь терпеть. Она отшвырнула ковш, повернулась, шагнула к красному углу и сняла висевшее над божницей распятие. «Знаю, Андреюшка, что в Бога ты не веруешь. Но и те, кто не веруют, страх-то Божий знают. Целуй крест, клянись, что не ты убивец, что не на тебе кровь, Катина». Дедюшин медленно подошел, взял распятие, глядя на него, сотворил крестное знамение. «Клянусь, я не стрелял в Катерину. И не мог стрелять, потому что любил ее и люблю по сию пору всею душою. На том целую крест, и пускай он меня убьет, если я лгу». Он прижал к губам распятие. Потом вновь протянул Варваре. «На место повесь». Стрельчиха смотрела на него, тяжело дыша, пытаясь успокоиться. Наконец ее вскинутые к пылающему лицу руки бессильно опустились. Она дошла до своей лежанки, села на край, отвернулась. «Коли так, по что ж все не приходил?» Он вдруг рассмеялся и оттого застыл потрясенный. Ему казалось, что он уже не сможет смеяться никогда. А нет же. Смех тот шел не из сердца, но боль почему-то облегчил. «Вот оно, лекарство», — подумал Андрей с горечью. «Так просто. Смейся, улыбайся, просто живи. Кругом война, осада, смерть. Поляки, чую, не отступятся, пока хоть кто-то жив. А мне смешно от чего-то. Кати нет, а мне смешно. Может, так жить и надобно. Вынуть из сердца боль, как иглу из тряпки. Не было ничего. Смейся, живи и надейся». Дедюшин подошел, сел рядом с Варварой, обнял ее. Она, не сопротивляясь, позволила развязать на ее груди платок, спустить с плеч лямки сарафана, тонкую ткань сорочки. Уступая его натиску, опрокинулась на постель, обвела его шею руками, уткнувшись лбом в грудь. Он ждал, что ее сильные ноги, как обычно, сожмут ему бедра, что она всей плотью рванется навстречу ему. Но этого не произошло. Варя отдалась на этот раз безвольно и равнодушно, как делали, бывало, продажные девки, которым казалось, что им мало заплатили. Ему даже почудилось, будто ее тело, всегда такое горячее и жадное, на этот раз совершенно холодно. «Что с тобой?» — прошептал Андрей, приходя от этого в неистовство, какого никогда не испытывал прежде, хотя близость с этой женщиной всегда воспламеняла его. Но это было уже не то пламя. Чем мягче и податливее становилась она в его объятиях, тем сильнее ему хотелось, чтобы она была прежней, чтобы любила его так, как раньше. И вдруг обожгла еще одна мысль, от которой сделалась совсем мерзко. «А ведь добейся я Катерины, она б со мной была вот такая. Покорялась бы, но не любила». «Значит, ты не стрелял?» Варины громадные глаза отражали бледное лицо любовника и словно смеялись. «Не стрелял, да?» «Я поклялся». «Верно. Ты поклялся. А кто стрелял, знаешь?» В душе Андрея вдруг поднялось глухое бешенство. Она что же, все равно не верит ему? После того, как он, уступив ее глупым предрассудкам, облобызал холодную медяшку. Да как она вообще смеет? Неожиданно для себя он размахнулся и наотмашь ударил ее по лицу. Женщина ахнула, но не закричала, не закрылась руками. Это взбесило Дедюшина еще сильнее. Он ударил снова и снова. По губам Варвары, по подбородку потекла кровь. А она все молчала, так же неотрывно глядя своими колдовскими глазами. «Ведьма!» Дедюшин стиснул горло женщины обеими руками, ощутил, как забилась под его пальцами горячая жилка. «За душу!» «Пусти!» Варька перехватила его запястье, рванула в стороны. Он с нарастающим испугом подумал, что она нежданно была не слабее его. В какой-то момент даже сама перехватила его горло, и он едва разжал ее цепкие пальцы. Но эта отчаянная борьба дала ему то, чего не дали в этот раз Варины ласки. Жестокое, торжествующее удовлетворение. От кого-то он слыхал, что есть любители получать наслаждение мучая любовницу и заставляя ее тоже себя мучить. Душить, бить, кусать. Должно быть, когда хочешь одного лишь плотского ублажения, это хороший способ.
2: «Ты не смеешь мне не верить! Не смеешь!» — кричал он, снова пытаясь сдавить ее шею. «Если любишь, то должна верить! На кой мне твои вопросы? Еще спросишь слово «убью, сука!»»
1: «Отпусти ее!» В первый момент Андрей вообще не понял, показался ему или нет этот окрик. В ушах шумело, могло и показаться.
2: «Отпусти Варю, злодей!»
1: Обернувшись, он увидал черное дуло.
2: «Пусти! Застрелю!»
1: Санька стоял в дверях, нацелив пистоль. Его сузившийся бешеный взгляд ясно говорил, что он не просто грозит. Он действительно выстрелит.
2: «С ума сошел, малец!»
1: Оторвавшись от Варвары, Дедюшин привстал, неловко сел на постели, в то время как стрельчиха, вскрикнув, поспешно укрылась платком.
2: «Отойди, изверг!»
1: Голос подростка дрожал от ярости, и впервые вместо мальчишеской звонкости в нем зазвучал хриплый мужской металл.
3: «Что ты, Сашенька, что ты? Да ведь это ж игра такая. Любовники так меж собой играют. А ты что подумал?»
1: Варвара сумела, прячась за спину Андрея, укутав платком колени, вдеться в сорочку, вскочила и кинулась между Дедюшиным и мальчишкой. Но от этого стало только хуже. Теперь он увидел ее окровавленное лицо.
2: «А что, в кровь лицо бить тоже игра?»
1: Хотел было отстранить ее Санька, но женщина вдруг обняла его, крепко прижав к себе.
3: «Санечка, милый, брось, перестань. Не хотел Андрей Савельич бить меня, и в мыслях такого не держал. Мы так баловались. А ныне-то? Ныне у него горе какое, знаешь ведь. Вот и задел меня за лицо нечаянно».
2: «Врешь»,
1: — выдохнул мальчик, подавляя подкатившие к горлу слезы. Но оторваться от нее у него не достало сил. Впервые он ощутил ее прикосновение. Вообще впервые в жизни обнял женское тело. Варька была почти нагая. Тонкая ткань позволяла чувствовать жар и упругость ее тела, и от этого Саньке сделалось совсем не по себе. Какая-то властная сила поднималась из глубины его естества и овладевала плоть. Рука разжалась, пистоль со стуком упал на пол. В глазах стало темно.
3: «Ты так говоришь, потому как любишь его. А он убить тебя хотел». «Не хотел, Сашуля, нет. Он и комара-то прихлопнуть 5 раз подумает. Добрый он. Верно я говорю, Андреюшка».
1: Она гладила волосы прильнувшего к ней мальчика, краешком платка украдкой стирая с лица кровь. Андрей поднял пистолет. Подержал, посмотрел. Вот откуда вылетает смерть. И так красиво все устроено. Рукоятка — авантюрин. Есть такой камень. И эта чертова машинка сейчас могла его только что убить. Проклятая война.
2: Проклятые ляхи. Проклятый упрямец Шейн с этим проклятым хлыщом Гришкой.
1: Андрей с отвращением отбросил пистоль на развороченную лежанку. Он изо всех сил хлопнул дверью, но никто будто не обратил на это внимания. Вода в медном ковшике вновь закипела, и стрельчиха принялась всыпать туда травы, аккуратно помешивая ложкой. Она успела одеться, заплести растрепавшиеся косы и приложить к верхней губе медную монетку, придерживая ее мизинцем. «Сейчас отваром тебя угощу, Сашечка. Сразу сил-то прибавит. Вижу, ты опять ночь был на страже. Вон глаза как запали. Хоть бы спал иногда. Ночи ныне темные», — тихо ответил мальчик. «Поляки-то все никак не угомонятся. А вдруг на новый приступ сподобится? Не до сна». Он сидел на табурете, качая ногой в красном сапоге. Стрелецкий кафтан ему выбрали, как и сапоги, самый из мелких. Но он все равно болтался, будто надетый на жердочку. С сапогами-то проще. Намотал анучи одну на другую. Вот оно и впору. А тут ничего не поделаешь. За этот год Санька, хотя и подрос сильно, но был худ, будто щепка. «Ты мне скажи, коли он еще тебя обидит», — помолчав, проговорил Санька. «Злой он, твой Андреюшка. Вон с пистолем моим баловался. Я его глаза видел. Чего при том думал?»
3: Но только ежели Андрей Савельич тебе надобен, я его пальцем не трону. Любишь его? Сама не знаю. А коли не знаешь, поди за меня замуж.
1: Варвара застыла с чашкой в руке. Она давно видела Санькину горячую детскую влюбленность. Видела и порой по-доброму подсмеивалась над ним. Порой стыдилась этого целомудренного чувства, будто в чем-то обманывала его, будто старалась казаться не такой, какая она на самом деле. Сегодня, когда Санька обнял ее, когда жарко почти по-мужски к ней прижался, стрельчиха поняла. Мальчишка взрослеет. Через какое-то время захочет быть уже не просто ее другом.
3: «Санюша, ты в уме?»
1: Варвара было расхохоталась, но ее вдруг стали душить слезы.
3: «Ты? Куда ныне жениться? Сам говоришь, вот-вот на приступ могут пойти. Может, нас и в живых-то никого не останется».
1: Мальчик очень серьезно глянул ей в глаза. «Старец святой, что ныне с шишами в лесах живет, год назад меня отмолил. Сказал, что я жив буду и долго проживу». Тем же платком, которым она потихоньку вытирала кровь, Варя промокнула выступившие на глазах слезы. Налила отвару в чашки, отломила половину овсяной лепешки, испеченной из того самого овса, что принес ей день назад Санька, урезав свою и без того невеликую стрелецкую долю. «Я сыт». Он спокойно по-мужски отодвинул хлебец. «Правда, сыт». Но теперь рассердилась она, уперла руки в бока и, грозно сведя свои смоляные брови, воскликнула. «Ах так? Замуж зовешь, а сам из рук моих хлеб взять брезгуешь. Ну-ка, ешь, коли угощаю. На что мне муж, коего и в кафтане?»

это? Так ведь меня ж ведьмой называют. А ну, как это зелье приворотное!» Мальчик только пожал плечами, продолжая наслаждаться отваром. «А хоть бы и зелье. Меня привораживать не надо. Я же так люблю тебя». Она вздохнула, хотела было привычно потрепать его по щеке, но отвела руку. «Такие слова, Саша, просто так не говорят. А я и не просто так. Мне ныне уже 14 сравнялось». Санька произнес это с особенной силой, тем же, уже не детским, невысоким голосом. И тепло коснулось Варькиного сердца, как прохладная рука долгожданного дождика, высохшей листвы. Она улыбнулась, отчего только виднее стал маленький кровоподтек на верхней губе. «А поглядим, годик-то у нас еще есть? А, Саш, ешь лепешку, ешь. Вишь, я себе ровно половину оставила, будто мы с тобой впрямь жених да невеста». Против воли она любовалась мальчиком, его загорелым, заострившимся за последние месяцы, будто процарапанным на медной пластине лицом, золотом упавших на плечи волос, серыми, будто стальными глазами, ставшими теперь такими острыми, такими твердыми, как у кого же? Пожалуй, что как у воеводы. Последний раз Варька видела Шейнас месяц назад, когда стояла на литургии в соборе, и Михайло Борисович прошел мимо нее, подходя ближе к алтарю. Такой же исхудавший, как все смоляне, потемневший, словно черная тень, что легла на его лицо в тот пасхальный день. Да так там и осталось. Глянул и отвел взгляд, а она замерла, пораженная отрешенностью и одновременно твердостью его взгляда. Глаза у Шейна были карие, у Саньки-то словно голубые, а то вдруг странные, серые, словно чищенная сталь. А взгляд один. «Саша!» Она тоже отпила ароматного отвара и съела кусочек лепешки. «Саш, а что Гриша-то?» «А что Гриша?» Словно не понял мальчик. «Не полегчало ли ему?» Санька криво усмехнулся. «Ему никакое зелье не поможет». Рука, державшая чашку, дрогнула так, что отвар капнул на алое сукно кафтана. Он нахмурился, но не из-за своей оплошности. «Гриша смерти ищет», — тихо и твердо произнес мальчик. «Господи Иисусе, что ты говоришь? Грех-то какой! Как это смерти ищет? А как ее на войне ищут? Куда бы мы ни ходили, в разведку, либо на перехват обоза, либо с шишами навстречу, он всюду, как приметят нас поляки, сам к ним рвется. Норовит им наибольший урон нанести, но так, чтоб при этом его самого убили. Прямо под пули лезет». Варя перекрестилась на божницу. И тут только заметила, что не повесила на место распятия. Взяла, поцеловала и вздрогнула, увидав каплю свежей крови на пронзенной гвоздем ноге Спасителя. Тут же поняла — это ее кровь. Разбитая губа вновь слегка кровоточила. Но все равно стало страшно. Он вообще будто уже не здесь. Никогда не улыбается, не смеется, лишнего слова не скажет. Мы говорить с ним пытались, что я, что Фриц, так слова словно в воду. Не живется ему, не может. Он допил отвар, встал, перекрестясь на образа, и шагнул было к двери. Однако его слегка повело, будто не туда поставил ногу. Сказалась усталость сразу двух бессонных ночей. Чтоб не обижать его, Варя сделала вид, что этого не заметила, но догнала парнишку у порога и взяла за руку. «Куда ж ты, Саша? Побыл бы еще. Да надобно снова в дозор. Третья ночь тоже наша с Фрицем, а завтра нас сменит. Так до ночи ведь еще часа три. Не то что темнеть, еще и смеркаться не начало. Летом поздно смеркается. Слушай, лег бы ты да поспал хоть час». Санька смутился. «Что ты? Куда ж я лягу?» «Да на лежанку мою. Я покуда приберусь, овсяного теста на завтра замешу. Ложись, ложись». «Неловко. А ежели кто видал, как я сюда зашел?» «И все назад не иду. Что подумают?» Стрельчиха вновь уперла руки в бока. «Вон что. То замуж зовешь, а то стыдишься у меня на час лишний остаться. Так-то к вам, мужикам, веру иметь». Мальчик только махнул рукой, но краска залила его запавшие щеки. «Что ты, Варя? Я ж боюсь, чтоб тебя не опозорить». «Без тебя уж не раз опозорили. Знать должен,

под венец зовешь. Он снова потемнел, по-взрослому нахмурился и сказал: «Варвара Свет Микулишна, я знаю, кого зову под венец. И кто бы ни попытался при мне тебя опорочить, зато ответ держать будет». Женщина улыбнулась. Ей вновь захотелось погладить его по плечу и по голове, приласкать, и она опять не решилась, хотя делала это раньше, не задумываясь. «Ладно, защитник ты мой, раз так, то и ложись да поспи. Как смеркаться начнет, я разбужу тебя. Правда разбудишь? Как Бог свят». Он уступил, растянулся на лежанке, сунул свой пистоль под голову, и сон сразу накрыл его будто пеленой. Дыхание сделалось ровным, только что суровое нахмуренное лицо разгладилось и вновь стало почти детским. Варя осторожно, боясь разбудить, подошла, укрыла парнишку тонким одеялом, потом отступила, разглядывая спящего. Подошла к маленькому открытому окошку, в которое входили косые лучи вечернего солнца, и потянулась к оловянной плошке и стоявшей возле нее высокой восковой свече. Потянулась и отдернула руку. «Не буду», — прошептала она. «Не буду я на тебя гадать. Ни на кого больше не буду. Прости меня, Господи». И удивилась, ощутив, как по ее щекам ползут тонкие горячие струйки. Не мастерица она была плакать в последние годы. Думала, что свое уж отплакала. Выходит, нет. На окошко прямо перед нею села белая птица. Пристально посмотрела золотистыми глазами. «Что глядишь?» — тихо спросила Варя, не испугавшись сокола и не удивившись его явлению. «По что прилетел?» Сокол склонил голову на бок, приоткрыл острый хищный клюв, но не грозя, а словно улыбаясь. Взмах крыльев — и вот он пропал, точно не был.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. «Выстрел». Читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: «Выстрел. Стрелялись мы», — Баратынский. «Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке».

Мы стояли в местечке Н. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунш и карты. В Н не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, кроме своих мундиров, не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда служил он в гусарах, и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большей частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад, зато никогда не возвращал хозяину книги им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно. И если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание. Никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уже это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему, но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел уклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут. Но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали, уже жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами.
Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы вошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня. Поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинений всевозможных пороков. Однако ж, мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к этому человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним, оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием, необыкновенной приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль не покидала меня и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил раза два в нем желание со мною объясниться. Но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа», — сказал им Сильвио, — «обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас», — продолжал он, обратившись ко мне, — «жду непременно». Сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись, каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общей. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага.

0: Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаюсь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильви был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий из рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю посторонние мнения, но я вас люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливые впечатления». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Эр, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал: «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив». Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, верно, вас разлучили?» «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном. То, что французы называют «bonnet de police». Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба. «Вы знаете», — продолжал Сильвио, — «что я служил в венском гусарском полку. Характер мой вам известен, я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде, я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством, я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно, я на всех бывал, или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой знатной фамилии. Не хочу назвать его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славой, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Дамы попадали в обморок. Нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение и злоба во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и, чтобы дать себе время остыть, уступил ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною.
1: Вы прослушали первую часть повести Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел» в исполнении народного артиста России Александра Познанского. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: слушаете радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Где обитает Бог? Отшельник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Окружила его в основном молодежь, призвавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть ему дадут чашку молока. Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго молча смотрел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявили нетерпение, их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как ни старался, я его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простоквашу, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так?» — сказал аскет. «Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему они и существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите его милость и его могущество».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хочу поговорить с вами об осенних цветах в саду. Часто приходится мне ездить по разным садам и грустно видеть, что очень многие сады осенью выглядят пусто абсолютно, потому что многие считают, что осенних цветов мало. На самом деле их очень много, и мы с вами об этом отдельно поговорим, но сегодня о гортензиях. Дорогие друзья, когда в саду не один куст гортензии, а, скажем, их 5-6 посаженных в разных местах, вот такое чувство, что у вас лето, а не осень. Гортензии очень красиво цветут и наполняют сад вот именно таким пышным цветением. Именно такая вот роскошь у вас в саду именно от этих гортензий. Осенью цветут гортензии метельчатые. Гортензии древовидные с круглыми белыми шапками, они отцветают немножко раньше, и в сентябре-октябре месяце у них уже цветки такие либо зеленые, либо уже даже коричневые, вот они уже признаки увяданий показывают. А метельчатые гортензии с вытянутыми шапками цветов, они держатся весь сентябрь и в октябре, и у них разная окраска у этих соцветий. Есть гортензии метельчатые с белой или зеленоватой окраской, и они розовеют, но очень-очень незначительно. Есть гортензии метельчатые, которые имеют очень яркую, насыщенную окраску, и вот это вот розовый оттенок, он проявляется очень-очень хорошо, вплоть до того, что есть сорта сейчас, которые имеют вообще такую малиново-красную окраску. Представляете, вот такой куст, который дает вам от 10 до 40-50 соцветий на одном растении. То есть вот большие взрослые кусты, они цветут вот такими огромными обильными шапками. На моем растении вот я насчитала 45 таких пышных шапок цветов. Как ухаживать за такими гортензиями? Да все очень просто. Если это именно гортензия метельчатая, она очень зимостойкая. Укрывать ее не надо. Нужно правильно посадить и правильно ухаживать. Посадка, она любит кислую почву, но не такую кислую, как, скажем, рододендроны или голубика. Достаточно будет внести под нее немного торфа и, например, земли из леса, лучше всего из соснового леса. Вот набираете эту верхнюю такую рыхлую земельку, там она такого темного цвета, дальше обычно в наших сосновых лесах уже чуть ли не песок там идет. Вот именно верхнюю вот эту подстилочку собираете и смешиваете с землей для посадки гортензии. Дальше уход, опять же, абсолютно несложный. Гортензия очень любит полив. Если вы будете вдоволь ее поливать, вот поверьте, она даже без подкормок у вас будет хорошо расти. Но аж если вы будете давать ей подкормки, это будут шикарные у вас шапки. Можно кормить специальными удобрениями для гортензии, есть такие. Можно кормить просто комплексными удобрениями. Ну, например, фертик очень хорошее удобрение. И агрикола тоже подходит. То есть их достаточно много марок, и можно выбрать комплексные удобрения, которые вносятся весной рано при распускании почек и когда проходит бутонизация. То есть зелененькие такие уже бутончики видны на вашей гортензии. Вот буквально двух таких подкормок хватает, чтобы у вас очень-очень красиво выглядела ваша гортензия. И еще один очень важный прием – это обрезка. Если вы не будете свою гортензию обрезать, она тоже у вас будет цвести, но будет много мелких кисточек. А если вы будете проводить очень хорошую, грамотную и достаточно кардинальную обрезку, то эти шапки у вас будут просто даже не большие, а огромные. Они могут быть до 30-35 сантиметров в высоту. Вот такие большущие шапки. Белые сначала, а потом они розовеют. Выглядит совершенно потрясающе. И вот все, кто приходит в сад и спрашивают, а что это у вас такое растет? Я говорю, гортензии вот продается теперь на каждой садовой выставке, и каждый питомник продает вот эти гортензии. Если вы купили два, например, сорта гортензии, считаете, что это все, да нет, дорогие друзья, покупайте разные. Вот структура этих соцветий, она отличается. Некоторые соцветия очень плотные, сбитые такие, а некоторые соцветия ажурные. И у них есть и декоративные цветочки, и цветочки, которые завязывают семена, они маленькие такие. И благодаря вот этой своей ажурности очень легко, очень красиво смотрится это соцветие. Такое впечатление, что бабочки присели на эти цветы. Вот посмотрите, сейчас в сентябре месяце можно гортензии выбрать даже с цветами. Они, конечно, подороже стоят, чем совсем молодые саженцы. Но тоже их можно приобретать, и у вас очень быстро будет цветущий хороший куст. Еще о каком достоинстве я хочу рассказать. У гортензии это прекрасное размножение черенками. Лучше всего их брать летом, где-то в июне, в начале июля месяца. Вы срезаете такой черенок с 2-3 почками. Нижнюю почку вы обязательно заглубляете до второй почки. То есть нижний срез делаете непосредственно под почкой. Эту часть заглубляете до второй почки. И наверху у вас еще третий вот торчит, да? Листочки обязательно укорачиваете, пластиночки наполовину укорачиваете. И можно все это поставить либо под пакет, либо под пластиковую бутылку. И вот в таком виде у вас обязательно ваша гортензия укоренится и зацветет она уже на третий год. Она может даже зацвести на второй, но на второй год еще слабенький кустик. Советуют удалять эти соцветия. А вот на третий год у вас уже будет замечательный цветущий кустик. Если вы посадите в июне, в июле месяце, у вас нормальное укоренение пройдет до сентября. В сентябре еще окрепнут вот эти молоденькие веточки, которые пошли на черенках. И у вас прекрасно это растение перезимует. Можно в первую зиму укрыть. Чем укрывать? Обычным ящиком, например, из-под фруктов. Можно листьев немножко сухих сверху набросать и спанбондом. И в таком виде совершенно точно ваша гортензия перезимует. Вот, дорогие друзья, замечательные совершенно растения. Сажайте гортензии больше в ваших садах. Сейчас на выставках, на садовых они продаются. Обязательно купите себе хотя бы пару кустиков.
0: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня
1: «Кукушка».
0: Автор
1: Виктор Цой.
0: Песня была написана Виктором Цоем под Юрмалой, куда он вместе с Юрием Каспаряном приехал для отдыха и одновременно для записи демо-черновика нового альбома группы. Все мелодические ходы в песне и в начале, и в конце были придуманы Цоем. Там же была записана черновая демо-версия «Кукушки». Она является одной из последних песен Цоя, написанных незадолго до его гибели, в августе 90-го года. Вот что говорил легендарный бессменный гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. «Кукушка. Да, это очень личное. Я помню, как он ее делал. Он целый день просидел в этом сарайчике, где была студия. То есть совершенно отдельно. Прямо чувствовалось, что-то серьезное происходит. До этого я ее не слышал, только в Юрмале услышал. Ну а потом уже аранжировали ее, дополнили. Дело в том, что песни он придумывал всегда сам, наедине с собой. Нам-то приносил всегда готовый материал и его показывал. После гибели Цоя песня была переиздана, аранжирована участниками группы «Кино» и включена в черный альбом. Черновая демо-версия «Кукушки», записанная тогда под Юрмалой, вошла в альбом «Последние записи», выпущенный лейблом «Мороз Рекордс» в 2002-м. И существует также первый вариант сведения песни, сделанный в сентябре 90-го и звучащий в финале документального фильма памяти Виктора Цоя «Человек в черном».
1: Исполняет группа «Кино».

0: Студия. У меня и как артистов все равно. И снимал. Дмитриев, он вышел на улицу и снимал. Ну, конечно, это было не так, как сейчас. Раз, щелкнул, никто не заметил.
1: Помните тоже по воспоминанию Дмитриева, что сейчас мое 30-е годы, мне бы сейчас в это время. Да. Потому что, да, вы даже не представляете, что таскать за собой, сколько это аппаратура. И сейчас делать-то нечего. На плечо накинул и только лови момент.
0: Хотя то, что он восторгался, это уже сегодняшними глазами смотришь. Я с детства занимался фотографией. Я помню первый фотоаппарат, который мне давали. Фотокор назывался. Он раскладывался с гармошкой с этой. И каждую кассету заряжали. Там было 9 на 12 стекло. Надо было его вставить. Потом...
1: Опять стекло. И тут стекло.
0: Стекло. Покупали эти пластинки, они назывались. Сколько у тебя кассет, столько ты и снимков делал. Больше ничего. Выдвигаешь эту шторку на этой кассете, наводишь, чик, птичка вылетела. Это я все помню. Следующий этап развития фотографии был после войны. Но я ребенок военных лет, и когда кончилась война, а мы жили не в Канаве, не это, ну, в общем, на железной дороге. У нас была улица Ленина, единственная булыжная мостовая, это в районе нынешнего стадиона «Локомотив», бывшей «Торпеды». Центральная улица была улица Ленина, булыжная была. Сейчас она называется Зеленодольская. А следующая была уже железная дорога. И когда шли эшелоны с фронта из Германии, в теплушках ехали победители наши. А что они делали? Они везли из Германии фотоаппараты, велосипеды, автомобили. И все это стояло тут, на платформах. Им надо было что-то есть, надо было выпить. И все это вот на их пути следования, все это продавалось за гроши. И вот тогда можно было купить фотоаппарат немецкий, который нам не снились. В Германии уже были заводы. А у нас тогда было что? У нас была Leica FED.
1: В чем неповторимость Максима Дмитриева как фотографа? Как он работал? В чем уникальность дмитриевского метода? Об этом его коллега Михаил Храповицкий.
2: Ну, несколько лет тому назад я начал работать в Архадно, то есть мы стали работать с архивом Дмитриева. И обнаружили там 600 стекол, и вот я их цифровал. Вдруг обнаружил там интересные портреты, огромное количество портретов на этих стеклах. Пришел в студию и попытался воспроизвести, ну, что-то наподобие снять этих портретов. То есть вот в студии появилось кресло похожее, как у Дмитриева. И я вдруг столкнулся с такой проблемой. Я не могу создать тот образ, который создавал Дмитриев. Казалось бы, допустим, современная фотография – это цифра. Посадил, снимаешь, 220, там, 30, там, сколько угодно кадров, и потом выбираешь. А тогда этого не было. И вот на этот вопрос я тогда нашел ответ, что он подходил очень и очень тщательно, неторопливо, вдумчиво к работе. То есть посадил человека, и, учитывая технические возможности тех камер, человек должен сидеть некоторое время совершенно неподвижно, иначе кадр будет смазанный. Поэтому Дмитриеву нужно было найти абсолютное композиционное решение в кадре, абсолютно гармоничную форму расположения объекта и совершенно спокойное лицо. Но иногда смотришь, вот, допустим, там или шансоньетки, или, к примеру, там генералы, или там какие-то духовные лица, ну, у кого угодно, может. Они все спокойны. У них, на первый взгляд, отсутствуют эмоции, да? Но вы за этим видите характер, силу характера, мощь. То есть он эмоциональную сторону заменял вот именно определенным положением тела. То ли уверенно генерал стоит, то ли, допустим, шансонетка чуть-чуть приподняла ножку, или там, допустим, какой-то купец вальяжно расположился на кресле, или духовное лицо скрестило руки, допустим, на колени, чуть приподнятый подбородок. Вот. Это неторопливо, вдумчиво. И на это требовалось всего 2 кадра. Это вот очень важный момент в съемке. Представляешь, что такое фотограф того времени? В 2 словах. Вот приехал император, и Максим Дмитриев снимает с верхней точки. Камера весит 50 на 60 стекло, и вот она вот своими размерами. Не буду говорить, какая у него была камера точно. Я снимаю в музее Горького. Снимали камеру Дмитриева. Для того, чтобы ее вытащить из хранилища и поставить на фон, ну, чтобы это прилично выглядело, мы ее вытаскивали втроем. Конечно, дорожные камеры были

0: более легкие, они более изящные были, но тем не менее у них был штатив, стекла и камеры. И вот нужно было дотащить ее на колокольню, пусть он даже и вдвоем, но это адский труд. Конечно, это, я бы сказал, фотографический исторический подвиг Максим Дмитриев. Но при этом, при всем, он обладал еще вот какой-то такой, знаете, проницательностью. А представляете, замерзла река, казалось бы. Вот замерзла река, и вдруг по ней переправа ледяная. Идут люди, тащат сани, еще что-то. Вот недавно один кадр обнаружил интересный. Оторвалась глыба льда, и она находится в воде. На берегу стоит огромное количество людей, наблюдают, и несколько смельчаков на лодке отправились их спасать. То есть спустили на воду, значит, лодку, и они туда отправляются. Вот работать. Не каждый вот это снимает. Год-два назад я тоже поехал в Макарий, и через Волгу тоже была такая ледяная переправа. Я просто переехал через нее, и все. Приехал, снимал целый день в Макарии, там везде, прочее, прочее, прочее. А потом, когда вернулся сюда и увидел фотографии Дмитриева, я понял, что вот этот момент я опустил, потому что вот эти переправы, их наращивают. Вешки ставят там, пробуривают места, то есть определяют, где проход для транспорта должен быть, прочее, прочее. Вот это тоже очень важный момент. То есть он немножечко еще был таким провидцем, то есть видел, что будет впереди.
1: Почему так случилось, что остался в памяти Дмитриев, в нашей памяти, как репортер дореволюционной России? Он еще несколько лет после Великого переворота жил и работал. Умер он, в общем, глубоким стариком. И сделано было им и после революции немало. Почему нет признания его работ после революционных? Или я ошибаюсь?
2: А потому что и в альбоме об этом написано, а у него был целый штат работников. У него еще и не отобрали, а архив был у него. Его сделали ментором детского художественной школы. И он там управлял. Но, во-первых, со здоровьем у него было неважно. И самое главное, что у него стало плохо со зрением. А когда у него вот это уже все отобрали, архив, ну, на него смотрели, ведь что, он владелец, как это в стихотворении, заводов, газет, пароходов. У него было собственное дело. А кто имел собственное дело, это кто был? Враг революции.
1: Буржуй, капиталист.
2: Капиталист. Все. Надо сказать, что перегибов и этих недостатков сейчас особенно читаешь, волосы дымом встают. Когда, предположим, какой-то Петя из деревни абсолютно без образования, и он решал судьбы людей. А то, что ему было непонятно, это все было буржуазное и царское отребье, надо было их уничтожать.
1: И тем не менее есть наследие Дмитриева в альбоме, в книге альбоме. Это представлено, послереволюционное наследие. Вот для меня лично, опять же, я очень люблю ловить какие-то изменения на грани смены эпох, и как раз вот Дмитриев это и позволяет сделать. Он прекрасно, конечно, знал, с каких он точек когда-то фотографировал, там, скажем, площадь Минина, Советскую площадь, Благовещенскую площадь. И мы можем в этом альбоме видеть прекрасные фотографии и похорон Башкирова и практически с этой же точки первомайскую демонстрацию. Если человек хочет уметь читать эпоху и читать фотографию, ему тоже этот альбом в помощь. Я получила наслаждение, разбирая все это. Прошло-то немного, прошло несколько лет. Изменились люди, менялся частично город. Для меня очень многие фотографии, которые я, кстати говоря, видела, может быть, не однажды, здесь в вашем альбоме другой ракурс появился. Многие так и остались под вопросом. Я, например, до конца не могу осознать храмовое строительство Кремля. Я пытаюсь это с помощью Дмитриева восстановить, и пространственные какие-то особенности мне мешают это сделать. Но, во всяком случае, дотошному исследователю эта книга, этот альбом в помощь. Яков Ильич, ваш любимый, можно я буду современным словом выражаться, проект Дмитриева, который вам особенно дорог? Есть ярмарка, есть выставка. Есть меняющийся город, есть послереволюционные фотографии, есть, наконец, голод, о котором мы говорили, уникальные кадры. Есть проект, над которым работали, это его путешествие по Волге, уникальный. Вот что для вас самое ценное в наследии Дмитриева?
2: Понимаете?
1: Что вас притягивает больше всего?
2: Вопрос сложный. Вот я, как человек, который занимается уже 96-го года изданием, у меня желание, и мне кажется, что мне удается его осуществлять, чтобы каждый проект, который заканчивается выходом книги, альбома, чтобы там что-то было новое, того, чего не было в других. И поэтому мне очень трудно сказать, вот какой-то любимый. Но вот если мы делали альбом «По Волге-реке», как я уже сказал, два издания было, к нам поступало много отзывов на этот альбом из разных городов. И вот этот процесс, он идет постоянно. Поэтому
1: и
2: в этом альбоме...
1: И все-таки, любимые ваши работы Дмитриева. Что это все-таки будет? Это типажи, это
2: сказать.
1: Старообрядчество, это портретные...
2: Ну что, вот, а что вы любите в жизни? Да разные стороны жизни люблю, так и это.
1: Я люблю Дмитриевский город, городские его и репортажи, и людей, и движения.
2: Наверное, я могу с вами согласиться. Я не люблю рассказывать о будущих изданиях, суеверии, что ли. Мы сейчас готовим очень большой проект, который именно будет показывать город в разные временные отрезки.
1: Шикарно. Подарок мне.
2: И там будет, конечно, и Дмитриев, и другие фотографы, и современные, и так далее.
1: Я приехала в Нижний Новгород в период, когда город был достаточно неопрятен. Я не знаю, с чем это связано, потому что сейчас этого уже нет. Есть какие-то фрагменты, которые на общем фоне не выделяются. Когда я приехала впервые в Нижний...
2: Приехали впервые в Нижний?
1: В конце 80-х. И площадь Минина меня поразила... сошедший снег, и, в общем, то, что я увидела, я такого не видела никогда. И было ощущение нелюбимого города. Когда я смотрю на город дореволюционный глазами Дмитриева, и даже послереволюционный, я поражаюсь ухоженности города, Покровки, площадей, Кремля. У меня нет ощущения разрухи. Я чувствую, что город любили, и люди, которые ходят, пусть даже там невеликого социального ранга, они здесь любят и ценят этот город, они его уважают и даже немножко боятся вот этой роскоши,
2: это
1: по которой они перемещаются.
2: Это очень больную тему вы затронули. Я поскольку почти всю сознательную жизнь и несознательную провел в этом городе и уезжал только один раз, когда после окончания института по распределению в Башкирию. Отработал, вернулся сюда. Поэтому мне нравится этот город, и я не мыслю себя где-то в другом месте, не вижу себя в другом месте. Но мне всегда не нравится то, что у нас делается. Что мне кажется, что наш город недостаточно любит, от кого зависит жизнь в нем. Они занимаются своими делами, и каждый день я еду по городу и говорю, вот здесь вот можно было бы сделать то-то, то-то, то-то. Ну, не знаю, меня ужасает, например, ну вот строится здание, забыли его, деньги у кого-то кончились, и весь интерьер города, все. Я категорически не могу согласиться с тем, что у нас в центральной части, в исторической части возводятся колоссальные дома, всякие центры торговые там и... Зачем это? Машины, которые некуда девать. По городу невозможно уже стало ездить, потому что везде все напихано машинами. Но если когда-то вы даете согласие, городские власти на строительство города, надо же пошире думать. Нет, деньги решают все.
1: Яков Федорович, а скажите, пожалуйста, а вот если бы сейчас был такой репортер, фоторепортер, социальный публицист от фотографии, как Дмитриев, такого уровня и влияния, он мог бы что-то изменить? Работая вот над такими проектами сегодняшнего города, мог бы он, отразив его, показать...
2: Я считаю, что нет. Даже все решают деньги.
1: Остановимся на том, кто работал над этим изданием.
2: Давайте. Ну, во-первых, я хотел бы выразить благодарность тому человеку, который, как говорится, дал повод для этой книги. Это Харламов Виктор Алексеевич. С его подачи он первый пришел и сказал, что в музее Горького есть... неизведанные фотографии. Кстати, в начале, в самом вступительном слове, мы там говорим, что вот те фотографии, которые отмечены вот этим значком, специально придумали такой знак, это редкие фотографии. То есть каждый читатель или смотритель может...
1: Определить,
2: какая фотография здесь редкая.
1: Да, благодаря вот этому изданию введена в оборот.
2: Да. Ну, дальше мне хотелось бы поблагодарить и вообще... весь архивный комитет в лице руководителя комитета Будалова Бориса Моисеевича и директора архива аудиовизуальной документации Захарова Олега Геннадьевича за помощь, за участие. Коллектив, который делал здесь основную часть книги, это, значит, Михаил Иосифович Харповицкий, который...
1: Вечный ваш помощник такого рода.
2: Фотограф. Интересно. Он у нас отвечал за фотографии. То есть не только мы брали фотографии самого Дмитриева. Но я вам рассказывал этот процесс, какой он тяжелый и длительный. Второе, он ходил, снимал в музеях кресло Дмитриева, которое стоит в музее Горького, еще там некоторые атрибутика и так далее. Все это надо было снимать. Ну и редакторы Полина.

0: Им уже это был второй альбом. Первый альбом был «Жизнь и быт нижегородцев». Замечательный в стилевом оформлении альбом. И здесь колоссальную роль сыграл дизайнер этой книги Михаил Крапивин. Мы с ним уже сейчас сделали 3 издания. Вот в этом году было 2 проекта у него, и они на высшем уровне сделаны. Потому что он делает колоссальную работу, потому что мы ему даем фотографии, а весь дизайн можно сделать по-разному. У него свой какой-то стиль был в этих изданиях. Ну и дальше мы с ним тоже сотрудничать собираемся во многих проектах.
1: Есть ли что-то, что не вошло в эту книгу по концептуальным причинам или нехватки материала какого-то к какому-то разделу? Или вы все-таки максимально все, что нового получили, ввели в оборот?
0: На данный момент, я думаю, все основное, да.
1: Включено в эту книгу. Как бы вы охарактеризовали это издание в целом? Что получилось? Как вы его оцениваете?
0: Понимаете, у меня редко бывает такое ощущение, что все, что мы сделали, все нравится. Мне всегда что-нибудь не нравится. Вот это надо было сделать, это. Но по этому изданию, мне кажется, ну, я бы поставил, наверное, 4 с плюсом.
1: Я бы поставила, конечно, 5 с плюсом. Настолько все последовательно и в развитии находится, когда ты проживаешь жизнь с этим человеком, и ты понимаешь, что его окружало, что он видел его глазами. Все жанры, в которых он работал, здесь представлены максимально. Все его проекты, о которых мы говорили, люди, эпохи. И опять же, эта книга такая долгоиграющая, с которой можно жить, каждый день ее открывать, удивляться, находить что-то новое.
0: Вот мы все говорим, Максим Дмитриев, Максим Дмитриев. Максим Дмитриев похоронен на Муровском кладбище, в старой его части. К его могиле пробраться непросто. Вот каждый раз, когда я там бываю, у меня одна мысль. Как плохо мы заботимся о тех людях, которым наш город очень многим обязан. Там ни указателей нету, где могила Дмитриева. Там и Карелин недалеко похоронен. Я уже вот помню с министром культуры, с прошлым говорил на эту тему. И говорил с охраной культурного наследия. Есть целый ряд могил наших знаменитых нижегородцев, которые заросли. Ну, какие-то энтузиасты приходят на могилу. Что-то иногда... Ну, неужели нельзя сделать так, чтобы руководство кладбища, чтобы были под охраной,
1: да.
0: Чтобы там кто-то убирал, чтобы они не зарастали выше головы сорняками. Дмитриев, Дмитриев, ну, бюст, что ли, ему установить? Ну, неужели вот нельзя? Вот я собираюсь об этом с новым министром культуры поговорить, но проблема вообще. Ну, сколько у нас в городе знаменитых таких людей? Уж не так-то много. У нас нет памятника в Стегнееву, единственный народный артист Советского Союза.
1: Ну, условно, памятник есть.
0: Какой-то памятник.
1: Ну такая скульптура,
0: ну, в общем,
1: городская.
0: В этом плане меня ситуация вот угнетает прямо. Если кто-то поднял клич, давайте соберем деньги.
1: На памятник
0: Дмитриеву. Это культура. Это конечно, надо организовывать. И Министерство культуры в этом отношении может многое сделать.
1: Я предложила фотографу, создателю книги о Максиме Дмитриеве Михаилу Храповицкому подумать, пофантазировать о том, как бы он сфотографировал самого Дмитриева. Ответ сложился из размышлений об этой иллюзорной фотографии и снова об особенностях неповторимости Дмитриева. А еще Михаил Храповицкий поразмышлял о том, как можно сохранить память о великом фотографе.
2: Да, вы знаете, наверное, его снял таким образом. У него есть фотография, где он с двумя своими друзьями полулежит перед ними. И вторая фотография, где он стоит около кресла. Вот я бы, наверное, снял его таким образом. Поставил его сзади кресла. Он левой рукой облокотился бы немного на кресло. Практически он стоял спиной. То есть полоборота, 3/4 спиной. И повернулся и посмотрел на нас. Да, и посмотрел бы вот на нас. Вот именно так бы я его снял. Воспрошающим таким вот. Знаете, вот так, наверное, я бы стал снимать Дмитриева. Потому что, вы знаете, он похож на всех, да, как говорят о гении. Он такой же, как все, но никто не похож на него. Никто не похож на него. Ни один фотограф в России не снимал так, как снимал Дмитриев. Со мной могут спорить кто угодно. Я могу это доказать предметно на фотографиях. Со мной проводили эксперимент. В Архадно, когда положили несколько фотографий,

0: И попросили, вот можете мне сказать, допустим, где Карелин, а где Дмитриев? И положили еще неизвестных авторов. Я безошибочно назвал, где по фотографии. Вот у Карелина и у Дмитриева есть абсолютно две одинаковые точки съемки. Очень близкие, их часто путают. Я иногда даже удивлен. Но они настолько разные. Карелин – это художественный подход. Это композиция, это точно вымеренное, все прочее, прочее. У Дмитриева художественно-повествовательный, документальный подход. Вот есть такая небольшая разница. Когда он возьмет чуть-чуть побольше, немножечко опустится ракурс, тонкости начинаются. Надо прям конкретно брать фотографию и рассказывать по ней, тогда будет все понятно. Уникальное явление. Сами понимаете, что вот объемы издания, они всегда немножко ограничивают. Я вообще Якфощу предлагал, говорю, давайте сделаем более фундаментальный фолиант, гигантский, может, двух- или там трехтомник. Еще в книге вели вот мастерская фотографа, где рассказали немного о его ремесле. Это тоже интересно вот смотреть, потому что об этом никто не знает. Или пытались вот воссоздать его павильон в 3D, так сказать. Тоже вот очень интересный момент. Помимо Дмитриева, да я вот думаю, что совершенно такая безумная мысль, да? Но вот я думаю, что в школах нужно ввести урок Максим Дмитриев. Через его фотографии, через его энергичный образ. Недавно занимался с молодым человеком, который собирается поступать на операторский факультет в ГИКа. Представляете, какой должен быть уровень подготовки абитуриента. Когда я задал ему вопрос, а вы знаете, кто такой Дмитриев? Он на меня удивленно посмотрел. Ну, что-то не слышал. Я говорю, Карелина тоже молчит. Как же поступать в ВГИК? Так что было бы очень интересно. По крайней мере, из ничего же что-то не получается и не будет никогда. А это корни.
1: Наверное, это большое счастье, когда сдаешь очередную книгу, и ты ей доволен. Вы довольны? Я, как читатель и, извините за такое слово, потребитель литературы краеведческой, а это издание, конечно же, будет стоять на полке, в том числе, я так думаю, в библиотеках в разделе краеведческой литературы. Я благодарна вам за вот эту работу, за этот труд. Продолжайте в том же духе. Новые проекты ждем. С удовольствием будем говорить о них по нашему радио. Я напоминаю, что это час, уважаемые радиослушатели, вы провели с Яковом Ивановичем Гройсманом, издателем, главным редактором издательства «Деком» и одним из создателей книги «Мастер светописи» Максим Дмитриев. Спасибо огромное за внимание. Всего доброго и до встречи на волнах «Радиообраз». До свидания.
2: До свидания.
3: Открытая

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди да Богоматерь, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву, душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцеляемо Деву, ты ми помози, исцели небо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки! Пресвятая Богородица, спаси нас! Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей на хода Деву, тем же Тя поем во

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имамо бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце. Евангелие от Иоанна.
2: Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус же сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинное». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинное, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя?» То говорит: «Куда я иду, вы не можете прийти». Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не веруйте мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не веруете мне? Тот от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне нет беса, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменье, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратим свой взор к образу, который всем нам известен, который есть у каждого дома, который все мы любим и почитаем. Этот образ называется Владимирская икона Божией Матери. Это одна из древнейших икон, сохранившихся до настоящего времени в России. Написанная в Византии в конце XI, начале XII столетий, она была дарована константинопольским патриархом Лукой великому князю Юрию Долгорукому, основателю города Москвы, и помещена в Киевском Вышгородском монастыре примерно в 1136 году. Это дар Богородичной иконы, которая прославилась в новой земле, в нашей российской земле, чудесами и знамениями и стала величайшей святыней русского народа. Она является собой преемственность глубокой духовной традиции от Византии к Святой Руси. Ибо недаром говорится, что Русь – это Третий Рим, а Константинополь и Византия – это Второй Рим. То есть мы – преемники Византии и в государственном плане, и в религиозном плане. И мы переняли от Византии ту верность православию и продолжаем хранить эту верность и будем хранить ее вечно. И таким образом, отныне Святая Русь после принесения образа в Россию становится новым уделом Пресвятой Богородицы. И она, Русь, становится охранительницей православной веры. Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, переносит икону в город Владимир. И в Вышгороде, и во Владимире через святой образ страждущие люди получали утешение и исцеление. Но слава иконы выходит за пределы отдельных чудотворений, ибо этот образ стал образом, который хранил Русь во время бед, страданий и напастей, которые на нее обрушивались. В 1395 году, во время нашествия Тамерлана, икону крестным ходом переносят из Владимира в Москву. 26 августа народ и духовенство встретили святыню на Кучковом поле близ Москвы и торжественно, с надеждой на спасение от иноземного вторжения, совершили молебен. Внезапно могущественный завоеватель повернул свои войска и отступил. По преданию, Тамерлану в сонном видении было дано повеление оставить русскую землю. Пытавшийся напасть на Русь хан Едигей неожиданно получил весть о смуте в самой Орде и отступил. В 1480 году, после знаменитого стояния на Угре реке, которую называли поясом Богоматери, татаро-монгольские завоеватели навсегда оставили попытки получать дань с Руси. Это событие связывает с заступничеством Пресвятой Богородицы через ее чудотворный образ. По заступничеству Пречистой Москва была снова спасена, в этот раз от вторжения крымского хана Мехмед-Гирея. Далее, во время пожара в Московском Кремле в 1547 году случилось чудо. Успенский собор остался невредим. Что связывает с покровительством Пресвятой Богородицы, поданным через ее чудотворный образ. Вот так вот этот образ проявлял себя в нашей русской истории, и не зря он стал хранителем Руси и главным образом Руси. Перед Владимирской иконой Божьей Матери приносили присягу все русские цари-императоры. Памятники древнерусской письменности, сказания об иконе Владимирской Богоматери XVI века описываются чудотворение от иконы и говорится об апостоле Луке, с именем которого по древнему благочестивому преданию и связано написание этого удивительного чудотворного образа.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Среди апостолов в их почитании мы видим определенную иерархичность, как это было установлено самим Христом. Учение об иерархии возникает уже в апостольский век, и оно ни в чем не противоречит учению Первой Церкви. Поскольку иерархия, мы знаем из Священного Писания, присутствует на небесе, иерархия присутствует среди ангелов, и поэтому вполне закономерно, что иерархия присутствует и среди апостолов. Наиболее почитаемы, как мы уже говорили, это 12 апостолов, за исключением отпадшего Иуды Искариотского. Но и среди них, среди этих 12, выделяются наиболее близкие ко Христу его ученики. Это Иоанн и Иаков Завидеевы и Петр, которые сопровождали Спасителя на горе Преображения, когда он явил им свою божественную природу, и в Гефсиманском саду, в Гефсиманском борении, когда была наиболее объективно явлена его человеческая природа. Также мы знаем, что апостолам Петру и Павлу усваивается наименование первоверховных апостолов. Это связано с той степенью значимости их проповеди для дальнейшей жизни Церкви. И, конечно, самым близким ко Христу почитается апостол Иоанн Богослов. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Так говорит Иоанн Богослов о себе. По смирению своему он не называет себя, но церковное предание, мнение всех отцов, учителей Церкви, единодушно усваивает эти строки непосредственно к Иоанну Богослову. Это единственный из апостолов, который не принял мученическую кончину. Этому апостолу Господь заповедал попечение о своей пречистой матери. Мы помним слова Спасителя: «Се, мать твоя, с этого времени ученик сей взял ее к себе». Сама смерть апостола Иоанна Богослова, евангелиста, по преданию достаточно загадочная. Но, по всей видимости, именно ему были доверены величайшие тайны спасения. Кроме 12 апостолов, почитаются еще и апостолы от 70. Они были не столь приближены ко Христу во времена его земной жизни, но, без сомнения, они были самовидцами Христовыми. Наиболее памятны нам те апостолы от 70, которые являются также евангелистами. Это апостол Лука, евангелист и врач возлюбленный, и апостол Марк, ближайший сподвижник апостола Петра, который писал Евангелие, по всей видимости, непосредственно со слов Петра. И, конечно, как мы уже говорили выше, отдельно почитается нашей церкви великий Павел, которому усваивается название апостола языков, апостола народов, которого сам Христос отдельно призвал на служение. Священное Писание доносит нам имена всех 12 апостолов. Приведем их имена по апостолу Матфею. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариотский, который и предал его. Некоторых, возможно, будет смущать разночтение имен у различных евангелистов, но этому есть достаточно объективные, достаточно устойчивые объяснения. Во-первых, в Ветхозаветном Израиле существовал обычай давать одному человеку несколько имен. Во-вторых, здесь упоминаются, может быть, не столько и не только личные имена, а и поименования, связанные с их происхождением и родом занятий. Например, канонит, возможно, означает родом из Каны Галилейской. Зелот – принадлежность к сообществу особых ревнителей благочестия, которые были готовы защищать это ветхозаветное учение с оружием в руках. И в-третьих, иногда было принято в Ветхом Завете указывать имя отца. Например, Варфоломей означает «сын Фоломея», или, как бы мы сейчас сказали, «Фоломеевич». Без сомнения, стоит сказать о том, что Иуда Искариотский не может считаться апостолом,
Иуда сам сделал свой сознательный выбор. Он сам отпал от Христа. На его место был избран апостол Матфей. И бросили от них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричтен к 11 апостолам. Так говорит книга Деяний. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица, на вашем пути.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 8 сентября, Церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, священноисповедника Георгия Косова, блаженную Марию Дивеевскую, а также Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Священноисповедник Георгий Косов родился в 1855 году в Орловской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, был рукоположен в сан священника. Приход ему достался один из самых бедных в Орловской епархии. Церковь не отапливалась, сельчане сторонились священника. Отец Георгий отправился за советом в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Тот благословил его строить каменный храм. Георгий не понимал, откуда взять средства. Косов стал вдумчивее и благоговейнее совершать богослужения. Обстоятельно и со вниманием к верующим отвечал на их вопросы. В храм стали стремиться прихожане. Люди проявляли все большую благодарность. Так постепенно вокруг храма сложился крепкий приход. Священник построил в селе кирпичный завод, который дал работу деревенским жителям. Вскоре был возведен каменный храм, а также появились школы, приют и больница. Отец Георгий стал известен на всю страну. Священника арестовали в 1918 году, обвинив в том, что он не сдал церковные ценности. Сокамерники ограждали от притеснений полюбившегося им пастыря. Отца Георгия выпустили, так как его вину доказать не удалось. Священник скончался в 1928 году. Его причислили к лику святых в 2000 году.
2: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления старца Феофана Новоязерского, записанные сестрами Горецкой женской обители.
3: Читайте чаще Иисусову молитву, да Богородичную. Рассуждайте чаще о смерти, о втором пришествии Христовом, о страшном суде, а более никаких мыслей не принимайте. Во время же молитвы и духовных рассуждений остерегайтесь. С запрещением говорите мысли своей, именем Божиим запрещаю тебе. И мысль непременно послушает. Иисусовой молитвой и крестным знамением удобно прогонится вся сила вражья. Не отлучайся от меня, Создатель мой. Какая мысль придет, тотчас к Богу обратитесь. Если мысль придет неполезная, будет звать «туда пойди» или «то скажи», а мы ей воспротивимся и молитвою отразим ее, то вот и победителями стали. Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Нищий по-мирскому тот, кто имеет недостаток в потребностях житейских. А мы нищими духом признавать себя должны, потому что ничего не имеем доброго. И как нищие просят себе от людей милостыни, так и мы непрерывно должны вопиять ко Господу. «Господи, дашь мне смирение, терпение, послушание. Господь Бог нас утешает, а мы все свое творим. Надобно за что-нибудь Царствие Небесное получить. Ежели преодолеем скорбь какую, вот мы и сделаемся как бы мученики, которые и из мучеников не терпели мук, те так и пропали, а которые все претерпели, те прославились. Враг, дьявол, может представить такое зеркало душевным очам твоим, что все чужие недостатки и грехи будешь видеть. Надобно смотреть более на самих себя. Христос Господь говорит: «В своем глазу

0: им влагаем.
1: Э воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, у сердца и владычи.

0: и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненные скверные, все непрочные, души тленных мне пакости, избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточение сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, с 1 по 7 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И какие такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и Осии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Наверное, у каждого из нас есть знакомый или родственник, успехами которого мы по-настоящему гордимся. Более того, мы нередко испытываем гордость за совершенно незнакомых нам людей. Например, когда одерживает победу представляющая нашу страну спортивная команда. Да и сами спортсмены нередко говорят о том, насколько важна для них поддержка болельщиков. Читая евангельские строки о том, как Христос посетил свою родину, город Назарет, невольно ощущаешь неловкость и стыд за жителей города, в котором вырос Иисус. Они были прекрасно осведомлены о чудесах, которые творил Иисус, и о его учении, но так и не захотели разглядеть в нем Спасителя. «Да, он творит нечто необычное», — говорили они, «но ведь он всего лишь сын нашего плотника. Мы знаем его семью, его родственников». Вместо того, чтобы внимательно прислушаться к его учению, они унижали Христа за его бедное происхождение. И эта зависть соотечественников обернулась против них. По словам евангелиста, Христос не мог совершить там никакого чуда. Не мог совершить не потому, что был бессилен, а потому, что вокруг него были люди неверующие. И если для человека, обладающего искренней верой, чудо становится естественным итогом его надежды, то для людей завистливых любое событие может стать предметом осуждения. Зависть ослепляет людей, и они перестают видеть и замечать очевидное. Французский мыслитель Блез Паскаль говорил: «Иисус одинок в этом мире», как бы продолжая слова из Евангелия от Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Как часто мы отказываемся замечать в наших ближних добрые черты, как часто очерняем людей, осуждаем их, не можем ужиться и не умеем прощать. Между тем, Господь продолжает любить каждого из нас, несмотря на его дела и мысли. Это не Бог отворачивается от нас, это мы отдаляемся от Него, подобно жителям Назарета, говорившим об Иисусе. Не плотник ли он, сын Марии, отказываясь разглядеть в нем пророка? Но Христос не осуждает соплеменников. Как повествует евангелист, он лишь дивится неверию их. Не осуждает он и нас, но терпеливо ждет нашего обращения к нему, искренней веры и праведной жизни. Не найдя понимания у своих соотечественников, Иисус проповедует в окрестностях Назарета. И именно здесь Христос закладывает основу своей миссии, начинает посылать на проповедь учеников, апостолов. Кто, как не ближайшие сподвижники Иисуса, могут рассказать о его чудесах и раскрыть его учение другим людям? Впрочем, тогда никто еще не знал о том, что это учение распространится по всему миру. Никто не знал о том, что сын плотника из Назарета – это Сын Божий, который спасет человечество от смерти. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем.
5: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в домовом храме святой мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова после божественной литургии 25 января 2014 года.
2: Искушение пищей, материальными факторами, чудом и властью, они присутствуют не только в жизни великих людей, они присутствуют в жизни каждого человека. В каком-то смысле это искушение является главным искушением, с которым человек сталкивается, живя в этом мире. И, может быть, особенно в этих трех искушениях выпукло представлена идея чуда. Чудо как способ убеждения. Господь отказывается от этого средства. Он не желает чудесным образом от некой силы дьявольской получить власть над миром. Каждый, наверное, кто читал Евангелие, скажет: подождите, но ведь больше всего в Евангелии говорится о чудесах Божьих, о чудесах, которые Спаситель являл людям. Он исцелял, кормил, Он воскрешал из мертвых. Это ли не чудо? Господь совершал эти чудеса. Но Он не совершал их для того, чтобы поразить людей и детерминировать их свободный выбор. Он не совершал эти чудеса для того, чтобы превращать людей в рабов, чтобы, поражая воображение, действительно лишить человека любой возможности идти иным путем, если он захочет пойти этим путем. Господь совершал чудеса только движимой любовью к людям. Это не были фокусы, поражающие сознание. Это были добрые дела. И вот что удивительно, эти чудеса не производили того впечатления, которое они могли бы или должны были произвести на людей. И вплоть до самого ареста и допроса у первосвященника все время обращаются к Спасителю эти требования: «Яви чудо! Докажи, что ты Сын Божий!» Как будто мало было воскрешения четверодневного Лазаря, как будто мало было исцеления прокаженных. Все забыто. Никакого впечатления те чудеса на людей не произвели. Им нужно было новое чудо и доказательство, которое, конечно, ничего бы не доказало вновь. Ничего не изменилось с тех пор. И до сих пор для того, чтобы поверить в Бога, люди требуют чуда. Свершаются чудеса каждый день. Не верим, не те чудеса. Сотни тысяч людей стоят в очереди, чтобы прикоснуться к святыне, потому что реально получают помощь и потом свидетельствуют об этой помощи. Не верим. Все это в руках Божьих не является силой, которую Бог использует для обращения к вере людей. Он дает нам чудо по своей любви к нам. Он отвечает чудом на нашу молитву.

0: Сегодня, 8 сентября, церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, священноисповедника Георгия Косова, блаженную Марию Дивеевскую, а также Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Блаженная Мария Дивеевская, в миру Мария Федина, родилась в Тамбовской губернии. Девочка осиротела в 13 лет. Вместе с паломницами она отправилась в Саров и осталась там. Она странствовала между Саровом и Дивеевом, одетая в лохмотья, голодная, бездомная. Одни считали ее дурочкой, другие не скрывали раздражения и злости на убогую нищенку. Но никто никогда не слышал от Марии ни единой жалобы на жизнь или сетования на несправедливость. Люди стали замечать, что многие слова Марии сбываются, а те люди, которые дадут ей приют, словно получают Божье благословение. Знаменитая Дивеевская блаженная Прасковья Ивановна перед своей смертью разрешила Марии остаться в Серафимо-Дивеевском монастыре. Со временем к той потянулся народ за советом. О блаженной Марии говорили, что она имела дар исцеления и прозорливости. В 27-м году, в Великий пост, власти разогнали мужскую обитель в Сарове. Многие святыни были сожжены, а мощи преподобного Серафима тайно увезены. После Пасхи пришла очередь Дивеева. Монастырь был закрыт, блаженная переехала в село неподалеку. Но и туда к ней продолжали идти люди. Скончалась блаженная Мария Дивеевская в 1931 году.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Миша.
3: Доброе утро, Елена Олеговна.
2: Сегодня мы с тобой поговорим о том, что же такое церковь, и вместе подумаем, какое же определение мы можем ей дать.
3: Так это же совсем просто. Церковь – это Дом Божий.
2: Конечно, ты абсолютно прав. И осталось попробовать расшифровать это определение. Вот почему, как ты думаешь, церковь является Домом Божьим?
3: Потому что, когда Господь Иисус Христос был на земле, Он сам основал свою церковь.
2: Молодец, ты абсолютно прав. Как ты думаешь, живет ли сам Бог в своем доме?
3: Конечно же живет. Если это Дом Божий, значит, соответственно, Бог там живет. Дух Святой есть везде, но особенно в церкви.
2: Умничка! Дух Святой живет в Церкви Христовой, наполняя и освящая ее своим постоянным присутствием. А вот скажи, ты помнишь такое выражение? Церковь – это лестница в небо.
3: Да, церковь – это лестница в небо, но мне кажется, что это выражение относится не только к церкви, но еще к вере. Поскольку если ты будешь верить, ходить в церковь, принимать таинство исповеди и причастие – это два самых главных таинства, ну, еще много других, то тогда это будет, конечно же, лестницей на небо, лестницей к Богу.
2: Прекрасно. Тогда я немножко дополню с твоего позволения. По этой же лестнице, оттуда, с неба, спускаются к нам ангелы, которые во всем нам помогают, исполняя повеление Божие о мире и о людях, которых создал Господь.
3: И это, конечно же, самая красивая лестница из всех существующих.
2: Я не могу с тобой не согласиться. Давай вспомним еще одно определение церкви. Помнишь ли ты такое? Церковь – это невеста Христова. Помнишь? Ты сможешь объяснить?
3: Ну, я, конечно, слышала это выражение, но объяснить его сложно.
2: Хочешь, я тебе помогу?
3: Очень буду рад.
2: Христос – это небесный жених наших душ. Наверное, ты не раз слышал от батюшек, что душа человека – христианка. Слышал?
3: Да, конечно же, слышал. Получается, что душа православного христианина вступает в союз с Иисусом Христом в церкви. Так это ж здорово, ведь в Царстве Небесном души праведных пребывают.
2: Да умница, Миша. И еще одно определение церкви мы сегодня рассмотрим. Церковь – это тело
3: Христово. Об этом же в Евангелии написано.
2: Верно. И вступая в церковь через таинство крещения, мы соединяемся со Христом в каком таинстве?
3: В таинстве причастия. Под видом хлеба и вина мы принимаем тело и кровь Христова, Его божественные дары.
2: И через эти дары мы сами становимся Его телом, Церковью Христовой, и родными друг другу во Христе Иисусе Господе нашем.
3: Знаете, Елена Олеговна, я сейчас подумала, какая же у нас прекрасная вера, православная вера. И как здорово то, что мы православные христиане.
2: Полностью тебя поддерживаю, Михаил Дмитриевич. Но пришло время нам уже попрощаться с нашими радиослушателями.
3: До свидания, дорогие братья и сестры.
2: Хорошего вам нового дня и помощи Божьей во всех ваших начинаниях.

0: Сегодня, 8 сентября, церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, священноисповедника Георгия Косова, блаженную Марию Дивеевскую, а также сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Мученики Адриан и Наталия жили на рубеже 3-4 веков в Вифинии, области на севере Малой Азии. Адриан был судьей. Он совсем недавно женился на Наталии. Брак был по любви, и пара наслаждалась своим счастьем. В то время император Максимиан объявил христиан вне закона. И вот однажды в суд, в котором председательствовал Адриан, привели христиан. Их пытали и принуждали отречься от своей веры. Адриан стал свидетелем их мужества. Он спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучение?» Страдальцы радостно отвечали: «Мы не можем описать ее, а ум твой не может постигнуть». Адриан воодушевился этими словами: «Запишите и меня, так как и я христианин, и с радостью умру за Христа Бога», — воскликнул он. Император подумал, что судья обезумел, и пытался переубедить его. Но тот отвечал, что только сейчас обрел разум. Адриана посадили в темницу. Наталия узнала о случившемся. Она была тайной христианкой и поэтому воодушевляла и укрепляла супруга. Адриана пытали и казнили. Наталию принуждали второй раз выйти замуж, но ей удалось скрыться. Однажды во сне она увидела мужа. Адриан сообщил, что день ее кончины недалек. И действительно, измученная страданиями за любимого, Наталия вскоре отошла ко Господу.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алиасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
1: Батюшка, вопрос. Вы куплены дорогой ценой. Не делайтесь рабами человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 7, 23 стих.
2: Так.
1: Как не быть рабом своего положения, имея в виду социально зависимое положение? Помогите, пожалуйста, определить границы внешней зависимости и внутренней свободы.
2: Очень хороший, мне кажется, даже в какой-то степени своевременный вопрос. Почему? Потому что сейчас при внешнем отсутствии вот этих вот разногласий между тем, что мы читаем, как бы все, вроде бы все везде гладко. На самом деле вы куплены великой ценою, имеется в виду то, что за каждого из нас Христос на кресте однажды пролил свою пречистую кровь. И куплены в том смысле, что все мы должны быть после пришествия в мир Христа Спасителя людьми, находящимися вне зависимости от греха. То есть, когда мы поем на Пасху «Смертью смерть поправ», это говорит о том, что уже однажды Господь сделал все для того, чтобы дать нам возможность быть праведными. Это и есть как раз свобода от греха. А то, что нас спрашивают наши слушатели, очень хорошо, что задают такие глубокие вопросы. Я, честно говоря, очень благодарен этому слушателю за такой вопрос. Дело в том, что мы все являемся заложниками нашей земной жизни в той или иной степени. Мама хотела бы, не хотела спать, ей нужно ночью водиться с ребенком, с грудным, кормить его молочком, мыть, переодевать, перебывать, укачивать и так далее. Заложник? Конечно, заложник. Сам маленький ребенок, разве он не заложник? Находясь уже в таком беспомощном состоянии, этот маленький человечек, он уже является даже заложником в какой-то степени обстоятельств. Дальше больше. Мы вынуждены начинать вставать в садик, рано вставать в школу, учить безумное количество каких-то языков чужих, несвойственных нашему лексикону, да, учиться коммуникациям в школе. Когда мы вырастаем, заканчиваем, дай бог, если мы сдали эти страшные вещи, как ЕГЭ, и поступаем в какие-то высшие учебные заведения, там начинается еще больший уровень каких-то несвобод. Но несвободы в нашей жизни, которые нас окружают, спеленанные руки у младенца. Заложница мама, когда она ночью водится с малышом, хочет спать сама, может и болеет и прочее. Когда нужно вставать, заставлять себя в прямом смысле слова идти на работу, зарабатывать кусочек хлебушка, чтобы было что поесть семье и так далее. Когда нужно соответствовать тем лекалам, которые от нас требует наша профессиональная деятельность. Это не отсутствие свободы. Почему? Потому что здесь речь идет о двух разных мирах. Одно дело отсутствие свободы от греха, то есть если мы продолжаем совершать грех, то мы являемся рабами греха. Об этом идет речь. Свобода не совершать грех. Собственно говоря, вот это существование здесь на земле, оно подразумевает отсутствие свободы. Мы не свободны сами по себе личности. Мы зависимы от миллионов факторов. И та свобода, о которой говорит апостол, и та несвобода, в которой мы живем, это две разные составляющие человека. Здесь ограничивать или давать рамки, как сказано, допустим, в нашем вопросе, очень сложно по той самой простой причине, что одно дело подчиняться руководителям, платежкам за квартиру и ценам в магазине, а другое дело быть свободным от тех грехов, которыми раньше мы страдали. Это две разные вещи, поэтому здесь между собой они не всегда имеют соприкосновение. Чаще всего этого соприкосновения просто нет.
1: То есть можно быть рабом, но свободным от греха.
2: Конечно, об этом речь идет. Именно об этом речь идет. Что можно быть зависимым, например, находиться в тюрьме, в заключении, в рабстве, находиться в рабстве у начальника и так далее, там, или у деспота мужа, но при всем при этом быть свободным от грехов, не спутанным по рукам и ногам грехом.
1: А это только наша личная внутренняя работа.
2: Во-первых, это не только наша личная работа, это наше личное желание. Во-вторых, это наше действие по отношению к самим себе. И это то милосердие Божие, которое призывается на нас преизобильно.
1: Нашей молитвой?
2: Просто призывается. Как любовь матери, вне зависимости, плачет ребенок или нет. Ребенок лежит, спит.
1: Призывается нами?
2: Нет, просто Господь нас любит и преизливает на нас свою божественную благодать, поддерживающую, укрепляющую, восстанавливающую, нуждающую и так далее.
1: Спасибо, батюшка.
2: Помогай нам, Бог.
1: Сегодня с нами в студии был протоиерей Николай Алиасов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Утренние молитвы на «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят, и си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же петь Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, переношу Те спаси и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстями оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палатом, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать темною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, с 1 по 7 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И какие такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и Осии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Наверное, у каждого из нас есть знакомый или родственник, успехами которого мы по-настоящему гордимся. Более того, мы нередко испытываем гордость за совершенно незнакомых нам людей. Например, когда одерживает победу представляющая нашу страну спортивная команда. Да и сами спортсмены нередко говорят о том, насколько важна для них поддержка болельщиков. Читая евангельские строки о том, как Христос посетил свою родину, город Назарет, невольно ощущаешь неловкость и стыд за жителей города, в котором вырос Иисус. Они были прекрасно осведомлены о чудесах, которые творил Иисус, и о его учении, но так и не захотели разглядеть в нем Спасителя. «Да, он творит нечто необычное», — говорили они. «Но ведь он всего лишь сын нашего плотника. Мы знаем его семью, его родственников». Вместо того, чтобы внимательно прислушаться к его учению, они унижали Христа за его бедное происхождение. И эта зависть соотечественников обернулась против них. По словам евангелиста, Христос не мог совершить там никакого чуда. Не мог совершить не потому, что был бессилен, а потому, что вокруг него были люди неверующие. И если для человека, обладающего искренней верой, чудо становится естественным итогом его надежды, то для людей завистливых любое событие может стать предметом осуждения. Зависть ослепляет людей, и они перестают видеть и замечать очевидное. Французский мыслитель Блез Паскаль говорил: «Иисус одинок в этом мире», как бы продолжая слова из Евангелия от Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Как часто мы отказываемся замечать в наших ближних добрые черты, как часто очерняем людей, осуждаем их, не можем ужиться и не умеем прощать. Между тем, Господь продолжает любить каждого из нас, несмотря на его дела и мысли. Это не Бог отворачивается от нас, это мы отдаляемся от Него, подобно жителям Назарета, говорившим об Иисусе. Не плотник ли он, сын Марии, отказываясь разглядеть в нем пророка? Но Христос не осуждает соплеменников. Как повествует евангелист, он лишь дивится неверию их. Не осуждает он и нас, но терпеливо ждет нашего обращения к нему, искренней веры и праведной жизни. Не найдя понимания у своих соотечественников, Иисус проповедует в окрестностях Назарета. И именно здесь Христос закладывает основу своей миссии, начинает посылать на проповедь учеников, апостолов. Кто, как не ближайшие сподвижники Иисуса, могут рассказать о его чудесах и раскрыть его учение другим людям? Впрочем, тогда никто еще не знал о том, что это учение распространится по всему миру. Никто не знал о том, что сын плотника из Назарета – это Сын Божий, который спасет человечество от смерти. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 8 сентября, Церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию, священноисповедника Георгия Косова, блаженную Марию Дивеевскую, а также Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Икона Божией Матери Владимирская по преданию была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедал Христос со своей Пречистой Матерью и праведным Иосифом. В 1131 году икону прислали в Киев из Константинополя в подарок святому князю Мстиславу. Через 25 лет святой Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир. Он поместил святой образ в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году в пределы русских земель вторгся хан Тамерлан. Он взял Рязань и направлялся к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворным образом. С крестным ходом икона прибыла в Москву. В тот самый час, когда жители встречали святыню, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне величавую жену в лучезарном сиянии. Она повелела завоевателю оставить пределы России. Тамерлан проснулся в трепете и спросил о значении видения. Ему объяснили, что сияющая жена — это Матерь Божия, великая защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память о чудесном избавлении на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь. Также было установлено всероссийское празднование в честь Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

0: каждый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Надеюсь, что в конце своих дней, когда я предстану перед Богом, у меня не останется ни капли таланта, чтобы я могла сказать Ему: «Я использовала все, что Ты дал мне». Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай!
6: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели! Доброе утро, наша дорогая Оля!
5: Отец Николай, сегодня у нас интереснейшая тема, даже, наверное, интереснейшие две темы. Во-первых, мы сегодня будем говорить про Владимирскую икону Божией Матери. Сегодня мы вспоминаем всей церковью.
6: Очередной раз, очередной образ.
5: Это прекрасный образ, это окно в мир горний. А еще у нас есть интересный вопрос от радиослушательницы, но о нем поговорим в течение этого утреннего эфирного часа. А начнем, конечно, с главного, с Владимирской иконы Божией Матери, которая по преданию написана была самим евангелистом Лукой.
6: Да. Я слышал много раз, еще когда был мальчиком, об этом. И всегда хочется немножечко, ну, внести свою поправку, что ли. Пишут такие, скажем, специалисты, что эту икону написал евангелист Лука на доске,
5: да,
6: на котором,
5: стола,
6: за которым обедал Христос. Так вот, хочется сразу сказать, что Христос за столами не обедал.
5: Тогда
6: чаще
5: было принято
6: всего
5: лежать.
6: Тогда
5: лежа
6: принято
5: есть.
6: Было принимать пищу лежа, совершенно верно. Может быть, там какие-то, конечно, и были деревянные, скажем так, подставки там или еще что-то, типа больших подносов. Я не готов это обсуждать. Может быть, были столы такие, которые не имели ножек, но, во всяком случае, в нашем традиционном понимании стол, мы думаем, что его все-таки там, наверное, не было.
5: Но, тем не менее, в 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была доставлена и поставлена в Девичьем монастыре Выжгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.
6: Да.
5: Сын Юрия Долгорукова, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе, и с того времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божьей Матери скрепились духовные узы Византии и Руси через Киев, Владимир и Москву.
6: Ну, вообще, надо, конечно, сказать, что духовные узы как раз начинались из Византии, потому что князь Владимир, Красное Солнышко, который, он же креститель Руси, был крещен как раз людьми из Византии, учеными греками, которые в то время находились многие в состоянии такого, знаете, гонения. Они были беженцы, наверное, в полной мере этого понятия. Вот. И первые учителя на Руси, христианизирующие Русь, были тоже с Византии, тоже нужно это понимать. Своих-то еще пока не успели нарастить.
5: А нам надо делать поправку также вот на этих первых учителей христианства на Руси. Они же несли с собой культурный код, менталитет,
6: конечно,
5: ментальность,
6: конечно,
5: свою. Вот что прижилось, а что как-то деструктировалось вследствие того, что русские люди особые.
6: Не деструктировалось, а видоизменилось. Подстроилось под нашу реальную,
5: да,
6: жизнь.
5: Адаптировалась.
6: Адаптировалась, конечно. Так это нормальный культурологический обмен, он всегда везде есть и был, и будет.
5: А что осталось, а что вот именно адаптировалось?
6: Вы знаете, вот мы можем какие-то отблески, отклики вот этой Византии древней найти практически везде. В богослужениях, в каких-то священнических возгласах, в форме богослужебных священнических одежд, в музыкальной культуре церковной огромное количество, даже напевы, они так и называются, греческие, византийские и прочие. То есть это очень серьезное, это огромный действительно пласт. Потом ведь нужно понимать, что, например, если когда-нибудь доводилось видеть, например, монеты царского двора, чеканки, у них сзади был двуглавый орел. Это не мутант. Это символ византийский, который к нам перекочевал, обозначающий симфонию духовной и светской властей. Две головы, то есть одна светская, другая духовная, а орел один в результате, скипетр и так далее. Все Греция, все Византия. Поэтому, конечно, где-то что-то немножечко подшлифовалось, где-то что-то чуть-чуть немножечко приняло другие формы, видоизменилось. Но в целом, конечно, это доминирующая такая тема.
5: Ну и, мне кажется, орел тот же самый, да, трехглавый орел, он сохранился и в нашей культуре.
6: До сих пор, да, мы его видим постоянно.
5: Как-то мы его так...
6: У нас на Покровской улице, на Малой Покровке, где стоит банк. Там как раз этот орел весь красивый,
5: во
6: блестит.
5: Во всей красе,
6: да?
5: Это точно. Ну и если продолжать тему Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, празднование ее бывает несколько раз в году. 21 мая, 23 июня, 26 августа.
6: На сегодняшний день, Оль.
5: Да.
6: Потому что мы понимаем, что все празднования тех или иных событий, они с чем-то сопряжены, с каким-то историческим фактом. Если, например, сейчас что-то будет происходить, ну, скажем так, из ряда вон выходящее, то я думаю, что вполне возможно, да, будет это прибавлено к общему количеству празднований. Почему нет?
5: Но наиболее торжественное празднование совершается 26 августа, установленное в честь Сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. Как раз...
6: Один момент, только это старый стиль, а по новому стилю это сегодняшний наш день.
5: Да. И, насколько я знаю, сегодня и престольные праздники во многих церквах.
6: Да, конечно. У нас даже в Нижнем есть несколько приходов, которые сегодня отмечают престольный праздник.
5: Ну, если продолжать ту же тему дел давно минувших дней, в 1395 году...
6: Конец четвертого, да, самый.
5: Страшный завоеватель хан Тамерлан достиг пределов рязанских, взял город Елец и направился в Москву, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войсками к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям московским и преподобному Сергию об избавлении Отечества и написал митрополиту московскому, святителю Киприану, чтобы наступавший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство, и после литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве.
6: Вообще, вы представляете себе, вот сегодня есть некий такой элемент попытки возрождения таких крестных ходов, да, вот мы ходим, например, по Нижнему в Пасху, большой, длинный, такой пространный крестный
5: это
6: ход.
5: Это масштабнейший ход.
6: Это очень маленький крестный ход относительно того...
5: Да,
6: относительно того, о котором мы говорим сегодня. То есть вот в прошлом году, я знаю, в Москве был всемосковский общегородской крестный ход, огромный крестный ход. Это тоже подобие, но это еще не так. А вот вы представляете себе... Люди находятся под тяжелейшей угрозой захвата, люди находятся в величайшем смятении, давайте так скажем, и вот насколько тот крестный ход, который был вот в день Успения Пресвятой Богородицы, насколько нам говорят об этом летописи, 15 августа это было тогда по старому стилю, вот насколько вот этот, тот крестный ход, который был, он был прочувствован вот этой скорбью, пропитан вот этой молитвой, когда там шло, например, 200 священников, несколько, может быть, десятков тысяч людей. Это очень серьезно.
5: Это церковь такая,
6: да,
5: вся церковь.
6: Да, да.
5: Ну,
6: все люди, кто могли пройти, потому что для многих людей это было, ну, чрезвычайным событием. Все, вы знаете, о Тамерлане очень много было написано. Это был очень жестокий и очень сильный властный человек, Тамерлан. То есть это даже в некоторых культурах до сих пор имя является нарицательным. Вот поэтому, ну, слушайте, ну, реальная угроза, реальная проблема и реальная сплоченность людей. Вот у нас сегодня, вот если мы посмотрим, интересная вообще картина получается. Огромное количество ребят, да и не только ребят, девчат, и мужчин, и взрослых, и даже дедушек, находится за пределами семей, за пределами комфортной ситуации, за пределами тепла и нормальной пищи. Где-то воюют, где-то отражают атаки и прочее. При всем при этом я смотрю, на многих людях это никак не отражается, в том смысле, что никто не желает соучаствовать в этом подвиге. Например, вот Москва в те моменты, когда ребятам там тяжело, им нужна помощь, она спокойно сидит по ресторанам, по барам. То есть это абсолютно нет единомышления никакого в этом смысле. Вот это очень страшно.
5: Я задумалась о том, что, наверное, вот те как раз ребята, которые воюют и которые не за ленточкой, назовем это так.
6: Ну да-да-да, те,
5: наверное,
6: кто дома.
5: Да, и те, кто дома. И, наверное, те, кто дома, спросят, а как мы поможем? Мы, наверное, там как-то участвуем в благотворительности, или мы платим налоги, или мы что-то еще делаем. А как еще мы можем помочь? Мы можем пойти и вместо них начать работать за лентой, но это не наша профессия, например.
6: Вы знаете, помочь можно всегда, было бы желание. Можно помочь по-разному. Вот мне в силу моей профессии приходится очень часто в этой тематике находиться, так или иначе. Кто-то нуждается, значит, в каких-то медикаментах. Кто-то нуждается в каком-то обмундировании. Кому-то нужно... Вот представляете себе, была однажды такая записочка, запрос. Ребята, привезите резиновых сапог побольше. Климат разный, роют траншеи, роют окопы. Ноги постоянно мокнут, потому что грязь, сырость... Просят просто элементарно резиновых сапог высоких. То есть не галоши вот такие низкие, да, как ботиночки, а именно высокие резиновые сапоги. Казалось
5: бы. Болотники, грубо говоря.
6: Болотники, да. Нужны бензопилы, электропилы. Нужны бензоэлектрообогревающие элементы, на которых можно и сушить белье, и обувь, и на которых можно приготавливать пищу.
5: То есть, в общем,
6: нужны
5: понять,
6: консервы,
5: да, что нужно, это можно
6: нужны
5: обратиться в
6: фонды. Вещи типа муки, вермишели, простых носков, простого нижнего белья, простых полотенцев для обтирания тела, потому что помыться некоторые не могут месяцами. Нужны элементарные бритвы, нужно мыло, шампуни самые простые, концентрированные желательно и так далее. Есть столько проблем, которые можно было бы... Если бы человек хотел участвовать, да, например, можно было бы, если у кого-то есть свой бизнес, заказать партию определяющих дроны приборов. Это бы спасло много жизней, потому что огромное количество людей теряет здоровье и жизнь именно от дронов. Сегодня боевые действия, они совершаются несколько иначе. Там «Катюши», как вот сейчас, вот мы в фильмах смотрим про Великую Отечественную войну, да, а сейчас это все иначе происходит. Минные огромные проблемы. То есть, если для разминирования нужны какие-то специальные приборы, если бы их можно было бы закупать, помогать. В любом случае, у нас проблема какая? У нас равнодушие. Вот когда у человека есть равнодушие, в прямом смысле этого понятия, да, этого слова, если хотите, вот тогда все остальное ему неинтересно. Когда у человека равнодушие пропадает, у него появляется интерес к ситуации, интерес к теме, скажем так, да, он всегда найдет что, где и как. Плюс ко всему прочему, ведь нужно понимать, что участие вот в помощи, оно может быть не ограничено, знаете, только размахиванием какими-то, там, так сказать, видами вооружений. Нет. Участие может простираться на то, чтобы, например, оказать волонтерскую помощь бойцам, раненым бойцам, эвакуированным бойцам, людям, проходящим реабилитационные, так сказать, свои сроки и так далее. Есть огромное количество вещей. Если, например, человек обладает юридическими знаниями, если он хорошо подкован в плане юридических каких-то наук, он мог бы просто помогать, консультируя людей в юридическом плане, потому что у нас юридическая безграмотность продолжает быть. Много.
5: Много точек приложения
6: много
5: добра.
6: Много точек приложения добра. К сожалению, добра мало, которого можно было бы приложить.
5: Но именно поэтому, наверное, стоит почаще говорить о том, что не нужно причинять добро, нужно добро делать.
6: Ну, желательно, да, бы.
5: И при этом нельзя также и забывать про то, что делать добро можно по-разному. И на самом деле, когда мы говорим про тот же праздник Владимирской иконы Божией Матери, который отмечает церковь сегодня, тогда, когда шел большой крестный ход, бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молила Матерь Божья «Спаси землю русскую». И тогда как раз, когда была угроза Тамерлана захватить русские земли, это был именно вопль, клич,
6: И единение душ. Я вот об этом как раз и хотел сказать и обратить свое и ваше в том числе внимание, что дело-то как раз серьезное, и именно вот от этой серьезности сегодня бы нам нужно было бы тоже отталкиваться.
5: И в тот час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре, и ему был вещий сон, в котором...
6: Видение прямо.
5: И видение, да. И проснувшись, он в трепете спросил о значении этого видения. И, в общем, в итоге он ушел с российской земли.
6: Да, ему была явлена могущественная, как он говорил, женщина, жена.
5: Как будто явилась ему Божья Матерь.
6: Да,
5: которая
6: мы верим, что
5: увела...
6: это было именно так. Которая отвела его, точнее сказать, от наших пределов.
5: И перед Владимирской иконой Матери Божией совершилось важнейшее событие русской церковной истории – избрание постановления святителя Ионы, предстоятеля автокефальной русской церкви. Святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси в 1589 году, и святейшего патриарха Тихона в 1917, в день празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери совершена интронизация святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена 21 мая или 3 июня 1971 года. И это все очень важно, и это все, наверное, говорит о том, что празднество Божьей Матери в честь ее святой иконы Владимирской совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в том числе.
6: Вы знаете, вообще церковь, она живет исторической памятью. Она очень хорошо сохраняет какие-то вещи, чтобы народ Божий не забывал о, скажем так, помощи небесного заступления за нас грешных. Это очень важно. Это и господские какие-то дни, это и дни памяти Пресвятой Девы, это и дни памяти святых угодников, которые защищали, сохраняли нас. Им же не числа, потому что практически каждый день в той или иной степени мы вспоминаем не только вселенские какие-то масштабные события, связанные с датами святых или кончины, или еще что-то. Очень часто, особенно сейчас, когда было очень много канонизировано новомучеников, мы практически каждый день встречаем вот ситуацию, в которой именно историческая память церкви подсказывает нам вот какие-то алгоритмы, у кого искать заступничество и поддержки.
5: Каким образом мы можем искать заступничество и поддержку, также вот, ну, ориентируясь на церковный календарь, если находимся где-то, ну, как вот мы сегодня уже говорили о ребятах за ленточкой, да, там нет, скорее всего, возможности посетить храм или как-то пообщаться со священником, но есть, скорее всего, у некоторой части ребят вот этот вот духовный поиск и жажда Бога.
6: Вы знаете, вот первый тезис относительно отсутствия храмов и отсутствия священников я немножечко позволю себе подвергнуть сомнению. Почему? Потому что многие сослуживцы мои, собратья-священники, имели возможность и имеют возможность попасть туда в командировку. Многие желают это сделать, потому что действительно они видят там необходимость вот этой пасторской помощи.
5: Угу.
6: Вот, там пасторская помощь намного актуальнее, чем здесь сейчас, в сытом, спокойном бытии. Вот, это что касается отсутствия священников. Что касается храмов, огромное количество походных часовен, походных храмиков в блиндажах они есть. То есть иконочки у ребят есть. Лампадочки, которые, может быть, сделаны не совсем канонически, но они все-таки имеют место быть перед этими иконочками. Они горят, эти лампадочки, я это знаю. Вот. А что касается поиска, поиск он был, есть и будет всегда, поиск Бога. Я думаю, что фраза, когда у одного человека, исповедующего ислам, спросили после Второй мировой войны, встретился ли он там с Аллахом, с Богом. Он говорит, я с ним не только молился, встречался, я с ним разговаривал каждую минуту там. Наверное, вот эта фраза, здесь она сейчас тоже как бы крайне актуальна, Вот. Я думаю, что интернет там есть, и они могут найти в телефонах все, что нужно найти, и молитвы, и акафисты. Единственная проблема там читать это некогда. В основном там другие совершенно задачи, особенно когда это боевые задания. Вот. Но в любом случае, кто хочет, он найдет. Всегда даже на посту или во время боя крикнуть «Господи, помилуй, престарая Богородица, спаси нас» – это всегда возможно.
5: Ну и, конечно, молитва здесь все-таки, несмотря на то, что мы в сытой, спокойной действительности, вот эту молитву не только матерей за своих сыновей, но и за братьев
6: нашу,
5: и ближних,
6: да.
5: Ее же нельзя тоже отменять.
6: Оля, мы сейчас имеем подвиг молитвы. Каждую божественную службу мы читаем молитву вот именно о Святой Руси, о наших братьях, которым сейчас нелегко. О тех, кто в пленении, о тех, кто в боях, о тех, кто изувечен, о тех, кто страдает в госпиталях или не смог еще в них попасть и так далее. Вот. Мы постоянно сейчас, вся церковь об этом молится. Поэтому, конечно, я призываю всех, тех, кто хоть как-то реагирует на понятие веры, тоже присоединяться к этим молитвам, присоединяться со всех нас, за всех наших братьев и сестер, которые находятся в этой сугубой нужде.
5: Ну и, конечно, делать добрые дела, потому что
6: безусловно,
5: в них нуждаются реальные люди, которые прямо сейчас.
6: Вы знаете, вот у нас есть на территории Нижнего Новгорода военный госпиталь. Я знаю, что, к сожалению, там сейчас очень тяжело, пропускная система работает по поводу волонтеров, допустим, туда очень тяжело попасть волонтером. Но, например, собрать продукты, передачку ребятам, купить сок свежевыжатый для того, чтобы поддержать гемоглобин, чаще всего после ранений, даже если человека быстро эвакуировали, у них большая кровопотеря, чаще всего бывает и прочее. Например, просто купить соку, купить каких-то продуктов, типа печени приготовить, хотя я не знаю, пропустят ее или нет, гранат и там еще что-то. Вот это было бы очень хорошо и правильно. Почему? Потому что действительно это нужно.
5: Ну и продолжая тему, точнее, продолжая тему не волонтерства, не тему необходимости оказания добрых дел, но, тем не менее, важную и нужную, наверное, тему происходящего вообще в мире. Вопрос от нашего слушателя такой поступил. Угу. Пишет женщина. Про насилие...
6: Я прошу прощения. Да. Мы с вами, наверное, про Владимирскую икону сейчас уже как-то
5: мы потихонечку
6: закрыли,
5: отойдем,
6: да, тему?
5: В другую сторону.
6: Все, я понял.
5: Угу. Пишет она, значит, про насилие в современном мире не принято говорить. Считается, что это может сформировать или усугубить негативное восприятие реальности. Как будто не стоит обращать внимания, и проблема в кавычках рассосется. Но на протяжении веков про насилие в семьях, например, начали говорить во времена Фрейда и Юнга, но когда масштаб и степень пронизанности всех даже высших слоев общества стали катастрофическими, и проще и выгоднее стало молчать о происходящем, об этом действительно начали умалчивать. Сейчас ситуация не лучше. В России до сих пор нет отдельного закона о профилактике семейно-бытового насилия из-за консервативной позиции, ну, видимо, законодателей, и опасений вмешательства в дела семьи и лоббирования со стороны традиционно каких-то там групп. Как защитить себя и своих детей? В какой момент можно просить помощи в церкви? И даст ли церковь защиту?
6: Вы знаете, вот, прослушав вопрос, где-то, может быть, на каких-то пунктах заострил внимание, может быть, какие-то пропустил, прошу меня за это простить, вопрос очень обширный. Относительно того, что законов нет,

0: Ладно, хорошо.
1: Расскажите подробнее тогда.
0: Я, наверное, не думаю, что есть смысл сейчас тратить драгоценное время нашего эфира на это, но я хочу сказать, что основные тезисы, которые прозвучали, вот, что мы не можем говорить про принятие законов и так далее, вы понимаете, какая вещь? Пилотный проект был в том, чтобы, например, в школе, начиная с маленьких, с младших еще классов, ребенку давать понятие о его правах. И если, например, ребенок видел, что где-то его права нарушаются, да, то вполне возможно было дать ход делу, должна была собраться целая комиссия государственная, которая должна была отреагировать на, скажем так, может быть, жалобы, может быть, заявления ребенка относительно того, что его права уничижаются, в том числе, если, например, родители поднимают на него руку. И у нас было достаточное количество разного рода, скажем так, течений народных, которые были очень не согласны с внедрением вот этой, скажем так, практики. Почему? Потому что иногда ребенок, например, ну, по каким-то причинам не хочет учиться, да, люди так считают, дал ему, например, шлепка. Он захотел, пошел учить уроки. Ну,
1: такая
0: пример,
1: мотивация.
0: Мотивация, да, такая. А здесь получается, что бы ни случилось в семье, ему слова не скажи, он сразу пойдет нажалуется штатному психологу в школе. Штатный психолог создает комиссию, привлекает людей, специалистов, которые могут потом... А там чем дело заканчивалось? Дело заканчивалось изъятием ребенка из семьи, по сути дела. То есть я хочу сказать... Что прецеденты какие-то были, не были, я не могу сказать, но то, что система была запущена, это факт. Вот, это первое. Момент вообще какой?
1: Так а чем дело-то закончилось? Я просто даже не помню.
0: А
1: вот
0: дело
1: моменты,
0: ничем не закончилось,
1: потому
0: что оно не закончилось. Угу. Мы не знаем, насколько работает это или не работает эта система. Мы не знаем вообще... статус вот этой программы, которая проходила обкатку в нашей области. Мы просто не знаем ее. Это какая-то, ну, наверное, не особо широко раскрытая информация, я так думаю, в слоях общественности.
1: Но вот если говорить про домашнее насилие, на самом деле эта тема животрепещущая. И дебаты за и против принятия и вообще разработки и каких-то мер защиты тоже от домашнего насилия. Не только от шлепка и какого-то отцовского леща ребенка, который там почувствовал себя униженным, оскорбленным, но от действительно страшного вот этого домашнего насилия. Оно же немножко застопорилось,
0: насколько известно. Все относительно. Во-первых, все относительно. Во-первых, нужно понимать, что не только родители могут оказывать насилие, и не только насилие может быть физическим. Что подразумевать под категорией насилия?
1: Ну, давайте об этом в следующем получасе поговорим. Это утро на радио «Образ». Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе, пишите нам в мессенджер «Макс», например, 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Еще у нас есть группа во ВКонтакте vk.ru/радиообраз, и пишите нам туда. Мы отвечаем, и сообщение сообществу написать легко.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Мы продолжаем с протоиереем Николаем Алясовым говорить на животрепещущие темы, которые обозначают слушатели нашего эфира. И в нашем утреннем эфире мы поговорим и попытаемся как-то вот нащупать вариант ответа на вопрос о том, почему. Мне кажется, тут вопрос-то в том, что если есть домашнее насилие, то в какой момент можно попросить помощи в церкви, даст ли церковь защиту?
2: Надо сначала все-таки, с моей точки зрения,
1: понять, что такое
2: договориться,
1: насилие.
2: Да, с вопросом терминологии. Почему? Потому что, с моей точки зрения, опять-таки, это, ну, наипервичная тема.
1: Пожалуйста.
2: Ну, а что подразумевать под насилием? Что?
1: Ну, наверное, какое-то ограничение физическое,
2: ну,
1: психологическое.
2: Ну, слушайте, ограничение. Вы понимаете, какая вещь? Дорогой, купи мне 600-й Мерседес. Нет, не куплю. Это насилие. Ограничение.
1: Смотря с чьей стороны. Если с стороны дорогой...
2: Нет, я просто хочу сказать, что любую вещь в той или иной степени при желании можно раскрутить как насилие. Вы поймите меня тоже правильно. То есть человек, например, говорит: слушай, а почему ты мне суп вчерашний подаешь? Ты мне давай каждый день готовь суп, например. Да, это насилие. Да, это насилие, может быть. А другая
1: насилие
2: скажет...
1: Насилие супом или насилие требованием подавать каждый день?
2: Насилие подавать каждый день. А у другой женщины скажет: а как же я им буду не свежий суп-то подавать? Только каждый день надо варить. Вы понимаете? Ну, я просто хочу сказать, это вот вещи, они по сути, относительные. Вот, и с моей точки зрения, если человек задает такой вопрос, значит, получается, у него не все благополучно. У него не все благополучно. Я не говорю, что в его голове нет, в его жизни.
1: Ну, может быть, там что-то.
2: Может быть, там что-то. И вот первый момент, нужно понимать, что она, эта женщина, сделала для того, чтобы было по-другому. Понимаете, какая вещь? Как может здесь церковь поучаствовать? Вот я не всегда понимаю. Почему? Потому что, вот, допустим, у меня на приходах, у меня их не один, у меня их несколько, есть разные люди с разными совершенно ситуациями. Я не видел нигде, ни на одном приходе людей, у которых нет проблем. Ну, мне не встречалось. Может быть, они у кого-то есть такие приходы или такие люди, но не знаю. Вот если я сейчас, ко мне придет мужчина или женщина с какой-то проблемой и скажет: батюшка, вот у меня дома какое-то, ну, скажем так, по его мнению, насилие. Что я должен сделать? Идти в семью, просить, а какие мне для этого полномочия, кто мне их дал, да? Потому что человек, например, абьюзер тот же самый, который сидит дома, он скажет: слушай-ка, а зачем ты меня папа сюда привела, он мне здесь не нужен. Ну, например, да? Вот, то есть здесь сразу возникает вопрос. Как помогать тем, кто находится в насилии? Во-первых, с моей точки зрения, если человек хочет получить помощь, я думаю, что было бы более правильно повышать юридическую грамотность. Почему? Потому что огромное количество нюансов именно в юридической грамотности.
1: Ну вот я тут вычитала, что домашнее насилие – это систематически повторяющийся с увеличением частоты и жестокости цикл физического, психологического, какого-то еще, в том числе экономического воздействия на близких людей с целью обретения над ними власти и контроля. Важной особенностью домашнего насилия является то, что даже если насильственные действия направлены против одного человека, все остальные члены семьи становятся свидетелями и получают такую же психологическую травму, как и пострадавшая сторона.
2: Вы знаете, слушая вот эту терминологическую, так сказать, формулу, я хочу что сразу сказать. Опять формула мне очень хорошо это понятна формула, но эту формулу можно, понимаете, использовать совершенно по-разному. А с другой стороны, например, представляете себе, человек, например, не бьет, это может быть и мужчина, и женщина, без разницы, не унижает вот так открыто, не обзывается открыто, да, отдает свою небольшую зарплату, да. Но у него, например, такое количество психологического именно негатива, которое вполне с точки зрения, вот если бы тут сидели, условно говоря, психиатры, психологи и так далее, специалисты, они бы сказали, да, слушайте, этот человек, он выматывает там и прочее, абьюзер, как сегодня сейчас говорят, там прочее. Но слушайте, а вот так, с другой стороны, выйдет мужчина или женщина из этой семьи, куда-то придет в любой социальный институт, придет в ту же церковь, да, допустим, скажет, вы знаете, вот у меня супруг или супруга, да, они меня психологически давят, раздавливают. Его спросят, он тебя бьет? Нет. Он тебя унижает? Нет. Он тебе там то-то? Нет. Слушайте-ка, а как тогда градировать вот это, понимаете? То есть есть же огромное количество психологических приемов. Вот, например, люди с садическими наклонностями, они очень могут методично долго издеваться над людьми. Об этом может даже никто не знать. Они просто методично, долго-долго... Просто у них природа такая, знаете, негативная, вот у них настрой такой, да? Есть огромное количество разных психологических отклонений. Психологических отклонений. Угу. У человека, например, были проблемы в семье, дома, когда он был маленьким. Его где-то что-то коснулось, где-то что-то зацепило, где-то что-то сломало. В конечном итоге из него получился такой... Он может быть внешне хорошим специалистом на работе, он может сажать около там, подъезда палисадничек какой-то там сделать, он может помогать бабушкам из аптеки нести лекарства и прочее. А вот когда закрывается подъезд, и он оказывается дома, вот, он может быть там оказывается чудовищем. Понимаете, но это никто не увидит и не поймут. Очень часто даже вот не только в России это, многие следователи, многие криминалисты сталкиваются с ситуацией, например, маньяк. Выловили маньяка, да, там поймали на месте преступления, хотя достаточно нечасто так бывает. Он добропорядочный гражданин, он платит налоги, он прекрасно ведет там детей в школу, с семьей занимается и прочее. То есть многие удивляются, как этот человек маньяк, да что вы, да нет, он мухи не обидит. Я хочу сказать, что огромное количество вещей, они вот так вот прямо на поверхности не лежат.
1: Но именно поэтому и есть такая проблема, как домашнее насилие, потому что то, что происходит за закрытыми...
2: Не только поэтому.
1: Дверями неизвестно никому.
2: Насилие происходит в первую очередь тогда, когда ему разрешают быть. То есть, если есть предпосылки, что человек может подвергаться психологическому, физическому, сексуальному насилию в семье, у нас есть, они, может быть, не на высочайшем уровне, но есть институты социальные, в которых человек может получить помощь и поддержку. Прежде всего психологическую, но ему нужно на это решиться. И в большинстве случаев психологическое насилие держится именно на догме непротиводействия этому насилию. Потому что если бы было противодействие или хотя бы желание от него уйти, намного этого было бы меньше.
1: Ну вот в Нижнем есть Нижегородский женский кризисный центр, и более 20 лет специалисты помогают женщинам, да, и детям вернуть себе, да, чувство безопасности.
2: Конечно.
1: Потому что когда насилие происходит в семье, и мы уже говорили
2: об
1: этом,
2: да, там, да, конечно,
1: чувство безопасности покидает совершенно. И вот на сайте этого центра пишут, что есть собственные безопасные квартиры для женщин и детей, которые подвергаются преследованию, и на которые можно какое-то время пожить. И работают там с пострадавшими, и также с авторами насилия и родителями, которые склонны к агрессии в воспитании детей. То есть получается, что даже если человек склонен и чувствует за собой вот эту жестокость, которую он может проявить к близким, угу, он также может обратиться в центры и как-то купировать или разработать.
2: Это работа психотерапевта, на самом деле, потому, да, что сначала нужно обращаться. И еще раз повторюсь, нужна решимость. Как со стороны жертв, так и со стороны тех, кто иногда вспыхивает, понимает, что не прав, но потом опять совершает то же самое. В любом случае, нужно решиться на то, чтобы что-то менять.
1: Но ведь решиться на то, что требуется перемена, что сердце хочет перемены, это не всегда доказательство того, что перемены действительно нужны.
2: Конечно, нет. Но в любом случае, если есть проблема, значит, ее надо решать. Понимаете, вот если у человека возникает такой вопрос, угу, я делаю простой, но логический, с моей точки зрения, вывод, что что-то не так. Либо у человека в его восприятии, либо в его ситуации, в которой он находится. Но в любом случае что-то не так. Может быть, ему нужно обратиться к специалистам, к психологам, чтобы они с ним разобрались, что не так. Он не так реагирует, или вокруг него не то происходит. Но все равно, опять-таки, нужно движение, понимаете? Не просто сидеть и ждать чего-то. Ничего хорошего не дождетесь. А нужно что-то предпринимать.
1: Но ведь, по-моему, также в контуре, да, Нижегородской метрополии, Нижегородской епархии есть свои тоже центры поддержки, как раз женщин.
2: Есть, конечно. Да, социальные формы, да, быть мамой там и прочее, антикризисный центр, да, конечно.
1: И там тоже можно получить и помощь квалифицированную, и какую-то беседу, и поддержку от специалистов.
2: Конечно. Причем все это под патронажем церкви как раз.
1: Угу.
2: То есть это все не просто так. Если нужно, там придет священник побеседовать и, там, так сказать, пообщаться и прочее. Но опять-таки, вот я говорю, что, возвращаясь к началу вопроса, вначале было там озвучено, что делать, идти ли в храм, в церковь за помощью. Мне здесь непонятно, почему, потому что, ну, как священник может в этом помочь?
1: Ну, в какой момент, вот спрашивают, да, можно попросить помощи в церкви, даст ли церковь защиту? Ну, видимо, да, можно попросить помощи в церкви, потому что есть специализированные тоже вот эти фонды помощи,
2: вот
1: типа быть мамой.
2: В отдельно взятой церкви вряд ли кто-то вам поможет. Почему? Потому что здесь нужна система. Система специалистов, система жизнеобеспечения и так далее. Ну, смотрите сами. Допустим, что-то происходит у кого-то дома. Если бы, например, у каждого прихода, у каждого храма был бы общежительный какой-то, так сказать, дом, в котором мы могли в любое время размещать людей, это одно. Но я, насколько понимаю, это вещь такая затруднительная. При каждом ли приходе есть специалисты, психологи, медики, которые могут вовремя оказать поддержку? Конечно, нет. Все-таки у церкви немножечко другая направленность, нужно это понимать. А вот какие-то прицерковные специализированные, скажем, назовем их центрами, да, конечно, туда обращаться за помощью не просто можно, а нужно.
1: Насколько важно и насколько необходимо забыть правило, что нельзя выносить ссоры из избы? Потому что огромное количество семей живет с этим вот пониманием, и никуда они не могут не деться. А еще есть такое клише: бьет, значит, любит. И это все настолько сковывает, хуже, чем кандидат.
2: Я не могу ничего комментировать. Знаете почему? Потому что когда человек находится на такой ситуации, что либо жить, либо уже не погибать, тогда
1: но
2: у него...
1: Ну, это уже инстинкт самосохранения,
2: да, инстинкт,
1: наверное,
2: самосохранения, да,
1: включается.
2: Конечно. Тогда он просто принимает решение что-то сделать. А пока у него, видимо, вот это не накипело, ну, состояние, ситуация, наверное, он еще не готов что-то комментировать или что-то делать. Пока он начинает говорить вот этими фразами «не выноси ссоры из избы», ну, значит, у него еще есть ресурсы.
1: Ну, вообще, если говорить про как раз центр помощи семье и детям быть мамой, то он находится в Нижнем Новгороде, в Зеленом городе. И быть мамой — это нечто особенное, что связано с самыми теплыми и нежными воспоминаниями о детстве. И вспоминаем мы часто, как ездили с мамой на море, ходили в праздник всей семьей, папа учил нас кататься на коньках, улыбаемся и так далее. Но бывает так, что быть мамой очень трудно. И в центр быть мамой приходят женщины, которые стали матерями и не знают, что с этим делать. Их история одна на всех. Девушка там вышла из какого-то, например, детского дома, почувствовала свободу, влюбилась и ожидает ребенка. И все изменилось, потому что мужчина куда-то делся, работы нет, жилья тоже, а ребенок вот он. И она не понимает, как ухаживать, она не видела, как любить, и не знает, как это делать. Подруги и коллеги советуют ей оставить ребенка на попечение государства. И вот в такой ситуации как раз есть смысл обратиться в тот же самый центр «Быть мамой».
2: Там есть психологи, которые в любом случае могут с человеком поработать, скорее всего. Даже не только в случае беременности или ожидания уже ребенка, но в ближайших сроках.
1: И вот на сайте, например, вот этого фонда, на этого центра «Быть мамой»...
2: Центр.
1: Да-да-да, пишут, что в курортном поселке Зеленый город проживают 5 женщин, 8 детей, а максимальное количество проживающих может достигать 25. Но ведь количество таких женщин и количество людей, которым нужна помощь, намного превышает 25.
2: Поэтому они должны вообще ничего делать, что ли?
1: Нет. Но что делать вот 26-й?
2: Ну, я не могу сейчас сразу как-то предрассудить эту ситуацию, потому что когда будет, тогда будет день, будет и пища.
1: Ага.
2: Ну, а как я могу сейчас сказать-то это?
1: Да, я поняла, отец Николай. Но вот подытоживая, как-то все равно, наверное, надо нам дать ответ про вопрос о насилии, потому что он очень обширный.
2: Есть, было и будет. Это природа, падшая природа падшего человека. Надо это сразу понимать, и это нужно диагностировать. Оно неизбежно в падшем обществе, в котором мы все живем.
1: Стоит ли убегать тогда от насилия?
2: Вот. Другое дело, куда от него деться. Вопрос номер один. Почему? Потому что вы столкнетесь, уйдя от одного, от одной, точнее сказать, формы насилия, вы рано или поздно можете столкнуться с другой формой насилия. Поэтому нужно просто вот эту вещь понимать, что насилие – это состояние падшего человечества. Я сразу говорю.
1: Ну, тогда это оправдывает вообще все.
2: Нет, нет, нет. Я просто хочу сказать, что нужно вот просто быть готовым. Угу. Это знаете как?
1: Насилие неизбежно.
2: Насилие неизбежно. Это как, знаете, как прийти в лес и быть готовым, что там есть змеи и прочее, там что-то. Ну, что могут укусить, грубо говоря. Поэтому нужно быть к этому готовым.
1: Угу.
2: Минимизировать, как это. Нужно давать меньше людям поводов к насилию. То есть, если вы чувствуете, что на вас начинают паразитировать, на вас начинают давить, вами начинают, как сегодня популярно говорить, манипулировать и так далее, попытайтесь это пресекать, насколько это в ваших возможностях пресекать. Если есть угроза жизни и здоровью среди близких, например, это семейное насилие, да, вам нужно в обязательном порядке принять для себя какое-то правильное решение, чтобы или уехать к бабушке в деревню куда-то, или обратиться в специальные органы, или к специальным людям, которые в этом разбираются, это психологи-специалисты, да, для того, чтобы как-то прервать вот эту нездоровую цепь событий. Это обязательное явление. То есть нужно что-то поменять. Так быть не должно.
1: В какой момент и нужно ли обращаться, опять же, да, повторюсь, к священникам, чтобы понять, что так быть не должно?
2: Не знаю, почему, потому что, вы понимаете, какая вещь?
1: Это настолько индивидуально.
2: Это индивидуально, чрезвычайно.
1: Настолько большое количество, на самом деле, семей живут вот в этом постоянном треморе домашнего насилия,
2: конечно.
1: Что понять, что что-то не так, и что надо что-то менять,
2: нужно еще понять,
1: почему это надо менять, и почему это ненормально, потому
2: конечно.
1: Что норма, понятие тоже относительное.
2: Конечно, да.
1: И вот в какой момент, даже, может быть, прямо сейчас кто-то нас слушает и думает, а нормально у меня все в семье или ненормально? И стоит ли, и с кем об этом советоваться стоит? Потому что кто-то скажет, ты надумываешь, а кто-то скажет, что да, действительно, надо бежать, и лучше всего на другой континент.
2: Все правильно вы говорите, абсолютно я с вами соглашусь во всем. Вопрос деликатный. Очень часто люди, которые подвергают насилию других, они не выпускают из своих собственных рамок, которые они сами выстроили, жертв. То есть это как паук из паутины не выпускает там живую какую-то мишень свою. Вот для того, чтобы понять, насколько ваши отношения правильные или неправильные, находятся они в рамках утрированной или относительной нормы, или не находятся, я бы предложил взять какой-то тайм-аут в отпуск, например, съесть, условно говоря, в монастырь на неделю, на полторы, на две, не знаю, с ребенком, с ребенками. В конце концов, есть монастыри, которые могут разместить, в том числе с детишками, мамочек. Например, если это касается мамочек. Папочкам проще, они чаще всего без детей ездят туда или сюда. Поэтому я думаю, что для того, чтобы определиться, нужно выйти за рамки ситуации и посмотреть, выдохнув на нее со стороны. Это один из максимально плодотворных путей оценки ситуации.
1: Если нет такой возможности?
2: Если нет такой возможности, значит, она должна появиться. Лягте в больницу на неделю. Лягте в больницу на неделю и там оцените ситуацию со стороны. Пункт первый, который я озвучивал выше.
1: Но ведь нервная система работает, насколько я знаю, немножко по-другому. Когда ты эмоционально втянут в то или иное...
2: Это созависимость называется.
1: Да, там, ну, какие-то процессы,
2: да.
1: То из этого вылезти практически невозможно самостоятельно.
2: Ну, а если ничего не делать, конечно, ниоткуда не вылезем, естественно.
1: Так стоит ли тогда с такими вопросами идти к священнику?
2: Если человек чувствует, что дальше он быть так не может, то да, нужно что-то менять. И в том числе брать себе в советчики даже несчастного священника, в компетенции которого не находится данный вопрос.
1: Но может. Ну, как-то.
2: Ну, слушайте, он как человек, наверное, подскажет что-то. Но не как священник, скорее всего. Потому что все-таки священник, у него немножечко чуть-чуть другие задачки.
1: Отец Николай, ну вот а когда мы говорим, да, про священников, про православную семью,
2: да.
1: А может, вот опять же, в православной семье тоже возникать какие-то ситуации, которые
2: конечно,
1: могут
2: может.
1: Градироваться как
2: конечно.
1: Домашнее насилие?
2: Безусловно, я с этим встречался не один раз. Да, может.
1: И это все также прикрывается истинами из Священного Писания, но трансформированными по смыслу
2: по-разному
1: и деструктивными.
2: Ну да, да, бывает такое. Просто опять-таки все вопрос в том, кто и что и как использует. Вы понимаете, вот если мы возьмем Евангелие, Евангелие вообще это должна быть, наверное, настольная книга каждого человека, который верит во Христа. Ну, как бы, по возможности. У кого-то есть аудио Евангелие, у кого-то текстовые книжечки. Вот если мы, например, откроем опыт искушения Христа в пустыне, после того, как он 40 дней там попостился, к нему пришел сатана. Вы знаете, удивительное дело. Я вот своим всем учащимся студентам когда-то указывал на то, что, посмотрите, какая интересная вещь. Сидит Христос, и к нему приходит сатана и использует Священное Писание с тем, чтобы Христа искушать. К чему я это веду? К тому, что даже Священным Писанием пользуется дьявол для того, чтобы сделать деструктивное злое дело. Я хочу это сказать к тому, что, смотрите, не всякое цитирование Священного Писания может быть в пользу. Поэтому для того, чтобы нашу тему хоть как-то в данном контексте рассмотреть по поводу цитат и по поводу насилия, нужно все-таки смотреть на ситуацию. Есть в Евангелии одно очень простое правило, правило, которое работает, ну, не всегда, видимо, но чаще всего мы можем наблюдать. Там написано просто «по плодам их узнаете их». Вот, если человек много говорит и много использует цитат и, так сказать, придавливает другую личность этими цитатами, но в результате, кроме, так сказать, истощения этой придавленной личности, на выходе ничего нет, ну, мы видим плод один. Если в конечном итоге мы видим, что, скажем так, человек развивается духовно и прочее, ну да, наверное, все-таки ему эти требования, так сказать, применимы. Опять-таки, вы понимаете, какая вещь? Одно и то же требование не может распространяться на всех без исключения людей, потому что все мы люди разные. И мудрый человек, когда применяет те или иные требования, он должен, мне кажется, немножечко расфасовать степень возможности и сопрячь ее, эту возможность, с тем, что он от него требует. Тогда будет нормально все на выходе.
1: Стоит ли вмешиваться мамам, там, тещам, свекровям в отношения детей, взрослых уже, у которых свои семьи, свои дети?
2: Сложная,
1: которые,
2: вещь.
1: Вот, ну, есть же такие, да, вот мамы, которые видят, что что-то происходит, а, например, дочь молчит, но явно там что-то нечисто.
2: Вы знаете, я встречался с такими ситуациями, когда происходит вот такое сочетание разных семей, чаще всего бывает больше зла, чем пользы. Но бывает, когда ситуации, конечно, какие-то сложные, сложнейшие ситуации, когда без вот этого участия бывает даже человек может погибнуть, но это бывает крайне редко. Чаще всего мы просто лезем туда, куда нам лезть не нужно.
1: То есть лучше не вмешиваться третьему?
2: Ну, по возможности, да. Наверное, все-таки да.
1: Но тема такая, на самом деле...
2: Это очень тонкие вещи.
1: Вот, да, мы
2: очень
1: говорим о ней,
2: вещи.
1: И сложно. Потому что настолько индивидуальный каждый случай.
2: Да.
1: Поэтому, уважаемые радиослушатели, если вам нужна помощь, то есть различные ресурсы.
2: Есть
1: в
2: люди,
1: рамках,
2: другие люди.
1: И в другие люди есть центр «Быть мамой», есть центр поддержки, который относится также к Нижегородской митрополии, в которых и специалисты, и священники, и...
2: Мимиряне.
1: И миряне могут... оказать
2: Нет, ну, конечно,
1: поддержку и
2: там
1: помощь.
2: Полнота церкви как раз работает на то, чтобы достичь какого-то правильного результата, чтобы дать человеку возможность вздохнуть и идти дальше.
1: Да, а если у вас остались какие-то конкретные вопросы, пожалуйста, пишите, можно уточнить и адрес тоже у нас в личных сообщениях, например, в социальной сети ВКонтакте, радиообраз называется наше сообщество, мы не оставим ваши сообщения без внимания. А на этом утренний эфир на радиообраз подходит к своему завершению, и мы с вами прощаемся.
2: Храни всех нас Господь!
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Крестный ход чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Подробнее об этих и других событиях. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Организаторы приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Саводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре «Свято-Никольский».
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Напомним, что культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. На территории лесного фонда Нижегородской области значительно увеличена сеть камер видеонаблюдения со 121 до 205. Данная мера направлена на усиление мониторинга пожарной опасности, своевременное выявление возгораний и оперативное реагирование на угрозы. Это соответствует задачам федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Как отметили в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, благодаря установке дополнительных 84 камер будут охвачены наиболее уязвимые и труднодоступные участки лесного фонда, повысится точность определения мест возгораний. Кроме системы видеомониторинга, в регионе организовано авиапатрулирование и развернута система наземного маршрутного патрулирования лесов. В министерстве также сообщили, что в минувшем году система видеомониторинга позволила выявить 76% всех лесных пожаров, произошедших на территории Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Вифлеемская звезда. День за днем. Дневник православного священника. 8 сентября. Звезда шла перед ними. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 9. Где же была звезда, пока они оставались в ограде Ирода? Неужели она перестала сиять на небе и погасла в ту минуту, как довела их до дворца великого царя? Нет, звезда оставалась там же, но они потеряли ее из виду. Она была заслонена славою человеческой, высокими зданиями обширного города. Волхвы перестали видеть чудное небесное знамение, которое вело их, когда оно омрачилось мирскою житейской тенью. Когда же они вновь оставили за собою все земное, звезда снова явилась им. Она их ждала на чистом небесном своде, и когда их глаза отвернулись от греховного мира, их снова озарило свыше тихое сияние. Так же бывает подчас и с тобою, душа моя. Раздаются твои отчаянные вопли об исчезновении Вифлеемской звезды, тогда как ты сама от нее отвернулась. Звезда осталась на своем месте, но ты потеряла небо из виду. Все суетное, все мирское, земное отуманило твой взор и омрачило славу прежних дней. Поднимись же выше, и звезда снова воссияет для тебя во всем своем блеске. Чудный свет на востоке будет тебе возвращен, и ты снова познаешь славу, явившуюся тебе в дни твоей юности. Твоя звезда тебя ждет, чтобы вести к яслям божественного младенца. И когда ты достигнешь смирения, проявленного в Вифлееме, ты обратишься сама во младенца и будешь иметь сердце ребенка и мудрость зрелости.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься.
2: Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от святителя Игнатия Брянчанинова. Молитва нуждается в неотлучном соприсутствии и содействии внимания. При внимании молитва составляет неотъемлемую собственность молящегося. При отсутствии внимания она чужда молящемуся. При внимании она приносит обильный плод. Без внимания она приносит тернии и волчцы. Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении сердца, в оживлении души жизнью духа. Тернии и волчцы – это мертвость души, фарисейское самомнение, прозябающее из сердечного ожесточения, довольствующееся и превозносящееся количеством молитвословий, а также временем, употребленным на произнесение этих молитвословий. То внимание, которое вполне соблюдает молитву от развлечений или от посторонних помыслов и мечтаний, есть дар благодати Божией. Искреннее желание получить благодатный дар, душеспасительный дар внимания, доказываем принуждением себя ко вниманию при каждой молитве нашей. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
3: Церковное слово. Истлите.
4: Истлите, тлению предав. Пример из книги Бытия.
3: И поставлю завет мой с вами, и не умрет всяко плоть к тому от воды потопные, и к тому не будет потоп водный, еже истлите всю землю. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
4: Итак, истлите означает предав тлению.
0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
5: В прошлый раз, уважаемые радиослушатели, мы с вами столкнулись с такой важной формой монашеского воздействия на мир, как духовничество, духовное наставничество со стороны монахов и игуменов русских общежительных монастырей по отношению к мирянам, князьям, боярам и другим представителям светской части русского общества. Вот о роли духовничества сегодня мы с вами поговорим несколько подробнее. Сам институт духовничества генетически связан с институтом монашеского старчества. Поэтому внутренний и внешний строй духовничества несет на себе все основные черты старчества. Основной задачей духовного отца по отношению к его духовным детям было утверждение их в христианских добродетелях и в конечном итоге приведение к Богу. Отношение духовных детей к своему духовному отцу характеризуется теми же самыми чертами, что и отношение послушника к старцу. Духовные дети обязаны были, не стыдясь, спрашивать духовного отца по все дни, ежели по христианам творите, и держать к нему великую любовь и веру духовного отца нужно было слушать во всем и исполнять все его заповеди. Послушание являлось главнейшей обязанностью духовных детей. Они должны были отказаться от своей воли и беспрекословно исполнять любое повеление своего духовного наставника, а без его благословения не смели творить даже и заведомо добрых дел. Но пока духовные дети не достигли совершенства, духовный отец замещал их перед Богом и нес ответственность за все их деяния и за все поступки, совершенные по его благословению. Подобно тому, как старец в монастыре замещает перед лицом Господа своего послушника, пока тот не возрастет духовно и не сможет из новоначального монаха превратиться в совершенного инока. Вот эта система послушничества, исповедания своих помыслов, получения благословения от духовного отца на всякое дело, воспроизводящее отношения между старцем и послушником в монастыре, начинает развиваться на Руси именно в XIV веке. До XIV столетия и постоянная исповедь, и духовное окормление у старца остаются делом по преимущественно монашеским. В мирской части общества духовничество было известно мало. А XIV век становится тем рубежом, когда институт духовничества бурно распространяется и среди русских православных мирян. И как мы уже могли убедиться, деятельность тех русских церковных деятелей, тех иноков и игуменов общежительных монастырей, которые в конце XIV – начале XV века оказались тесно связаны с русскими князьями, вся деятельность этих иноков была направлена на обоснование братства и одиночества русских князей и подчинялась именно задачам нравственного воздействия на русское общество, поддержание братства и одиночества среди русских людей и в первую очередь среди русских князей, и подчинялась вся социально-политическая активность тех церковных деятелей XIV-XV веков, тех игуменов и монахов русских общежительных монастырей, которые волею судеб оказались на степени духовного наставничества русских князей того времени. Движение монашеских идеалов в мир в XIV-XV веках через посредство игуменов-княжеских духовников несомненно способствовало утверждению в мирских отношениях такой монашеской этической максимы, как послушание. Тем более, что в православных монастырях отношение к духовному отцу как раз и характеризуется безусловным, беззаветным и беспрекословным повиновением своему старцу. Также и русские князья XIV-XV веков, избравшие своими духовниками игуменов Киновий, вполне следовали этим нормам. Например, о князе Андрее Дмитриевиче Можайском в житии преподобного Ферапонта Белозерского, который был духовным отцом этого князя, говорится, что князь совершенно исключительным по своей силе и яркости остается пример нравственно-дисциплинарной власти духовника, который мы находим в житии преподобного Мартиниана Белозерского. Будучи игуменом Троицы Сергиева преподобного Мартиниана Белозерского.
0: Земные ангелы Руси.

0: слушаете радио «Образ».
1: Паутина проселков густая затянула лицо полей, и скрипят деревенские стаи приколодесных журавлей.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Действие фильма происходит практически все время в одном здании статистического учреждения. Примечательно, что три части этого здания на самом деле снимались в разных местах Москвы. Вход в учреждение – это вход в Федеральное агентство морского и речного транспорта, которое находится на пересечении улиц Кузнецкий мост и Петровки. Все внутренние помещения, включая кабинеты Калугиной, Самохвалова и зал заседаний, построены в павильонах Мосфильма. Крыша – это крыша дома, находящегося по адресу Большой Гнездиковский переулок, 10.
3: Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке 8 цветов, она весьма удобна для резолюций. Черный цвет отказать, красный в бухгалтерию оплатить, зеленый цвет надежды, синий товарищ такому-то рассмотреть, пожалуйста.
4: Спасибо, очень остроумно. Присаживайтесь. Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
3: А какой ты Новосельцев?
4: А никакой. Вялый и безинициативный работник. К сожалению, таких у нас много.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. В основе родового именования Рябовы лежит прозвище Рябой, которое могло иметь несколько значений, но все они касались внешности человека. Подобные имена Куба, Беспал, Красноуст были широко распространены на Руси. Во-первых, прозвище Рябой означало покрытый оспинами, переболевший оспой. Во-вторых, так называли веснушчатых людей. И в-третьих, так могли прозвать человека с неоднородным цветом волос, у которого поседели отдельные пряди. В старинных документах упоминания о Рябовых встречаются с 15 века. Якуш Рябов – крестьянин, Илюшка Рябов – стрелец в Сибири.

случайно я увидел вас, но вы вдвоем, вы не со мною. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекрасней ваш, но вы

Помню наизусть, но вы вдвоем, вы не со мною. Моей надежды ясный свет, я шел к вам столько долгих лет, но вы вдвоем, вы не со мною. Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж, но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один –

0: какой портрет, какой пейзаж. Вот чей-то профиль и анфас, а я смотрю, смотрю на вас.
1: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Я надеюсь, что в прошлую передачу я не утомила и тех, кто слушал, и тех, кого мы одевали, я имею в виду мужчин, во время нашей подготовки к походу в гости в Нижегородский знатный дом. Мы тогда говорили о такой верхней одежде, как кафтаны. Под нее у нас уже был одет и зипун, и, в общем-то, можно было бы на этом остановиться. Но нет. Остановиться – это на наш сегодняшний взгляд достаточно. Так что терпите и те, кто слушает, и те, кого мы одеваем. Отмечу, что из предметов одежды, близких по назначению к кафтану, следует назвать, не удивляйтесь, сарафан. Это длинная, нарядная, подчеркиваю, мужская одежда, которая была известна с XIV по XVI век. В XVI-XVII веках аналогичная одежда под названием кабат, она была теплой одеждой с длинными рукавами, тоже была в употреблении. И только со временем, уже в более позднее время, название одежды сарафан перешло на женскую и осталось только с ней, по сути дела, вплоть до настоящего времени. Еще раз скажу. Сарафан, по всей видимости, одежда, близкая по назначению к кафтану. К сожалению, мы не располагаем историческими данными, которые бы помогли нам разделить эти два вида одежды и сказать, как они сосуществовали. Либо они разнились по времени, либо здесь, скажем так, по моде можно было выбирать или тот, или другой вид одежды. Но, судя по всему, сарафан по описанию, который мы сделали в прошлый раз кафтану, он очень был близко к нему похож. Не вполне ясный по своим функциям представляется вид одежды, который упоминается в источниках того времени среди мужской одежды. Это свободная верхняя одежда с длинными, суживающимися к запястью рукавами, распашная, застегивавшаяся на пуговицы или завязки от 3 до 10, украшенная длинными нашивными петлями. Она называлась ферязь. Она могла быть холодной, на подкладке, или теплой, на меху. Судя по тексту источников, она накидывалась поверх кафтана и носилась примерно как плащ, потому что упоминаются фирязи и без рукавов. Иногда же надевалась под кафтан вместо зипуна. Слово это турецкое – фераджи, фереджи. У турка оно обозначало и мужское, и женское длинное платье с широкими рукавами, которое выполняло различные функции. Василий Осипович Ключевский считал, что если у зажиточных людей ферязь надевалась на кафтан, то в простонародье она могла надеваться на рубаху. А вот поверх нее зажиточный и богатый человек надевал еще ахабень. Так что держитесь, мужчины. На вас уже много чего надето, но мы сейчас будем одевать на вас еще и ахабним. Этот вид одежды тоже был длиннополым, распашным, с двумя рядами ложных петель. Носилась такая одежда в накидку, иногда даже завязанными сзади узлом рукавами. Она была довольно широко распространена в XVI-XVII веках, естественно, преимущественно в кругу феодальной знати, потому что очень трудно себе представить в такой одежде человека, занимающегося каким-нибудь делом или ремеслом. По всей видимости, ахабень выполнял функцию дорогого плаща с какими-то украшениями и выполнял функцию не какую-то повседневную, а именно как знаковой одежды и социального статуса ее владельца. Делаясь эти ахабни, так же, как и предыдущие виды одежды из дорогих материалов, украшались нашивками, золотым шитьем, драгоценными камнями. Излюбленной выходной одеждой для не слишком холодной погоды на весну или на осень была так называемая однорядка. Однорядки шили из сукна, могли из других шерстяных тканей, в один ряд, то есть, по всей видимости, этим подчеркивалось, что они без подкладки. Видимо, это знатоки истории одежды считают и обусловило само название этого вида одежды. Опять это была распашная, длинная, широкая одежда с длинными откидными рукавами, прорехами для рук и пройм. Полы делались ее спереди короче, сзади. Она богато украшалась. В частности, она могла быть украшена серебряными, большими, сканами, пуговицами, драгоценными камнями. При описании однорядок, точно так же, как и других видов верхней одежды, очень часто указывается не только материал, из которого она делалась, но и цвет этого материала. Судя из упоминаний о нарядах, мы можем предполагать, что она одевалась поверх предыдущих видов одежды, но не всегда, не в обязательном порядке входила в обязательный набор выходной или парадной одежды. А вот самая верхняя, я бы сказала так, одежда и теплая верхняя одежда и мужчин, и женщин – это были шубы. При этом хочу обратить внимание, что само слово «шуба» – это тоже слово восточного происхождения – джубба. По покрою и по материалу шубы очень отличались друг от друга, но они имели одну непременно общую черту – все они были меховыми. Естественно, бедные горожане носили шубы преимущественно из овчины, а у зажиточных горожан шубы делались из тщательно подобранных, иногда драгоценных мехов, крылись красивой материей, украшались вышивкой, золотым шитьем, драгоценными камнями. Ну, в общем, мне, например, очень трудно себе представить, а мужчину, который был разряжен, я бы сказала, в пух и прах, на котором была масса всяких драгоценных камней, украшений, это на одежде, не говоря уже о других видах украшений. Мы еще будем говорить и про обувь, и про головные уборы. Ну вот, так оно было. Сегодня престиж и статус мужчины выражается несколько по-иному, но суть-то остается та же самая. На что обращается внимание, если речь заходит об одежде мужчины, о его внешнем облике? Какой у него ремень, какого бренда, какой марки, какие у него часы на руке? То есть сам принцип встречать по одежке, он сохраняется. А вот набор того, что входило в элитную составляющую часть этой одежки, но резко изменилось. Ну так вернемся к шубам. Шубы, так же, как и кафтаны, были разных фасонов, зависели от назначения, от моды. В частности, уже в 15 веке было известно название «русская шуба», «шуба турская», то есть вот термины, аналогичные названия фасонов кафтанов. Из этого следует, что существовало очень четкое различие, видимо, по крою. Богатые люди имели помногу шуб. Даже в конце 15 века, я сейчас помню не мужчину, а женщину, у мужчин было не меньше, у волжской княгини Юлиании было 11 шуб, в том числе 4 мужские. То есть состав богатства, он исчислялся не только своей собственной одеждой, но и одеждой, которая могла принадлежать противоположному полу. Спустя более чем полстолетия в гардеробе князя Оболенского была шуба на соболях бархатная, шуба на соболях камка, 11 пуговиц серебряных, резных грановитах, шуба пупки соболи наголо, то есть непокрытая, шуба кунья наголо, то есть тоже непокрытая, две шубы горностайные, ну и так далее. Еще на столетие позже, в 1668 году в городе Шуи, зажиточный горожанин Бастанов давал в приданое за дочерью 5 шуб. Шуба-атлас золотной с кружевом на горностаях, шуба куфтерная, желтая, камчатая на соболях, кружево кованое серебряное, пуговицы серебряные позолоченные, шуба атласная цветная на куницах, кружево цепковое золотное, пуговицы серебряные золоченые, шуба куфтерная, алая, камчатная на горностаях, кружево кованое золотое, пуговицы серебряные золоченые, ну и так далее. А по крою шуб у нас сведений мало. Можно лишь сказать, что шуба делалась обычно распашной, широкие рукава суживались к кисти, бывали и откидные рукава. У турской шубы они сочетались с обычными. Длина шубы менялась в зависимости от фасона, немного ниже колен или почти до пят. Воротник был меховой различных фасонов, но у турской шубы он всегда был отложной. Я бы вот в качестве примера такого зрительного образа, как мне представляется, да, близкой к таким шубам, наверное, можно было бы назвать шубу, в которой ходил Федор Шаляпин. Такая большая, объемная, с отложным воротником, но не обремененная теми украшениями, которые мы только что перечисляли. Шуба была, пожалуй, самым нарядным одеянием зажиточной части русского общества в 17 веке. У богатых людей были специальные шубы разного назначения. Санная, ездовая и, не удивляйтесь, столовая, то есть та шуба, в которой нужно было появляться на приемах. Вот представьте себе в жарко натопленных горнице появиться во всем этом великолепии, при этом мы с вами вспомним, что под шубой уже было надето. Таким образом, мы с вами можем говорить о том, что в целом мужская одежда в 17 веке, сейчас мы говорим об одежде зажиточной, состоятельной, я бы даже сказала, элитной части населения, была достаточно сложной, очень богато, пышно украшенной, но, согласитесь, неудобной. неудобный ни в носке и, наверное, очень тяжелый для употребления. Тот, кто меня сегодня слушает, не только мужчины, но и женщины, пусть попытаются себе представить все это великолепие на себе и попытаются представить, как во всем этом великолепии можно пробыть в течение хотя бы нескольких часов. Ну, на это я вам скажу, положение обязывает. Но это еще не все. Мы будем считать, что мы закончили одевать мужчину, но нужно еще прикрыть его голову и подобрать ему обувь. Этим мы займемся в следующий раз.

0: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Слушайте радио «Образ» в Выхсе на 95.8 FM.
3: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Аптеки.
4: В отличие от современных аптек, превратившихся в магазины по продаже лекарств, аптеки пушкинского времени были фармацевтическими заведениями, где лекарства не только хранились и продавались, но и приготовлялись. В 30-е годы 19 века в Петербурге было 59 аптек, из них 11 казенных, то есть государственных, и 48 вольных или частных. Государственная важность аптечного дела подчеркивалась тем, что на аптечных вывесках и лекарственных упаковках красовался герб Российской империи. Работа аптекарей строго контролировалась. На каждом ярлычке, прилагаемом к лекарству, тогда он назывался сигнатурой, надлежало указать фамилию больного, фамилию врача, прописавшего лекарство, фамилию аптекаря, приготовившего его, и объяснение, как следует его принимать. Хорошая аптека могла занимать целый дом и даже несколько построек. Собственно, аптекой назывался рецептурный зал. Именно сюда приходили посетители. Кроме того, при аптеке был склад для хранения простых препаратов, лаборатория, где стояли химические приборы и печи, сушильня, где высушивались и сохранялись целебные растения, ледник и холодный подвал, где хранились экстракты, эфирные масла, эссенции, мази и пластыри. Фармацевты обучались на медицинских факультетах университетов и проходили длительную практику в аптеках. Каждая степень фармацевтического звания присваивалась на экзамене в медико-хирургической академии. В России аптекари имели тот же статус, что и врачи. В табеле о рангах им присваивали те же гражданские чины. Но что интересно, как и сейчас, в пушкинские годы врачи и пациенты увлекались дорогими и не самыми эффективными лекарствами и травами. В 1832 году Владимир Иванович Даль писал по этому поводу в «Северной пчеле». 99 рецептов пишут, если не вредных, то, по крайней мере, бесполезных, а один – путный. Наши блистательные аптеки – суть неопровержимые свидетельства легковерия и слабости людей. Эта мысль автора статьи, опубликованной в газете «Северная пчела» почти 200 лет тому назад, вполне актуальна и сегодня. Между тем, лекарства стоили очень дорого, составляя заметную долю семейного бюджета. В семье Пушкина никто не страдал хроническими заболеваниями. Однако в июне 1836 года Пушкин заплатил аптекарю 170 рублей 29 копеек, а в июле 183 рубля 10 копеек. По тем временам это были большие деньги. Правда, в аптекарских счетах семьи Пушкиных указаны анисовая вода, губная помада, одеколон. Как и сегодня, в аптеках покупали не только лекарства, но и мыло, парфюм и косметику. Эти средства чаще всего изготовлялись самими аптеками и привлекали покупателей. Простого народа среди этих покупателей не было. Не имея денег на оплату врачей и аптекарей и не испытывая к ним особого доверия, простой народ лечился от всех болезней испытанными средствами – баней, водкой с перцем и горячей печкой –

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иван Никитин, Новый Завет. Измученной жизнью суровой, не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным светом любви и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Федоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к непростым обстоятельствам жизни святого князя. Русь в беде.
2: Начало самостоятельного княжения Александра пришлось на страшную пору в истории Руси – нашествие монголо-татар. До Новгорода полчище Батыя, обрушившегося зимой 1238 года на Русь, не дошли. Но большая часть северо-восточной Руси, ее крупнейшие города – Владимир, Суздаль, Рязань и другие – были разрушены. Не меньшую опасность для Новгорода представляло продвижение запада немецких рыцарей из Ливонского ордена меченосцев, а с севера – Швеции. Известие о страшном Батыевом разгроме Руси побуждало шведов и немцев к походам на Новгород.
0: Невская битва.
2: В июле 1240 года шведский флот вошел в Неву, планируя овладеть русской Ладогой. 15 июля на реке Неве состоялось сражение между новгородским и шведскими войсками. Шведы с финскими племенами и норвежцами высадились на берегу, где река Ижора впадает в Неву. Князь Александр командовал новгородским ополчением. В этот день войска Александра скрыто подошли к лагерю, где остановились шведы. Воодушевляя свою дружину перед боем, Александр произнес знаменитую фразу «Не в силе Бог, но в правде». Шведов застали врасплох. На них напали утром. По замыслу князя, удар пешей дружины вдоль берега Невы отрезал бы шведов от кораблей, а конница, действуя со стороны суши через центр лагеря, должна была загнать неприятеля в угол, образуемый берегами Ижоры и Невы, то есть замкнуть окружение и уничтожить противника. Этот план полководцу удалось реализовать. Накануне сражения было чудное предзнаменование, и ижорянин по имени Пелгусий, стоявший в ночном дозоре, на восходе солнца услышал с моря шум и увидел гребное судно, на котором стояли в красных одеждах святые мученики Борис и Глеб. И услышал дозорный, как Борис сказал: «Братья Глебе, вели грести, да поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу». Трепеща от страха, Пелгусий рассказал о дивном видении князю. Услышав об этом, князь Александр, воодушевленный и уверенный в Божьей помощи, с отвагой повел свою дружину на врага. И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, повествует летописец. В историю эта битва вошла под названием Невская, а князь Александр был навеки прозван Александром Невским за победу в битве, за смелость и мужество. Новгород с радостью и ликованием встретил князя Александра Ярославича, мудро осознав величие и значение его ратного подвига в истории страны. Для Руси князь стал надеждой и путеводной звездой. После победы над шведами Александру Ярославичу пришлось биться с другими, еще более опасными врагами – немцами, ливонскими рыцарями, которые в то же лето захватили Псков и начали грабить новгородские земли. Называя русских нарушителями католической веры, Папа Римский в своих многочисленных посланиях предписывал им искоренять греческий закон и присоединять Русь к Римской церкви. В 1241 году Александр Невский разбил крепость, построенную немцами в Копорье на берегу Финского залива. А еще через год, зимой 1242 года, собрав большое войско, он быстро освободил Псков и направился в Ливонию, которая готовилась к решительному бою.
0: Ледовое побоище.
2: Выбрав место, он стал на Чудском озере, еще покрытым льдом. Здесь 5 апреля 1242 года и произошла знаменитая битва, вошедшая в историю под названием «Ледового побоища». Увидев приближающиеся несметные полчища немцев, князь Александр, как повествует летописец, воздев руки к небу, сказал: «Суди меня, Боже, и рассуди распри мою с народом непреподобным. И помоги мне, Господи, как в древности Моисею против Амалека и прадеду

0: Клинообразный строй немецких рыцарей, прошедший вглубь русских полков, вскоре поколебался и был охвачен ужасом, увидев, как ряды русских смыкаются. Совершив искусный обход, подобно вихрю налетел князь Александр на врагов. Княжеские воины секли их, догоняли, словно по воздуху, и не было места, куда от них убежать. Очевидец рассказывал автору жития, что видел в воздухе ангельский полк Божий, пришедший на помощь Александру. Победа в Ледовом побоище прославила Александра Невского как великого полководца Руси. Эта победа надолго оградила Русь от немецких завоевателей. Мудрый правитель, великий полководец, он стал чуть ли не единственной надеждой, защитником Руси и православной церкви. Слава об Александре Невском стала распространяться по всем странам. Так, первая половина его деятельности в качестве новгородского князя была ратным подвигом искусного полководца. Все его битвы и победы были только во имя спасения русского народа. Во время Невской битвы в 1240 году Александру было 20 лет, а во время Ледового побоища в 1242 – 22 года.
1: Чем ты полнишься, щедрая, добрая, величаво певучая Русь? Даль туманная, топь ли болотная? И за что я так сердцем держусь? Между бурями и переправами, где меняют столетия коней, не церквями ли златоглавыми, и не мощью твоих сыновей, побеждая в бесчисленных битвах светлокняжеским Невским мечом, возносили святые молитв за чин, за землю, за дом. Благоверный наш князь Александр, сквозь века на потомков воззри, вознеси своей доблестью ратной и отвагой сердца одари. Золотым осененный распятием скажет воин: с победой вернусь. Бог не в силе, а в правде, братья, тем и держится матушка.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

горькие слезы неприкаянной души. 3 года назад, получив письмо от читательницы из Краснодарского края, я тихо ахнула от рассказанной в нем истории. Начало обычное, не за что в нем зацепиться жаждущему необыкновенного сердцу. Жила-была женщина, растила ребенка, обихаживала мужа и, хотя была инвалидом и передвигалась исключительно в коляске, слыла хорошей хозяйкой, заботливой матерью, варила на зиму варенье, просиживала ночами у кровати приболевшего сына Вовки, стирала, гладила, штопала. Да только недолгим было ее желанное женское счастье. Сравнялось Вовке 5 лет, ушел муж к другой, молодой и здоровый, со своими достоинствами и недостатками, со своим представлением о женском счастье. Поплакала, поскорбела, да и утешилась в сыне, смышленом, здоровеньком, живом малыше. А Вовка привязался к черному приблудному щенку, немудреного дворянского происхождения, назвал Вовка щенка дружком и не расставался с ним день-деньской. Так и бегали вместе по двору, соседи их порознь не видели, а папа по Вовке скучал. Брал его на прогулки, вместе сидели они в городском парке под высокими елями, разговаривали, а дружок мирно лежал у Вовкиных ног. Пару раз приглашал папа Вовку к себе, и разлучница ублажала его шоколадными конфетами, а дружка — кусочками подсохшей колбасы. Папа отводил Вовку домой, а потом грустил. Плохо ему было без сына. А разлучнице плохо было от гадюки ревности, свившей гнездо в беспокойном сердце. Ревность к малышу лишала отдыха и сна. А ну как вернется к жене, к ребенку, а ну как пролетит мимо нее птица счастья, махнувшая было своим белым крылом над окном ее одинокого дома. За счастье надо бороться. Так учили нас, так впечатывались в наши мозги идеи великих борцов за светлое будущее. И разлучница решает бороться и выбирает самую действенную, на ее взгляд, форму борьбы. Она приглашает Вовку, с дружком, конечно, прогуляться в ближайший лес. Там уж и черника поспела, возьмем ведерко, наберем вкусно. У небольшого озерца присели отдохнуть. Или сейчас, или никогда. Сейчас. Она накидывает ребенку на шею камень, толкает его с небольшого обрыва в чернеющую глубину, а он с раскрытыми от ужаса глазами прижимает к себе истошно визжащего дружка. Вместе скрываются они под водой. 3 дней хватило, чтобы все тайное стало явным. Убийцу опознали. Мальчика выловили, он так и умер, цепко прижав к себе любимую собачонку. Мать свалилась от горя, почернела. Соседи думали, что уже не оправится, пойдет следом за единственным сыном. Она замкнулась в себе, никого в квартиру не пускала. Только вдруг заметили соседи. Повеселела женщина, приветливо улыбалась, ожила, стала хлопотать по дому. Пройдет несколько лет, и она признается соседке, что ее Вовка, ее сынок, приходил к ней по ночам. «Мама, я кушать хочу. Сейчас, сейчас, вот пирожки горяченькие». Они сидят на кухне, разговаривают. Потом Вовка уходит. Можно отнести это к галлюцинациям убитой горем матери. Но давайте вспомним, что нередко усопшие являются в свои отчие дома, и духовно опытные люди, священники, призывают относиться к этому осторожно, дабы не проглядеть в сих явлениях происки врага рода человеческого, для которого возможно принять любую личину, прельстить человека, нанести непоправимый вред его страдающей душе. А еще говорят святые отцы, что своим явлением усопшие просят молитв, и необходимо сразу же заступить на молитвенную вахту, которая, по сути, и есть наш долг перед усопшими. Но я не сказала вам самого главного. Вовка умер некрещенным. Любящая мать не придала значения этому обстоятельству, как пустяшному, несущественному, и он ушел в мир иной, лишенный этой самой молитвенной ниточки. Душа непрекаянная. Вот он, смысл привычных слов, прочно вошедших в наш лексикон. Душа, обреченная мыкаться без молитвы за нее. Душа метущаяся, страдающая, растерянная. Но я не сказала и другого.
Мать Вовки, Ольга Борисовна, тоже была некрещенная. Пропасть между миром земным и загробным, пропасть между двумя душами, материнской и сыновней. Утешение в молитве было этим душам неведомо. Помню, когда я прочитала письмо из Краснодарского края, ужаснулась от мысли, как же мы ответственны за своих детей. И в этой жизни, и в той. Как преступно нерадивы, как убоги наши представления о счастье детей и их благополучии. Накормить, одеть, обуть, напичкать впечатлениями, дать в руки ремесло, дабы не пропал в земном, суетном круговороте. И все. И долг выполнен. Но в ту другую жизнь, которой еще никому не удалось избежать, идут неподготовленные, идут страдающие души. Страшно сказать. Некрещенные. Перед ними закрыты наглухо двери небесных жилищ, и они, как побитые бездомные души бомжи, тычутся в массивные засовы. Непрекаянные. Но это еще не конец истории, а ее начало. Самое страшное впереди. Прошло несколько лет, и съехались в маленький городок в Краснодарском крае родственники Ольги Борисовны навестить Вовкину могилку, помянуть мальчика. Отправились на кладбище, взяли с собой Ольгу Борисовну в инвалидной коляске. Как водится по-русски, расстелили на могилке чистые полотенца, на нем разложили снедь, колбасу, вареные яйца, помидоры, выпили не чокаясь, закусили, помолчали. Потом стали вспоминать, какой был Вовка сообразительный, добрый, как любил своего дружка, и сфотографировались на память, когда еще вместе соберутся. Родственники уехали домой в Брянск и через пару недель прислали Ольге Борисовне фотокарточку. Взглянула она на нее и отложила в сторону. Зашла соседка. Ольга Борисовна показала фотокарточку ей. Та долго рассматривала фото, вспоминала родственников на нем изображенных, да только вдруг побледнела и выдохнула тихо. «Вовка! Ты что, Ольга, не видишь? Вовка на фотокарточке!» Ольга Борисовна дрожащими руками взяла фото и, потеряв сознание, обмякла в своей инвалидной коляске. У моей читательницы из Краснодарского края муж священник. Слух о страшной фотокарточке, на которой проявился умерший несколько лет назад мальчик, быстро облетел городок. Сама Ольга Борисовна замкнулась, никого в квартиру не пускала. Но соседи... Разве удержать им было в масштабах дома жуткую новость? И начались беспардонные звонки. «Это квартира Сорокиной? А правда, что вашего сына убили, а через несколько лет он проявился на фотокарточке? Алло, наконец-то я дозвонилась. А правда?» Несчастная женщина. Какие нечеловеческие муки пришлось ей вынести, пока бурлил городок, обсуждая охотно и громко страшную новость. Но потихоньку все утихло. И когда отец Павел, муж моей читательницы, священник местного храма, осторожно завел с Ольгой Борисовной разговор о крещении, она, к удивлению, согласилась. Вместе с батюшкой приехала в квартиру Ольги Борисовны и матушка Нина. Таинство крещения было совершено, и когда они вместе пили после крещения чай и разговаривали, хозяйка сама завела разговор о фотокарточке. «Что это может быть? Почему, батюшка?» Достала из шкафа спрятанное в конверте фото. Они долго смотрели на карточку и ушли потрясенные. Матушка Нина написала мне тогда письмо. «В это трудно поверить, но я верю своим глазам. На фотокарточке изображен сын Ольги Борисовны, несколько лет назад утопленной жестокой женщиной. Ольга Борисовна говорит, что даже рубашечка на нем та, в которой его хоронили. Мальчик сидит на своей могилке. Приезжайте, убедитесь сами, что я ничего не придумала». Я ни на секунду не усомнилась в правде матушкиных слов, хотя сам факт, конечно же, невероятный. Но ехать не собиралась, пока по воле Божьей не оказалась совсем рядом от маленького краснодарского городка. Звоню матушке. Еду. Матушка Нина встретила на вокзале, и пока ехали до дома, сообщила следующее. «Представляете, опять фотокарточка город будоражит. У Ольги Борисовны есть лечащий врач. Она ей доверилась и показала фото. Врач выпросил у нее фотокарточку на денек, дескать, дома показать. Ольга Борисовна дала, а врач обзвонила всех знакомых и пригласила на просмотр. Народу, говорят, набежало. Все в шоке.
Одна женщина сразу сознание потеряла, другая слегла после этого, взяла больничный. А один мужчина в отпуск после этого ушел. Говорит, не могу в себя прийти. Опять звонки начались, опять Ольга Борисовна никого к себе не пускает. Уж не знаю, попадем ли мы с вами. На все воля Божия. Как сложится, так значит и надо. Матушка Нина позвонила Ольге Борисовне. Осторожно издалека начала разговор. Передала поклон от батюшки. Сказала, что батюшка всегда готов к ней прийти, если надо. Да и она тоже. А потом спросила, разрешит ли она заглянуть к ней на минуточку со знакомой из Москвы. Ольга Борисовна, к нашему удивлению, согласилась. Скрип коляски, медленный поворот ключа в замке. Женщина с короткой аккуратной стрижкой смотрит пытливо, но совсем не настороженно. Приглашает в комнату, где тесно горшкам на окнах с цветущими пышно и весело цветами. Мы говорим о цветах, о погоде, о разной дежурной ерунде. Сердце стучит. Ольга Борисовна кладет передо мной на стол фото. Оно в конверте. Мне осталось только руку протянуть, но я медлю. И опять о цветочках, о вязаных салфетках, о погоде. Потом, как бы между прочим, в разговоре беру фотокарточку и вижу. Группа людей, 6 человек. Все прижались друг к другу, напряжены, смотрят в объектив. Никто не улыбается. Кладбище — место невеселое, улыбки здесь неуместны. Вторая справа — Ольга Борисовна в инвалидной коляске. Расположились все перед небольшим могильным холмиком. На нем белое полотенце, на полотенце еда. А справа как-то сбоку. Сразу не рассмотришь, будто кто-то спрятался за могильный холм. Выглядывает из-под него, не рассмотреть. Ольга Борисовна протягивает мне лупу. Так лучше видно. Смотрю в лупу и цепенею от ужаса. На краю могилы полулежит, полусидит, а, скорее всего, как бы выходит из могилы ребенок. Волосенки рассыпаны по плечам, взгляд страдальческий. Господи, дай силы не закричать, не закрыть лицо руками, не задохнуться от подступившего к сердцу ужаса. Ребенок что-то прижимает к себе, что-то черное, что-то... Собачка. Верный Вовкин дружок. На фотокарточке ясно видно, как крепко прижимает его к себе малыш, откладывая в сторону лупу. И не могу поднять глаза на мать. «Как вы думаете, что это?» — спрашивает она устало. Молчу. Сейчас главное — молчать. Потому что первое вырвавшееся слово выдаст мое потрясение. Голос задрожит, слезы обнаружат себя. И женщина, сидящая рядом в инвалидной коляске, будет страдать. Нет-нет, надо выдержать. Чувствую на себе взгляд матушки Нины, испуганной и жалостливой. Уже на улице она скажет мне, что я побледнела, и она очень за меня испугалась. Но пока мы сидим с ней на диване, а Ольга Борисовна показывает нам свои вязаные салфетки. Пора собираться. И я вновь протягиваю руку к фото, собираясь с духом еще раз взглянуть на него. И еще раз явно вижу полулежащего на краю могилы Вовку, прижимающего к себе дружка. У меня большая лупа была, так через нее явно видны даже веснушки на Вовкином лице. Он конопатый был, мой сыночек. На ватных ногах поднимаюсь с дивана. Прощаемся. И уже в дверях Ольга Борисовна говорит: «А вы вовремя ко мне пришли. Я ведь скоро уезжаю в другой город, к брату, на Алтай. Квартиру продала. Жить здесь нет никаких сил». Оказывается, полгода назад к Ольге Борисовне пришла одна местная коммерсантка и предложила бизнес. Ольга Борисовна дает ей негатив фотокарточки, та печатает их, целую пачку, и продает. Процент от дохода матери на бедность. Несчастная женщина только посмотрела на нее и ничего не сказала. Теперь она бережет эту карточку, как зенницу ока. Но все равно чувствует, что не угомонится местный любопытный люд, не сыскать покоя на страдавшейся душе материнской. Совесть — категория беспокойная. С ней жить — только мучиться, только примерять себя к событиям, только осторожничать, только деликатничать, только оглядываться. Да разве это жизнь? Мука. А без совести вольготно,
Без совести весело и прибыльно. Фотокарточка с молотка, но не вернешь уже Вовку. А на черный день накопить запросто можно. А ей-то, Ольге Борисовне, инвалиду, деньги явно не помешают. Логика убогих убивает своей наглой определенностью. На нее и возразить трудно. А Ольга Борисовна и не возразила. Она переезжает в другой город, где никто никогда не узнает о страшном феномене. Правда, мне сказали, что негатив фотографии все-таки уплыл из ее квартиры, и что якобы он в Москве, в каком-то исследовательском институте, и что якобы ученые говорят, что такое случается раз в 1000 лет. Правда это или нет, не знаю. Сначала хотела я попытаться найти и тот институт, и тех ученых, а потом подумала, зачем? Ведь я видела ту карточку собственными глазами, и о ее существовании свидетельствую перед Богом. Я видела выходящего из могилы мальчика с растрепанными волосенками и полными ужаса глазами. Видела черного дружка в его руках. Видела несчастную мать, чья жизнь сплошное страдание. Мне хотелось услышать мнение духовных лиц и понять духовную суть этого феномена. Я спрашивала многих священников, и все они говорили приблизительно одно и то же. Душа некрещенного без места. Она мечется и просит утешения, покоя, и не получает его. И вопиет к самым дорогим, оставленным на земле людям. А дружок? Видно, любовь к собачке, желание не расставаться с ней, даже когда тяжелый камень потянул Вовку ко дну, впечатались в детскую душу, и она навеки приняла в себя эту последнюю радость. Слава Богу, что Вовкина мать теперь крещена. Ведь она может молиться за маленького страдальца в домашней молитве, может подавать за него милостыню, может каяться и плакать. Это тяжелый, но спасительный труд. И Господь дает ей время и возможность потрудиться. Мы шли с матушкой Ниной по маленькому, притихшему к вечеру городку. Вдруг она сжала мне руку и шепнула: «Вон та женщина в зеленой юбке, которая Вовку утопила». Я в ужасе оглянулась. Полная круглолицая женщина внимательно рассматривала витрину. Скользнула по нам равнодушным взглядом и нырнула в магазин. Говорят, ей дали 15 лет. Отсидела от звонка до звонка. И птица счастья все 15 лет махала перед ее камерой белым и вожделенным крылом.

0: Вечная мудрость.
1: Если человек воспринимает семью как большую ценность, то брак будет крепким. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Священник Павел Гумеров.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. Гонения на православие со стороны большевистского режима в Нижегородской епархии начались сразу после Октябрьского переворота. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Семнадцатый год. 2 марта государь отрекается от престола. Ну, не то, что как бы отрекается, это был просто заговор генералов. Все это было сделано вынужденно. Синод на следующий же день издает документ. Он так и начинается. Свершилась воля Божия. У нас не стало государя. Мы признаем временное правительство. Присягаем временному правительству. Потому что все хотели свободы. Все слои общества хотели этой свободы. Все думали, что свобода – это как бы, ну, вседозволенность. Что все это можно. Оказалось все наоборот. С точностью наоборот. И вот в том же году, в 17-м году, мы знаем, что в августе начал работу собор поместный, на котором был избран патриарх Московский всей Руси. Жребий пал на митрополита Тихона Белавина. Он возглавил нашу церковь. А в октябре происходит, в общем-то, Октябрьский переворот. В тот момент, как бы, ну, церковь еще не трогали, потому что большевикам им нужно было укрепиться, свою власть укоренить. Но вот уже 18-й год, когда было сделано покушение на Ленина, был убит Урицкий, вот здесь уже советское правительство пошло на такие вот жесткие кровавые меры, и поэтому вошел в обиход такое понятие, как «красный террор». Людей просто стали хватать прямо на улицах по всей России. Были захвачены заложники. В Нижнем Новгороде произошло то же самое. 48 человек было задержано. Среди них был архимандрит Августин, протоиерей Николай Орловский, а остальное – это были именитые люди Нижнего Новгорода. Это не крестьяне, это военные, жандармы были. И, по сути дела, по указу из Москвы, да это вообще и местные тоже принимали такие же решения, что всех расстрелять просто-напросто. Их посадили на лодки и повезли к Мочальному острову. По воспоминаниям Алексея Воскресенского, пока вот эта лодка плыла к Мочальному острову, они даже сами себе отпели панихиду, отслужили сами по себе. Вот, архимандрит Августин, протоиерей Николай Орловский. Их высадили на берег, вывели, все были расстреляны, даже закапывать не стали. Их закопали местные с Печерской слободы, пришли и просто вот прикопали даже сверху. Один только архимандрит Августин стоял. То есть вот стреляют, залп, он стоит. И так только после третьего залпа он уже упал мертвым. Испугались даже панихиду по ним служить. Кроме настоятеля Печерского монастыря, епископа Лаврентия. Он был викарием Нижегородской епархии, проживал здесь в Печерском монастыре. И когда до него дошел такие сведения, что вот на Мочальном острове расстреляли людей, среди них архимандрит Августин, настоятель Аранского монастыря, он тут же собрал братью обители, совершил отпевание. То есть это был такой действительно поступок мужественный. Но прошло буквально 2-3 месяца, как и самого владыку тоже арестовали. Арестовали Алексея Порфирьева, бывшего предводителя Нижегородского дворянского собрания Алексея Борисовича Нейтгарта, за то, за воззвание, которое они, в общем-то, выпустили. В то же время стали же отбирать и школы от церкви была отделена. Стали отбирать храмы, земли стали забирать церковные. И поэтому вот владыка выпустил такое воззвание и был задержан, пришли сюда, в Печерский монастырь, и арестовали, припроводили в тюрьму. И когда праздновался юбилей, годовщина революции, по идее была объявлена амнистия, их должны были отпустить. Но, видимо, было принято другое решение. И накануне дня революции, дня памяти, они были, в общем-то, тайно расстреляны, и их тела были вывезены также на Мочальный остров. И как там пишут, что были сброшены в Волгу. Точно мы уже этого не знаем, но, наверное, скорее всего, были там же и погребены на Мочальном острове. Вот это было самое начало репрессий на Нижегородской земле.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. 11 сентября в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Предстоящее событие мы попросили прокомментировать руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова.
1: 11 сентября – это особый день, потому что в этот день церковь вспоминает большое трагическое событие, это усекновение главы Иоанна Предтечи. Если возвращаясь к истории этого события, то оно было совершено именно под влиянием алкоголя. И поэтому для православных христиан это вот большой пост должен быть. И мы этим крестным ходом, мы богослужением подчеркиваем вот именно вред от употребления алкоголя и наркомании. И поэтому молимся за тех людей, которые борются с этой немощью, и, соответственно, призываем, чтобы эта борьба, вот эти вот обстоятельства, они как бы не замалчивались. И вот у нас будет в 9:00 божественная литургия в храме в честь видения Пресвятой Богородицы. И потом будет в час начала крестного хода с молебным пением перед иконой «Неупиваемая чаша» по улице Большая Покровская через Кремль и до Благовещенского монастыря. И мы приглашаем всех принять участие в этом крестном ходе, чтобы подчеркнуть важность трезвеннической жизни и особенно важность принимать все немощи других и стараться помогать им с этими немощами бороться.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова. Напомним, что крестный ход состоится 11 сентября. Он начнется от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17. Лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и экхизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всяруси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помощьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. На территории лесного фонда Нижегородской области значительно увеличена сеть камер видеонаблюдения со 121 до 205. Данная мера направлена на усиление мониторинга пожарной опасности, своевременное выявление возгораний и оперативное реагирование на угрозы. Это соответствует задачам федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Как отметили в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, благодаря установке дополнительных 84 камер будут охвачены наиболее уязвимые и труднодоступные участки лесного фонда, повысится точность определения мест возгораний. Кроме системы видеомониторинга, в регионе организовано авиапатрулирование и развернута система наземного маршрутного патрулирования лесов. В министерстве также сообщили, что в минувшем году система видеомониторинга позволила выявить 76% всех лесных пожаров, произошедших на территории Нижегородской области. К коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер северный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года.
2: Человеческие страдания и вера в Бога. Тема человеческого страдания является для очень многих камнем преткновения на пути к Богу. А почему так происходит? А потому что часто на пути к Богу мы отыскиваем интеллектуальные ответы на наши вопросы. Почему этих вопросов нет у глубоко верующего человека? Ведь он тоже из плоти и крови, у него тоже нервная система, ведь он тоже наблюдает страдания, в том числе страдания собственных детей и своих ближних. Почему у глубоко верующего человека нет кризиса веры при соприкосновении со страданием? Потому что у него есть реальный опыт общения с Богом. Этот реальный опыт общения является доказательством Божьего присутствия в жизни. Этот опыт общения с Богом в первую очередь через молитву, а мы получаем ответ на наши молитвы, укрепляет нас. Человеку, который не молится и просто говорит: «Я не могу понять, почему этот ребенок страдает, а значит, Бога нет», очень часто невозможно ничего объяснить. Но нередко такие люди, проходя через собственные страдания, соприкасаются с Божьим присутствием и становятся глубоко верующими. Из ответов на вопросы участников 5-го общецерковного съезда по социальному служению 5 сентября 2015 года.

0: Духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

духовное наследие Соловецкого монастыря. Соловецкий монастырь – это не только духовная и оборонительная крепость на севере России, не только архитектурный ансамбль с 500-летней историей. Здесь была одна из крупнейших монастырских библиотек, книги из которых ныне в основном находятся в Российской национальной библиотеке. Достаточно сказать, что дошедшее до нас Соловецкое собрание насчитывает более 1500 рукописных книг, из которых 450 относятся к XV-XVI векам. Причем начало ей положили сами основатели монастыря. Среди них множество фолиантов, полученных монастырем в качестве вкладов от высоких персон, в том числе от игумена, а затем митрополита Филиппа, от Ивана Грозного, митрополита Макария, келаря Троицы Сергиева монастыря Булатникова. С его именем связано создание замечательного лицевого, то есть иллюстрированного жития соловецких преподобных, которое он заказал и вложил в монастырь. В середине 17-го столетия на острове уже была книгописная палата, где писали и переписывали книги, по преимуществу богослужебные. Некоторые произведения сохранились в этой библиотеке в единственном экземпляре. Первые иконы, как и книги, появились здесь вместе с основателями обители. Так известен образ Богоматери Адигитрии, принесенный Савате. В монастыре с 1615 года существовала иконописная мастерская, в которой писали иконы как для монастырских церквей, так и на обмен. До середины XVI века среди соловецких икон преобладают работы, созданные новгородскими иконописцами или под их влиянием. Здесь же, при игумене Филиппе, зарождается иконография соловецких подвижников. В том числе в середине XVI века были написаны две житийные иконы, ныне хранящиеся в музеях Московского Кремля. Судя по описям монастыря, во второй половине XVI века иконостас только что построенного каменного Спасо-Преображенского собора насчитывал 152 иконы. У монастыря сложились прочные связи с крупными иконописными центрами и прежде всего с Вологдой, где заказывали иконы для храмов, а также и для раздачи богомольцам. Согласно описи XVII века, в казне насчитывалось 229 чудотворных образов на золоте, да на красках 493 иконы. И монастырских раздаточных образов чудотворцев Зосимы и Саватия с обителями на золоте 72 иконы, да без обители 140 икон. До святителя Филиппа Чудотворца, Костромского письма на золоте и на красках 140 икон. В отличие от хорошо сохранившейся библиотеки, большая часть богатейшего соловецкого иконного собрания, равно как и ценнейшей утвари, богослужебных сосудов и напрестольных крестов, погибла уже в советское время, а немногочисленные сохранившиеся соловецкие иконы разбросаны по многим собраниям. Все же большая их часть хранится в музеях Московского Кремля, где они и были показаны в 2001 году на выставке «Сохраненные святыни Соловецкого монастыря». Таким образом, Соловецкий монастырь в течение всего своего существования был крупнейшим центром духовной культуры, хранителем выдающихся произведений церковного искусства. В собрании же этих ценностей участвовали своими вкладами представители всего народа, начиная от царей, бояр, купцов и кончая горожанами и крестьянами. Несмотря на огромный урон, который понес монастырь в прошлом столетии, отреставрированный за последние три десятилетия архитектурный ансамбль, сохранившиеся произведения искусства, связанные с монастырем, свидетельствуют о его особой роли в истории и культуре России на протяжении последних 500 лет.

0: начале было слово.
1: Избиение младенцев.
2: Юные поэты не без волнения пробегают четверговые номера «Русской почты», в которых Илья Платонович производит еженедельное избиение литературных младенцев.
1: Так пишет Куприн о старом газетном волке Арефьеве с изощренным сарказмом и привычной резкостью, обличающим начинающих беллетристов. Выражение «избиение младенцев» означает легкую победу или расправу над слабым, беззащитным и неопытным противником. Обычно употребляется с иронией или с неодобрением, как мера безнравственности и бесчеловечности. Образ младенца символизирует чистоту и невинность. Выражение восходит к евангельскому повествованию об иудейском царе Ироде. Он приказал умертвить всех младенцев города Вифлеема от 2 лет и младше, после того, как волхвы предсказали ему, что один из них – Иисус, будущий иудейский царь. Приказ Ирода воспринимается как образец жестокости. Его имя стало нарицательным, синонимом изверга, мучителя.
0: Вначале было слово.

0: годы студенческие.
1: Илья Чернышов окончил Нижегородскую духовную семинарию в конце 2000-х. При его учебе Благовещенскому монастырю вернули Алексеевскую церковь, где раньше располагался планетарий, а в семинарии появилась библиотека.
2: Я родился в городе Дзержинске, но потом мне родители уехали на заработок на Дальний Восток, и всю свою, так сказать, юность я там прожил до 18 лет.

Вот как раз вот в этот период к нам пришел в класс священник. Пригласил его учитель истории, наш классный руководитель, для того, чтобы нам рассказать о чем-то, об иконописи, по-моему, я даже уже не помню, о чем он рассказывал. Но я, хоть и не имел внутренней потребности прийти в храм, но у меня как-то я всегда считал себя православным. У нас как-то в семье было принято, хоть семья и не воцерковленная тогда. И мне священник очень понравился, отец Андрей зовут. После этого мы как-то вот гуляли-гуляли и несколько раз прошли мимо храма. А около этого храма жил мой друг. И в очередной раз, проходя мимо, я подумал, что неплохо бы зайти, может быть, вспомнив отца Андрея. А мой друг уже как-то заходил и говорит: а сегодня воскресная школа для взрослых. Как раз, говорит, давай зайдем. Ну, отец Андрей нас принял очень по-хорошему, напоил чаем, провел краткий катехизический курс и предложил стать алтарниками. Только на одном условии, что мы будем каждое воскресенье бывать в храме. С этого началось мое воцерковление. Потом, через какое-то время, я понял, что мне... Все, что связано с церковью, очень интересно, очень близко, очень как-то есть отклик в душе. И я принял решение вот поступить в семинарию. А когда я приехал в Нижний Новгород, я вот впервые, так сказать, увидел вот разрушенные святыни и видел фотографии, какие они были, какие они сейчас. И в том числе Алексеевский храм, и Предтеченский храм около Кремля. Когда началось возрождение Алексеевского храма, то у меня как-то вызвало... такой, скажем, отзыв в душе, потому что вот когда на твоих глазах разрушенная, так скажем, обезглавленная святыня приобретает опять главу, украшается, когда вот там неожиданно нашли останки вот святителей там под алтарем, пересохранение торжественное потом было. Яркое впечатление, когда началось возрождение, мы участвовали в первой литургии, сопричастность этому событию и какая-то такая вот связь с предками, что ли. Когда вот ощущаешь, что вот здесь вот кто-то когда-то давно молились, вот люди, и вот ты вновь после столь долгого периода участвуешь в первой божественной литургии за огромный период. Это все как-то вот оставило доброе, какое-то хорошее, светлое чувство в душе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Киномузыка Альфреда Шнитке. Немногим она известна. Вернее так, его киномузыка известна всем, но то, что это тоже Шнитке, известно далеко не каждому. Альфред Шнитке написал музыку более чем к 60 фильмам, в том числе к таким, как «Вызываем огонь на себя», «Комиссар», «Сказка странствий», «Маленькие трагедии», «Экипаж», «Агония», «Мастер и Маргарита». Живет и сегодня изумительная музыка к спектаклям и мультфильмам. По большому счету, это был единственный источник существования его семьи. Но эта музыка использовала Шнитке и в концертных произведениях. Например, в первой симфонии и сюите в старинном стиле для скрипки и фортепиано звучала музыка из фильма «Мир сегодня». В первом концерте Гросса – танго из «Агонии» и тема из «Бабочки». В трех сценах для голоса и ударных – музыка из «Маленьких трагедий». Гоголь-сюита – музыка к спектаклю театра на Таганке «Ревизская сказка».

другой стороны, Шнитке изучал и использовал в своих произведениях современные техники. С другой – работал с так называемыми прикладными жанрами в киномузыке. В конце концов, я стал ощущать некоторое неудобство, некоторое раздвоение. Необходимо этот разрыв преодолеть. Музыкальный язык должен быть единым, каким он был всегда. Он должен быть универсальным. У него может быть крен в ту или иную сторону, но не может быть двух музыкальных языков. Развитие же музыкального авангарда приводило именно к сознательному разрыву и нахождению иного элитарного языка. Я стал искать универсальный музыкальный язык. В совершенстве освоив технику и эстетику западного авангарда, Шнитке отказался от приоритета какой-либо системы. Он пришел к выводу, что композитор обязан всю свою работу подчинять техническому контролю. Но это не должно быть главным. Это должно быть только орудием, а не исходным творческим импульсом. Неудовлетворенность всеми видами техники, потребность найти нечто универсальное, логику, обобщающую все известное, привела Шнитке к созданию и обоснованию метода полистилистики, в котором, по мнению самого композитора, элементы разных техник и разных стилей пластично объединялись.

Полистилистика помогала Шнитке при решении философских проблем, основная из которых – человек и среда, в которой он живет, думает, творит. Он пишет первую симфонию. Впервые в советской музыке в одном произведении была показана необъятная панорама музыки всех стилей, жанров и направлений. Музыка классическая, авангардная, древние хоралы, бытовые вальсы, польки, марши, песни, гитарные наигрыши. И джаз. Симфония была закончена в 72-м. Об исполнении ее в столице не могло быть и речи. И здесь историческая гордость нижегородцев. Именно в Горьковской филармонии впервые прозвучала эта симфония. Нашим оркестром дирижировал Геннадий Рождественский.

Первая симфония – это этапное сочинение в творчестве Шнитке. И блески ее новаторства, утверждают музыковеды, не потускнел по сей день. Уже внешний облик произведения очень необычен. Не случайно композитор предлагал его назвать антисимфонией. Так начинается она свободной импровизацией стремительно появляющихся на сцене музыкантов. Последним выходит дирижер, повелительным жестом устанавливающий порядок в хаотической настройке оркестра. Аналогичным образом в конце второй части музыканты-духовики постепенно уходят за кулисы под руководством флейтиста. В начале финала они возвращаются, имитируя гротескное траурное шествие. И, наконец, в заключении симфонии оркестранты вновь покидают сцену, и на ней почти в полной тьме остается звучать лишь запись гайденовской прощальной симфонии, очевидного прототипа этого необычного финала. И вдруг все начинается снова. Повторяется импровизационное начало симфонии. Жизнь возрождается. Все эти антисимфонические черты выразили потребность композитора сказать о своем времени языком этого времени.

Шнитке всегда экспериментировал. Изобретал собственные звуковые эффекты. Например, писал: «Щипнуть струну и сразу же погасить ее нажимом пальца». «Правой рукой плотно прижать струны. Резкий сухой тембр». «Глиссандо по обмотке струны ногтем». «Взять беззвучно аккорд и снять педаль». «Царапать ногтями по басовым струнам». Отличались произведения Альфреда Шнитке и необычным сочетанием инструментов, для которых он писал специально камерные сочинения. Вслушайтесь. Гимн номер 1 для виолончели, арфы и литавр. Гимн номер 2 для виолончели и контрабаса. «Желтый звук» – сценическая композиция по Кандинскому для пантомимы, 9 музыкантов, магнитофонной ленты и цвета световых проекторов. Гимн номер 3 для виолончели, фагота, клавесина и колоколов.

Альфред Шнитке писал практически во всех музыкальных жанрах, отдавая предпочтение крупным формам – симфониям, концертам, операм, ораториям, балетам. Но особое место в его творческом багаже занимают вокальные и хоровые произведения. Три стихотворения Марины Цветаевой, три мадригала, стихи покаянные – к тысячелетию крещения Руси.

Мировая слава пришла к Альфреду Шнитке еще при жизни. Однако это был далеко не простой путь. Его творчество подвергалось резкой критике чиновников от музыки, враждебно настроенных коллег, всячески замалчивалось на родине. В многочисленных интервью Шнитке всегда подчеркивал, что неоценимую поддержку ему оказывали крупнейшие музыканты, знаменитые во всем мире: Геннадий Рождественский, Гидон Кремер, Олег Каган, Наталья Гутман, квартет имени Бородина, Юрий Башмет, Татьяна Гринденко, Валерий Полянский, Мстислав Ростропович. Этот мощный круг артистов сделал музыку Шнитке известной за пределами России. Премьеры его произведений всегда становились мировым событием. Их исполняли крупнейшие оркестры Европы и США. Рассуждая о творческом процессе, Шнитке считал, что произведение существует помимо автора. Ему остается только вытащить его из этой темноты, очистить и представить. При этом быть свободным от влияния абстрактных рациональных схем, от влияния услышанной музыки, профессиональных советов. Надо приблизиться к некому интуитивному прообразу, который надо расшифровать. Вот эта связь, соединение внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, прошлого и настоящего, высокого и низкого, банального и изящного, образует специфический музыкальный мир композитора.

музыка Шнитке многозначна и многослойна. Один из крупнейших исследователей творчества Шнитке, музыковед Александр Ивашкин, писал: «Смысл его музыки никогда не раскрывается сразу, с первого взгляда, в виде готовой информации, но требует вхождения. Произведения Шнитке не исчерпываются реальным звучанием. След от них остается в памяти надолго, заставляя размышлять иначе, глубже смотреть на все услышанное. Его музыка входит в нашу жизнь не иллюзорной, духовной реальностью».

Пространство музыки. Вы слушаете радиообраз.

0: Бартсурманы – великий враг. В Пильнинском районе есть старинное село Бартсурманы. Дорога из Нижнего Новгорода занимает 3,5 часа. Ехать не близко, однако это село с каждым годом становится более популярным у паломников. Люди приезжают сюда для того, чтобы почтить память великого человека, священника Алексея Бартсурманского, который сейчас канонизирован и является святым. Там он прожил всю свою жизнь, которая, кстати, не всегда была праведной. Однако, с Божьей помощью, человек этот встал на путь благочестия и совершил немало великих дел, за что и снискал любовь людей и благосклонное отношение к себе Русской Православной Церкви. Надо сказать, что святой праведный Алексей Бартсурманский, так его называют по названию села, в котором он жил и служил в храме Успения Божией Матери. Так вот, Алексей Бартсурманский, а настоящая фамилия его Гнеушев, это современник преподобного Серафима Саровского. Кстати, мощи его находятся сейчас в этой церкви. За великие духовные подвиги Господь даровал праведному Алексею дары – великой любви к людям, прозорливости и духовного врачевания. Успенский храм села Бартсурманы стал свидетелем воскресения этого человека. И даже сейчас молитвами святого праведного Алексея Бартсурманского верующие люди получают помощь и исцеление. В селе находится святой источник Алексея Бартсурманского. Во время поездки в село вместе с паломническим центром Нижегородской епархии вы сможете искупаться в источнике, набрать там святой воды. Не забывайте емкость для воды и рубашку для купания. А еще неподалеку от храма действует дом-музей. Это копия того дома, в котором когда-то жил святой праведный Алексей Бартсурманский. Внутри воссоздана обстановка, которая была в доме прежде. Там много фотографий, интересных стендов, книги, иконы, предметы быта и многое-многое другое. Все это позволит узнать много интересной информации и поближе познакомиться с этой удивительной личностью. Далее, после трапезы вместе с другими паломниками, вы отправитесь еще в одно село, которое называется Великий Враг. Там находится старинный Казанский храм. Он построен в 1792 году. Он располагается на том месте, где была раньше Великовражская пустынь Московского Симонова монастыря, место святое и намоленное. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Ссора.
1: Подошел вечер, глаза слипались, надо было спать. А глаза не переставали смотреть на этот волшебный, не от мира сего шарик. Зная, что со сном не вот-то поборешься, чувствуя линии ослабевающих, как после гимнастики мускулов, особенно сдавали ноги, я решил, что если со злом сна и земного забвения бороться немыслимо, то шара своего я, во всяком случае, из рук ни за какие деньги не выпущу. Я сплю, пусть и он спит. Накручу нитку на палец, улягусь на спину, и так вместе проведем ночь. Но Аннушка, пришедшая делать постель, заявила: «Ночи не выдержит ваш шар, лопнет». «Как лопнет?» — воскликнул я. «Очень просто, как лопают шары. Его нужно на холодный воздух, тогда он продышит еще день». Завязался спор, в котором я атаковал Аннушку как своего злейшего врага. Но, увы, пришла мамочка и со свойственным ей авторитетом заявила, что Аннушка права, и что шар нужно выставить на вольный воздух. Шар, как все прекрасное, недолговечен. Надо спасти его, и дрожащими руками я передал шар Аннушке, чтобы она выставила его в кухне за окно и прицепила бы попрочнее. Аннушка равнодушно, как обыкновенную вещь, схватила его своими заскорузлыми пальцами и вынесла из комнаты. Мне хотелось плакать, кричать, бежать вслед, но я был босс, раздет и боялся маминого скандала. Вздохнув, я завалился на подушке и сразу увидел какую-то зеленую прямую линию, которая шла через весь Петербург. Потом дед чавкал мой пирожок, потом я подержал черного кота за хвост, потом кто-то шумно вздохнул около меня, и я, как топор, начал опускаться на дно. Вода была теплая и приятная, и мне было приятно знать, что я теперь не кадет. Потом бухали молотом какие-то часы, и я съежился от ужаса, думая, что вот зазвонит на вставание корпусной визгливый колокольчик. Но колокольчик не зазвонил, а раздался голос все той же Аннушки. «Пора вставанки ли, а ваш шарик уже по саду гуляет». «Что ты наворачиваешь?» — сердито сказал я. «Мой шарик привязан к окну. Был, да сплыл». Во мне все оборвалось. «Как так? Что ты несешь?» «Да вот уж и так. Никенька прислал солдата и взял шарик». «Как так взял? Кто же его дал?» «А я дала, пусть побегает». «Стерва, ты отдала мой шар!» «А что ж, он его съест, что ли? Побегает и принесет». Я понял, что миру наступил конец. «Он царенок, Никенька-то», — заметила Аннушка. Меня трясла лихорадка. Я не помнил, как сами собой натягивались мои штаны, и левый сапог влезал на правую ногу. Руки тряслись. Пальцы не попадали в петли. Мысль была одна — спасать шар, спасать какой бы то ни было ценой, пока не поздно. Как сумасшедший выбежал я в сад, без шинели. Ничего не замечал, ни адского холода, ни снега, валившегося мне за шиворот, ни скользкости пути. Была одна сумасшедшая мысль — где Ники, что с шаром? Чувствовал одно — Ники — мой злейший враг. Все остальное — старая дружба, дворец, то ощущение разницы, которое у меня начинало уже образовываться. Правда, что ты учился с великими князьями? Все вылетело из головы. И вдруг оно где-то между деревьев мелькнуло, цветное пятно. Как стрела, пущенная из лука, я бросился туда. Ники, завидев меня, со смехом бросился наутек. О, этот прелестный, шаловливый, почти девчоночный смех! У нас в корпусе был один кадет с таким же смехом, и всегда при нем я вспоминал Ники. Но сейчас это был смех злейшего врага. Я двинулся со всей поспешностью за ним, чтобы отнять свой шар. Но Ники, он был слегка косолапенький, как зайчонок, юлил по всему саду с чертячей ловкостью. Вот-вот уже схватил его за шиворот, а нет, он уже метнулся вокруг дерева и увильнул. «Отдай шар!» — кричал я. «Не твой шар!» «Теперь мой не возьмешь!» — отвечал Ники. И прелестное цветное пятно туманило у меня перед глазами. «Ты не смеешь трогать мой шар!» «Мне его Аннушка дала! Знать тебя не знаю!» Долетев до катка, Ники с шиком прокатился на подошвах. Я тем же аллюром за ним, но в волнении не выдержал равновесия и брякнулся на четвереньки. И опять рассыпался в воздухе девчоночный смех. Ники был уже далеко и кричал: «Не можешь на подошвах прокатиться, медведь, ни за что меня не словишь!» Опять новая заноза в самолюбии. И опять новый завод, новая пружина в теле. Опять понеслись по саду. Закрутились вокруг дерева. Я направо, он налево. Поди, ухвати. Вижу перед собой только веселые, бесконечно смеющиеся глаза, бархатные и лучистые. Досада разбирает все больше и больше. Решил лечь костьми, но отнять шар. Ни с чем в саду не сливающийся, но придающий красоту каждой точке, около которой он появляется. Дерево кажется другим деревом, каток — другим катком, и сам Ники кажется мне другим, неизвестным мне мальчиком. И тень очаровательного цвета иногда скользит у него по лицу и делает его еще прелестнее и нежнее. На Нику напал хохотун. Серебром этого звонкого смеха полон весь зимний, с крепким, как сахар, снегом сад. С удовольствием, как выздоровление, я чувствовал, что моя первоначальная злость переходит в доброе и благожелательное чувство. Так приятно, в крепких сапогах и чувствуя усиленное тепло в теле, бегать, скользить, ловчиться с растопыренными руками, звонко рычать и смехом отвечать на смех. И вдруг случилось долгожданное. Ники поднял руки в знак сдачи. «Отдаю шар», — сказал он, и с поднятыми руками, как парламентер, шел навстречу. С сердца сваливался камень. «Сейчас мое сокровище будет всецело принадлежать мне». Я уже протянул жадные руки, Ники поднес шар к самому моему носу и вдруг выпустил нитку из рук, и шар мгновенно вознесся к самой вершине сада. «Лови свой шар!» — крикнул Ники со смехом и опять пустился бежать. Но тут силы мои утроились, к ногам приросли воздушные крылья. Я сделал какой-то невероятный скачок, настиг, повалил его, смеющегося до хохота и совершенно от этого бессильного, и начал ему насыпать по первое число. От хохота, от смешных слез его у меня все больше поднималось сердце и все большей силой наливалась рука. Я лупил его почем попадя, но, очевидно, теплый тулупчик поглощал мою силу и только щекотал бока Ники. «Ты смотри, кровь пойдет, узнают, обоим влетит», — сказал, наконец, Ники, и я отпустил его и сам, как нюня, заплакал по шару. Мы оба начали смотреть в небо. Увы, ничего не было видно. Шар улетел. На меня сваливалось горе, тяжелая тоска, при которой жизнь теряет всякий интерес и начинается апатия. Показался Данилович в длинном сюртуке и вызвал Ники. Ники сказал потихоньку: «Холера!» И послушно, наклоняясь вперед, побежал. Я со своим горем остался один в мире. Конечно, шары есть, но, во-первых, кто пустит на балаган еще раз? А во-вторых, где найдешь нужные средства? Дома рассказал все маме. Мама посмеялась и сказала, что завтра у меня будет 2 шара. Это меня успокоило, и чтобы победить мучительность ожидания, я раненько залег спать и, проснувшись поутру, увидел, что к кровати привязаны 2 шара, красный и зеленый. И опять. Комната, которую я так хорошо знал, показалась мне новой, интересной и жизнь радостной и полной. Я был счастлив и чувствовал в сердце прилив доброты. Меня мучили сомнения, уж не слишком ли я вчера ополчился на старого друга Ники. В комнату вошла Аннушка и объявила мне:
0: «На кухню прислан солдат и говорит, что Никенька ждет тебя на катке, и Жоржик тоже».
1: Дворцовая прислуга, надо сказать, всю великокняжескую семью звала просто «цари».
0: «Цари пошли ко всеношной, цари фрыштыкают».
1: А маленьких великих князей, как в помещичьей семье, звали просто по именам и всегда ласково – Никенька, Жорженька. Конечно, за глаза. Прислуга, как я теперь понимаю, любила семью не только за страх, но и за совесть. И вообще, комплект прислуги был удивительный, служивший у царей из рода в род. Старики были ворчуны, вроде чеховского Фирса, которые, не стесняясь, говорили царям домашние истины прямо в глаза. Оставив шары под надежным прикрытием, я быстро сбежал в сад. Там, на катке, уже суетились разрумянившиеся Ники и Жоржик. Было весело, светло, уютно. Каток я знал, как свои 5 пальцев. Он был большой, с разветвлениями, с особыми заездами, походил на серебристый паркетный пол. В самый разгар катания Ники вдруг сказал: «А вон по той дорожке ты не проскочишь».
2: «Почему это так?» — гордо, с обидчивостью спросил я.
1: «А потому», — уклончиво и с загадочной улыбкой ответил Ники. «Это задело меня заживое. Ты хоть и кадет», — этому званию он завидовал искренно, — «а не проедешь», — сказал еще раз Ники.
2: «Что за чушь? Почему это не проеду?» — опять гордо ответил я, прицеливаясь глазом на необыкновенную дорожку.
1: «А вот не проедешь». Я, ничтоже сумнящийся, встал на изготовку, прищурил глаз, разбежался и ахнул в яму. И с испугу от неожиданности заорал, конечно. Как на грех, в это время проходил на пилку дров отец Ники, великий князь Александр, будущий Александр III. Услышав мой крик, он поспешил к катку, вытянул меня из ямы, стряхнул снег с моей шинели, вытер мне лицо, как сейчас помню, необыкновенно душистым и нежным платком. Лицо его было сплошное удивление.
2: «Что это? Откуда яма? Кто допустил?»
1: Теперь догадываюсь, что у него промелькнула мысль, не было ли здесь покушения на детей. Но Нику снова схватил хохотун, и он, приседая чистосердечно, объяснил отцу все. Как я вчера поколотил его за шар, и как он мне сегодня отомстил.
2: Великий князь строго все выслушал и необыкновенно суровым голосом сказал: «Как? Он тебя поколотил, а ты ответил западней? Ты не мой сын, ты не Романов. Расскажу дедушке, пусть он рассудит».
1: «Но я драться не мог», — оправдывался Ники. «У меня был хохотун».
2: «Этого я слушать не хочу, и нечего на хохотуна сваливать. На бой ты должен отвечать боем, а не волчьими ямами. Фуй, не мой сын».
1: «Я твой сын, я хочу быть твоим сыном», — заревел вдруг Ники.
2: «Если бы ты был мой сын, — ответил великий князь, — то давно бы уже попросил у Володи прощения».
1: Ники подошел ко мне, угрюмо протянул руку и сказал: «Прости, что я тебя не лупил. В другой раз буду лупить. Вечером от имени Ники мне принесли шаров 15, целую гроздь. Счастью моему не было конца, но история, вероятно, имела свое продолжение, которого я так до встречи в Севастополе и не знал. И только теперь, через множество лет, стоя со мной на царской севастопольской ветке, император Николай II намекнул мне, шутя, об этом. Выслушав признание императора, я, что называется, внутренне заерзал. Многое в моей жизни непонятное стало вдруг освещаться. Он никогда мне этого не простил, думал я. Вдруг император сказал: «У вас утомленный вид, надо бы полечиться, отдохнуть». Я ответил, что собираюсь, уже отпуск в кармане, и через неделю еду на кавказские группы. Государь протянул руку и как-то просто по-солдатски сказал: «Счастливо». И поднялся в вагон, легко спружинив руками. И вдруг с площадки повернулся и сказал мне в темноту: «Да, если будешь в Тифлисе, передай от меня поклон князю Орлову». И скрылся. А я чуть не грохнулся на тырс от этого дружеского, прежнего, детского, забытого «ты».

0: читать.
1: Архимандрит Савва Мажука. Лабиринты благочестия. Церковная жизнь современного человека похожа на блуждание по запутанному лабиринту. Сплошные запреты и предписания, зачастую непонятные и противоречащие друг другу. Весьма непросто бывает разобраться, что в этом бесконечном своде правил укоренено в мудрости священного предания, а что мы соблюдаем просто по привычке и из страха сделать что-то не так. Архимандрит Савва Мажука со свойственной ему добротой, юмором и недюжиной эрудицией помогает найти путь в этом лабиринте и отличить благочестие страха от благочестия свободы. «Лабиринты благочестия» – так называется его вдохновляющая книга, которая продолжает любимую многими серию эссе о Боге. Архимандрит Савва Мажука – богослов, педагог и религиозный публицист. Родился и вырос в Гомеле, в нецерковной семье. Пришел к Богу, прочтя книгу о Сергии Радонежском. В 1995 году принял монашеский постриг в Гомельском Свято-Никольском монастыре. В том же году был рукоположен в иеромонаха, с 2013 года архимандрит. Окончил Московскую духовную семинарию, Православный Свято-Тихоновский университет, автор многих популярных православных книг. В его новой книге «Лабиринты благочестия» читатель найдет большое количество историй из пастырской практики автора, эссе и размышления о современном благочестии и о том, как, ухватившись за нить живой веры, не потеряться в бесконечном лабиринте предписаний и правил. В повествовании много узнаваемых персонажей из современной церковной жизни. Читателя ждут маленькие открытия, которые помогут изменить свой взгляд на веру. А любители юмора могут вновь оценить фирменный стиль и добрую иронию автора. Главная мысль православного писателя и проповедника отца Саввы.
2: Основная эмоция, поглощающая все душевные силы православного человека, – это страх. Что ты что-то делаешь не так, не по святым отцам и не по уставу, а значит, ты не настоящий христианин. Я отказываюсь спасать страхом. Современные христиане буквально все умеют читать и писать. До их сердец можно достучаться словами милосердия и доброты, не запугивая, не затравливая человека, не навязывая ему вечного чувства вины и выполнения ненужных и утомительных предписаний. Свою миссию автор видит так. «Если я смогу облегчить жизнь хотя бы десятку человек, хотя бы хоть чуть-чуть сделаю кого-то счастливее и добрее, значит, все не напрасно, и мы станем хоть немного ближе к тому, кто свою проповедь начал с призыва «отпустить измученных на свободу».

Аня мертва. Вдруг чувствует, ее кто-то там за плечо треплет. Она, значит, голову поднимает, все светло, как обычно, средь бела дня, и батюшка Серафим над ней стоит, говорит: вставай, сестрица, все закончилось. Говорит: батюшка, а что это было-то? Ой, ты понимаешь, говорит, вот я там по просьбе кого-то там, ну, к ним уж, сами знаете, народ ходил с просьбой, ну, наверное, в дальнюю пустынку, потому что в ближний-то он никого не принимал, в затворе, в глухом был, наверное, в дальнюю пустынку как раз приходила она к нему, вот, и люди приходили, там некоторые с просьбами, так вот я, говорит, по просьбе одного, говорит, пьяницу глухого с самого дна ада вымолил. Так вот, в связи с этим, говорит, вот за душу его приходил сюда ко мне сам сатана. И вот сейчас уже, говорит, не бойся, его нет. К чему это все? Вот если кто-то достиг такого уровня молитвенного противостояния духам злобы, как батюшка Серафим Саровский, ну, можно попробовать за самоубийц помолиться, хотя пьяница, который умер из-за пьянства, может быть, и не совсем самоубийца, но где-то близко к этому. Так вот, ежели по поводу души этого пьяницы сам сатана к батюшке Серафиму заявился, ну, попробуйте какого-нибудь самоубийцу отмолить. Если уж такое большое желание есть. Я вот лично не рискну. Вот. Вот у меня кишка танка. А если кто-то готов вот так вот взять и потягаться с тем, кто этими душами там до определенного момента обладает, ну, как говорится, милости просим в клуб глупости и отвага. Вот уж как там получится, я не знаю. Мое дело предупредить. А то, что никто не может истолковать откровение Иоанна Богослова, ну, ошибаетесь, есть толкование, в общем-то, наших святых отцов, которые написали эти толкования, Иоанн Златоуст, например. Возьмите, посмотрите. Вот, еще кто-то. Я уж там не говорю про более там современных, типа Феофана Затворника. Ладно, возьмите кого-нибудь древних, почитайте. Есть эти толкования, и вполне все нормально. Вот. А насчет новых имен... А чего тут, это так сказать, и можно отказаться и от посланий апостольских. В таком случае, значит, и их толковать невозможно. Потому что там апостол Павел четко же пишет, когда он там был восхищен до третьего неба, и говорит, что будет новое небо и новая земля. А если уж новое небо и новая земля... Так понимаем, истолковать смогли. А что ж тогда в новых именах-то такого непонятного? На новом небе и на новой земле новые имена самое то. Как бы логично все выглядит. Тогда уж по вот этой вот вашей логике, значит, и от посланий апостольских надо отказываться. Что и там вот апостолом Павлом упоминается о Царстве Божьем. Что ухо человеческое того не слышало, и глаз человеческий того не видел, и на сердце человеку то не пришло, что уготовил Господь любящим его. Ну и как это-то истолковывается? Тоже получается никак, если уж с новыми именами запутались. А тут... Вообще апостол Павел про себя, как говорится, в это самое, в отказ уходит, говорит, в теле или без тела был человек восхищен, не знаю. Но слышал глаголы неизреченные. О чем он говорит, если он даже это воспроизвести не может, глаголы, не, то есть слова не

0: непроизносимые. Он слышал. Глаголы неизреченные, слова непроизносимые. Если уж произнести их невозможно, то есть нет таких слов в человеческих языках. Апостол Павел, имея Святой Дух, он точно так же, как и все апостолы, имел способность говорения на языках, так называемую. То есть ему были доступны все языки человечества. На любом языке он говорил, как говорится, без акцента и понимал любой язык без проблем. И тут вдруг апостол, наделенный всем необходимым, в частности, вот знание языков вселенским, наделенный, вдруг говорит, что он слышал непроизносимые слова. Что это значит? Что это не относилось ни к одному из земных языков вообще. Человечество на этом языке не разговаривало, и таких слов в человеческом, не в каком-то конкретном там русском, английском, немецком, чувашском. Вот. Нет. Поэтому-то он их произнести-то не может, что они не из человеческого языка. Как это истолковать? Ай-яй-яй. Значит, вот получается, и апостольские послания тоже мы должны следом за неистолковаемыми местами откровения Иоанна Богослова тоже послать вдаль светлую. Так что ли получается? Ну, нет, конечно, дорогие мои. Вот. С одной стороны. С другой стороны, толкование от разума и от, как говорится, благодати Божией, от Духа Святого, они совершенно разные. И истолковать некоторые вещи на человеческом и всем понятном языке просто не представляется возможным из-за того, что это язык доступный. В прошлый раз, кстати, я об этом говорил. Лишь на уровне духовного восприятия, а не рационального. Мы-то хотим рационального истолкования, а подача-то идет духовная. Поэтому, чтобы даже толкование этого понять, нужно подняться нам не откровение Иоанна Богослова на уровень рациональный опустить, а себя на уровень духовный поднять. Вот ведь что. Поэтому, получается, не от откровения нам надо отказаться, а от себя нам надо отказаться. Потому что мы не способны это понять, даже если святые отцы дают нам толкование, а они-то дают толкование духовное. Мы опять читаем, смотрим в книгу, видим фигу. Почему? А потому что наше рацио, наш ум нам этого понять не дает. Для того, чтобы понять духовно, нам нужно отказаться от ума. В прошлый раз об этом опять же говорили. Как же вот там безумная там женщина говорит, вот как же мне дальше быть, меня все безумные там называют, считают, там чуть не со слезами на глазах говорила. Там собственная дочь меня не воспринимает по-человечески. Вот. Потому что рациональному, вот этому нормальному мирскому уму понимание духовных вещей недоступно, увы. Закрывается все, вот. Стена стоит. Поэтому апостол-то говорит, чтобы быть мудрым в веке сем, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Так вот, чтобы понять толкование Иоанна Богослова, нужно вообще перекрыть у себя вот этот вот канал рационального восприятия, а перейти на восприятие духовное. Как это сделать? Ну, тут это уже вопрос другой, неданного уровня. Это совсем по-другому. Это надо хотя бы маленечко, вот тоже в прошлой передаче мы об этом говорили, немножечко хотя бы научиться молиться. И там вопрос такой прозвучал тоже от одной женщины. Как душа с Богом разговаривает? Тут тоже объяснял, немножечко краешком коснулся. Надо научиться переходить вот эту вот черту, когда мы перестаем молиться умом и начинаем молиться сердцем. Вот тогда оно и открывается, и впускает Бога, и тогда душа начинает с Богом разговаривать, когда Бог заходит в твое сердце. Недаром он сам сказал: «Дай мне, сыне, сердце твое», не сказал: «Дай мне ум твой», а: «Дай мне сердце твое», сказал Господь. Вот к этому надо стремиться. Сколько на это время уходит? Ну, у всех по-разному. Кто-то за 10, кто-то за 20, а кто-то за 50 лет не сможет этого достичь. Все вот как-то так по-разному у всех складывается. И вот мне тут задали один вопрос, помимо нашей вот программы, напрямую тут меня спросили, прислали вопрос такой: почему вот Дух-то Божий вроде бы как один, а во всех он действует по-разному? И с чем это сопряжено, как это все объяснить? Поэтому хочу вот в контексте этого даже сказать, что Дух Божий, он же видит каждого человека изнутри, и от него скрыть ничего нельзя. И Господь в Евангелии намекает на эти вещи, когда вот притча о талантах: кому-то 5, кому-то 4, кому-то 3, кому-то 1. И вот первые трое там, так сказать, заработали себе похвалу, когда отдали эти таланты в рост. А тот, который закопал свой талант, которому один дали, у него отняли, а его самого наказали, бросили в тьму кромешнюю. Понимаете, как получается? Таланты дали всем, разные, но дали. Кому-то побольше, кому-то поменьше. Не обделили никого. И смотрели, кто как с этими талантами обойдется. И вот тот, кто обошелся разумно, тот, кто их старался приумножать, тому еще дали. Вот тот, говорит, у которого был один талант, заберите у него и дайте тому, у кого 5. У него и так уже 10, он уже с 10 оказался в руках. А тут еще ему, то есть, прибавилось еще. И вот он, Господь, как раз делает вывод, что кому дастся, того прибавится, а у кого не будет ничего, то у того отнимется и то, что думал иметь. Видите, как интересно Господь поступает. То есть талантами наделены все, 100%. Ни одного человека, лишенного каких-то божественных дарований. Но в зависимости от того, кто такой этот человек, ну и в меру сил, которые Господь видит изнутри, он и дает этому человеку тот или иной талант. Ну, естественно, как вот в той программе, когда мы это обсуждали, не идет речь о талантах и дарованиях там спортивных, музыкальных, творческих, я не знаю, автомобильных, кто-то там будет Шумахером, а кто-то просто будет эту дальнобойщиком. Нет, не об этих талантах речь, о духовных талантах. Именно Господь духовными талантами наделяет. Все остальное, это уж как человек куда разовьет, ну, физическая возможность там лишены, конечно, отчасти кто-то. Но это мы знаем, там, единицы. Сейчас с ними, можно, как говорится, в лицо познакомиться. Этих всех лишенцев наших, дай бог им здоровья, постоянно вон на всех почти каналах крутят, там, окажите помощь, вот такой ребенок больной родился, вот эдакий, вот такая болезнь неизлечимая, вот это, и нужны там сумасшедшие миллионы, чтобы это полечить. Вот они, эти бедные лишенцы, у которых там того нет, сего нет, которые требуют вот этой помощи. Мы же говорим о тех, которые физические какие-то вещи, ну, это большинство, то есть бегать умеют все, ходить умеют все. Ну, как развивать это, значит, один там как страус может бежать, вот этот африканец, который там какой-то мировой рекорд, и вот теперь робот какой-то побил, говорят, там на этих соревнованиях роботов гуманоидных, вот. Бегать там, как страус, не догонишь, там на машине только там 30 километров в час развивает там на ходу. Вот такой вот африканец. Ну, как говорится, это тоже от тренировки зависит. Но в данном случае не об этом Господь говорит, не об этих талантах, чтобы бегать там, как автомобиль, а именно о духовных дарованиях. Как то, я не знаю, молитва, пост, воздержание, целомудрие, любовь и так далее, и так далее, и так далее. Кому-то побольше, кому-то поменьше дано. Но вот кто как их будет развивать, эти свои таланты духовные, и кому-то дается еще дополнительно что-то, а кто-то лишается и того, что было у него изначально, кто это не приумножает, кто это в себе не развивает. И Дух Божий это все видит, это все как бы на контроле держит, так сказать, держит свою руку на пульсе каждого человека во Вселенной. Не думать, что это только христиане или только православные. Не так. Каждый человек, живущий ныне на планете Земля, все под его контролем, все под его патронатом. Понимаете, да? Каждого он видит, каждого он знает, и каждому без исключения дает те или иные таланты. И далее уже, глядя по тому, куда он эти таланты и как отправляет, какие-то в рост, а какие-то в землю, уже, соответственно, Господь и решает, кому дать, у кого отнять. Как вот в этой притче сказано. Это с одной стороны. С другой стороны, вот сталкивались, наверное, по жизни с такими вопросами. Мне проще об этом говорить из тех соображений, ну, как бы вот профессионально. Вот моя вот такая стезя медицинская, ну, что сделаешь? Вот я на это и ссылаюсь частенько. Поэтому я берусь утверждать, что многие сталкивались, что вроде бы у соседа, у кума, у брата, у свата та же болячка, что у тебя. Казалось бы. Ну, пусть вот как у меня, там, гипертоническая болезнь, это сейчас у многих. Повышенное артериальное давление. И вот мне попался хороший доктор и назначил какое-то лекарство. И я его попринимал, у меня все пришло в норму, я хожу счастливый и прочее. А вот этот мой ближний с такой же болячкой загибается. И я ему предлагаю, слушай, вот мне это лекарство помогло, значит, и тебе должно помочь. Но он берет, и, как говорится, на свой страх и риск, без консультации со специалистом, начинает этот же самый препарат принимать. А ему только хуже становится. Понимаете? То есть вроде бы человек тоже человек. Болезнь вроде тоже та же самая болезнь. Ну, по крайней мере, симптомы те же. Значит, думаем мы, что и лекарство тоже должно помочь. А как у Райкина это, а включаешь, не работает. Вот все вроде бы то же самое, а не так. Так вот, Господь это видит в наших душах. Кому что и как подавать, в каких количествах. Вот эти вот дары, возможности. И, как говорится, возможность реализации этого всего. Это ведь тоже, скажем так, не от нас, а от Господа Бога зависит. Поговорка-то недаром, человек предполагает, а Бог располагает. И Господь старается управлять человеком. Вот он ему дает, грубо говоря, какое-то задание, а сам идет еще за руку, ведет, давай вот сюда направо поверни, вот по этой тропке пройди, вот по этому по мосточку не ходи, он подгнил, а давай вот немножечко подальше вот сюда пройдем, а там еще есть один мосточек, он крепкий, по нему точно не свалишься, пройдешь, и так далее. То есть мало того, что Господь что-то нам дает, Он еще нас и ведет, как правильно это сделать и выполнить. А мы пытаемся думать, что это мы сами по себе и сами от себя. Что-то получаем, чем-то наделяемся, что-то у нас получается, что-то не получается. Ну, не получается, согласен, это из-за нас. А вот когда получается, это точно не мы. Это значит, мы просто идем туда, куда нас ведут. Правильным путем идете, товарищи. Поэтому и получается. Вот как. Ну, сейчас вот позвонили, сейчас отвечу на вопрос и продолжим про эти, вот, как говорится, пути Господни, которые неисповедимы, попробуем их исповедать. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Отец Олег, здравствуйте. Рад Божий Иаков, благословите.
0: Спаси Господи, Бог благословит.
1: У меня такой вопрос о реанимации. Слушал интервью одного очень уважаемого священника, который тут и на федеральных каналах выступает. И этот священник говорит, его отец, тоже священник, умер прямо в храме во время произнесения проповеди. И вот этот сын говорит, я пытался его реанимировать. Потом приехала скорая помощь, там же в храме пытались его реанимировать, и тем не менее он умер. И этот молодой сын священник говорит, я считаю, что один из самых тяжких грехов, совершенных мною за всю мою жизнь, это то, что я пытался реанимировать своего отца. То есть получается, что когда Господь хочет человека призвать к себе, посылает ему смерть, встают на пути реаниматоры и пытаются человека вернуть к жизни, тем самым как бы нарушив замысел Бога о том, что человеку пора к Богу отойти. Вот такой вопрос. Как церковь об этом, как вы об этом думаете? Спасибо.
0: Благодарю за вопрос. Ответ у меня из моего, опять же, медицинского прошлого. Это неоднократно с этим приходилось сталкиваться. Правда, сам я там не работал, но знакомых имел. Это так называемая детская реанимация, которая либо в детских отделениях детских больниц, либо непосредственно в родильных домах, когда дело касается реанимации новорожденных. И получается как? Это не я, это вот статистика вот этих самых врачей реанимации. Мы просто беседовали, разговаривали, очень интересно получается. Вот родился ребенок, килька-килькой, там полтора килограмма в нем нет, родился там наполовину, там 8,5 месяцев, недоносок, ну пусть немного недоносили, ну вот такая килька синяя, все, еле дышит, там его и водой поливали, и по заднице хлестали, и на кислород подключали, ну вот, как говорится, вот 5 минут и Богу душу отдаст. Все уже, как говорится, глаза на это все дело закрыли, в кювес положили, кислород подали и ушли. И как получится? Час живет, два живет, сутки живет, двое суток живет. Опачки сосать начал. Вот это ничего себе. И главное, ничего особо не делали. А тут рождается аж с розовыми щеками, и никакой волосатости, и никаких обвитий пуповины, и такой весь жаром пышет. Ох, и закричал сразу, и груди прям в родовом зале приложили. Красота! Не успели донести до детской палаты. Окочурился. И как потом его не пытались реанимировать? Никак. И это уже врачи сами делают вывод. Не смотри, как этот ребенок выглядит. Будет крепкий и здоровый, если уж ему... Ну, они там по-своему говорят, суждено умереть. Он умрет, как ты тут над ним не пляши с бубном. Чего не делай. А если уж он должен жить... то на него, хоть говорится, плюнь и оставь как есть, он все равно выживет. И это не мои фантазии, это вот реально вот врачи детской реанимации так говорили. Во всех ситуациях точно так же. У меня, когда я на скорой помощи работал, на руках так мужчина умер. Я приехал на обычную бронхиальную астму, сделал все необходимое, и он у меня на руках начал синеть. Ну, сколько я его не качал, потом реанимация приехала, и все. Тоже ничего сделать не смогли. Тромбоэмболии легочной артерии. Все. Кто знал? Никто не знал. То есть, когда к нему я приехал, он еще с бронхиальной астмой тут сидел, пыхтел со мной, разговаривал, тромб уже где-то гулял по сосудистому руслу. И в тот момент, когда мне уже с ним прощаться, как бы, он влетел в легочную артерию и ее затромбировал. Понимаете, какая вещь? И никто ничего не сделает. Так что считать плохо, это хорошо, да никак. Если уж вот пришел срок человеку, ничего ты с этим не сделаешь. Хоть ты будь там семи пядей во лбу реаниматор. Ничего не сможешь сделать. ни дефибрилляторами, ничем, никакими лекарствами, не запустишь ты его. Если уж человеку дано жить, то топи его, жги его, я не знаю, расстреливай, вешай. Не получится, там и веревка оторвется, и кто-нибудь из воды вытолкнет, и в огне, как говорится, не сгорит и в воде не утонет. Тоже бесполезно, потому что надо ему живым остаться. Да, будет покалеченный, да, будет обожженный, да, будет там с какими-то проблемами в легких и так далее, там воды надышался. Но живой. И то, что надо, он выполнит. Но если не выполнит, там уж Господь сам решит, что с ним дальше делать. Понимаете, а рассуждать на предмет, вот так вот глядеть огульно, вот большой грех, реанимацию осуществлять, это что же нам? Мимо всех страждущих и умирающих проходить, говорить, это самое, ребята, пусть само. Извините, какие же мы тогда христиане-то? Когда апостол Павел говорит, если человек, особенно христианин, проходит мимо ближнего и не пытается ему помочь, тот стал хуже неверного. Вот ведь что. Поэтому оказывать помощь — наша задача. И уж как же тогда мы будем трактовать слова Господа из Евангелия, что нет выше той любви, как жизнь свою отдать за друзей своих. То есть до последнего дыхания, до последней капли собственной крови помогать ближнему. Вот как, вот это проявление любви христианской. Об этом сам Господь в Евангелии говорит. И это у кого язык поворачивается называть это грехом? Я не знаю. То есть этот человек, он уже против Евангелия, я считаю, идет. Против слов Господних. Душу за ближнего своего положить. То есть до последнего, если есть возможность, ему помогать. Вот ведь что. Вот это проявление христианской любви. А вот результат этого, вот он уже не в наших руках, да. Как я уже сказал, в роддоме там старались, ребенок вроде крепенький был, реаниматоры хорошие, а он все равно умер. Вот так. Поэтому оказывать помощь – это наша обязанность. А результат оказания этой помощи, вот он уже в руках Божиих. Это уже как Бог даст. Получится – оживить, оживим. Не получится – значит, ну, как говорится, время пришло, если даже по нашему мнению еще не время. Вот так вот как-то. Я думаю. По моему мнению. Так, ну что ж, осталось у нас время еще. Вот. Относительно действий Святого Духа в разных людях, ну, я буквально пару слов еще закончу, и потом отвечу на вопросы, которые пришли сюда на Макс. Дело в чем? Мы с вами можем видеть некоторые моменты, интересные в Евангелии, что все апостолы до Дня Пятидесятницы, они, ну, не были совершенными, скажем так, в полной мере. И действия их, вот эти вот корявые, мы отмечаем в течение всего Евангелия. Хотя бы в том моменте, когда подходят там два брата, вот эти вот Громовы, братья Громового Анергеса, это Андрей и Иоанн, Господу, и говорят, когда он там сказал, что в царстве будет там на престоле сидеть и судить 12-коленным Израилевым, и вот апостолы сядут и будут судить. И вот они набирают смелости, подходят и говорят: Господи, а вот сделай так, чтобы один из нас сидел справа, а другой слева от меня. Помните, да? То есть о чем их мысли были в тот момент? Уж никак о не о Царстве Небесном. О чем? О карьере, если уж современным языком говорить. Карьерный рост. Справа и слева от самого Господа сидеть. Вот. Предел мечтаний. Хотя мы видим, что Господь всех, не только этих 12 ближайших, а всех там, которые от 70, от 300. Мы об этом в Евангелии читаем же, да, что Он собрал их и наделил их даром исцеления, изгонять бесов и так далее. Они все были наделены вот этими способностями духовными. И вот находятся двое и подходят и говорят: Господи, вот давай мы будем самыми крутыми. Справа и слева от тебя сядем и будем тут, значит, командовать всем. А в другом Евангелии там написано, что даже не сами они, мать подошла, просила за них. Вот как, что сами не решились, вот кишка тонка. А вот мамка подошла, попросила, вот сделай, чтобы вот они сидели справа, слева от тебя. Ну, ответ вы помните, да, вот сделать так, это, говорит, не в моей власти, а вот если смогут чашу, которую буду пить, и крещением, которым я крещусь, будут креститься, ну, вот это можно. Ну, готовы, ну, они сказали, готовы, ну, так и произошло. Вот, понимаете, вот у них на что было направление. Или взять там моменты, которые там уже сопряжены были со страхом, там прочее, когда Господа в Гефсиманском саду хватают, все апостолы разбегаются от страха. Один там Петр там тельняшку рванул, мечом махнул там, ножом, как написано, отсек ухо. Ну, вроде бы невелика рана, тем не менее, Господь ему запретил использовать нож, приемший нож ножом погибнет, вложи нож свой в ножницу. Вот, помните, да? Все разбегаются. Петр не исключение, трижды отрекся. Хотя там за Иоанном зашел во двор архиереев. Понимаете, то есть вот какого-то совершенства в них не было. И самый яркий представитель из них, хотя он тоже был со всеми с 12, был всеми дарами наделен и прочее, прочее, все имели Святого Духа там в определенной мере. Полноценно они его, конечно, в Пятидесятницу получили, об этом никто не спорит. Но частично вот эти дарования, исцеления там и прочее, которые им были даны, они все это имели. И до того, как до Дня Пятидесятницы ходили же, исцеляли, бесов изгоняли. Почитайте Евангелие, кто не читал. И вот Иуда, один из них, Искариотский, когда предает Спасителя, заканчивает свою жизнь совсем плохо. Тоже в курсе, как бы, да? Пошел и удавился. Все имели одну меру Духа Святого. Но вот в одних Святой Дух проявился вот так, а в Иуде вот эдак. В чем беда? Почему у него такая метаморфоза из целителя, экзорциста, изгонителя бесов, вдруг превращается вот в банального самоубийцу? В чем дело? Мы об этом тоже говорили. Помните, да, что его довело до веревки и сучка? Гордыня. Как он такой весь, вот этим всем обладая, находясь в числе 12 первых учеников, вот такой вот еще плюс ему было доверено там деньги собирать, который тут всех кормил, поил, обувал, одевал, там деньги давал и так далее. Вдруг вот на такое предательство пошел. Не выдержала, как говорится, душа поэта позора мелочных обид. Пошел и удавился. Вот из-за этой самой гордыни, которая не позволила ему вот смириться с тем, что он такой хороший, такой крутой, и вот так вот нехорошо поступил. Все изнутри его разъело. Петр, другая совершенно ситуация, поступил точно так же изначально, но, как сказано, раскаялся и горько ушел горько плача, и всю жизнь проплакал, собственно говоря. Понимаете? Вот еще одна из причин, а может быть и ведущая причина. Не просто то, что Господь там этот дух свой, вот эти вот дарования энергии распределяет каждому по мере способностей каждого человека. А потому именно, что кто-то со смирением, а кто-то с гордынькой это все в себе носит. Вот. Тоже разные результаты. И еще один момент. Те люди, которые ищут именно духовных дарований и высоких ощущений через эти дарования, те, как правило, их не получают, как бы они к этому ни стремились. И лоб могут в молитве разбить и так далее. А толку никакого. А те, которые со смирением, сознавая, что недостойны этого, они и получают. Потому как сказано, что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Поэтому нельзя, нельзя искать каких-то высоких ощущений и особых дарований. Нельзя к этому стремиться, это такое табу. Господь сам увидит, сам решит, кому чего дать, и получишь это, даже этого не желая. Господь сам увидит, когда тебе и что дать. Но если ты будешь вот именно ради этого что-то делать, пусть даже делать очень хорошо, старательно и усердно, скорее всего, Господь, видя, что ты имеешь в себе вот эту вот гордыньку, которая в случае получения дарования может в гордынищу вырасти, скорее всего, тебе этого не даст. Для твоей же безопасности до тех пор, пока ты не смиришься. Как только смиришься и поймешь, что ты этого недостоин, не дорос, считай, что это у тебя уже в кармане. Но для этого надо смириться от всего сердца. Опять же, не ложное смирение преподнести. Ой, вот я такой несчастный, вот я такой ничего недостойный, бейте меня все, плюйте в меня слюной, вот. Тоже ничего не будет, потому что, как говорится, ложное смирение пуще гордыни. Это еще так, смирение в квадрате получается вот это вот. Вернее, гордыня в квадрате, вот это ложное смирение. Вот этого всего надо избегать. Вот тогда, может быть, и получится. А если это есть, то Господь ничего не даст. Будьте покойны. А у нас звоночек, видимо, финальный. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Олег, благословите раб Божий Михаил.
0: Спасибо, Господи.
2: Вот, отец Олег, вот сейчас на телеканале «Государство в России-1» выступал Короченко, ну, там он эксперт какой-то, государственный деятель, говорит, что мы должны нанести удары по Украине, по энергетике, чтобы они замерзли. Он прямо это говорил на федеральном телевидении. И вот я хочу спросить, учитывая, что наш Господь, это наш Бог есть любовь, и Он нас лечит, Он нас не наказывает. Какое может быть лечение для такого мнения? Спасибо.
0: Для такого мнения лечение одно, вот как у апостола Петра. Случилась проблема с его, так сказать, смирением. Страх его настиг, и он не смог пойти за Христом на смерть, как он этого хотел. Тоже бился кулаками в грудь, что-то показывал, что-то требовал, что-то говорил. А в конце концов плакал. Так что вот лечение одно. Покаянные слезы. Вот так. Покаянные слезы в течение всей своей жизни, если человек поступает против своей совести и против воли Божией. И это не к Коротченко относится, это не к Путину относится, это не к Зеленскому относится, это даже не к Гитлеру относится. Это ко всем вообще людям, ко всем мыслящим. Только через покаяние, только через слезы покаянные можно достичь действительного прощения. Вот и все. Другого ничего Господь нам не предложил. Вот это вот самое важное и самое главное. Без покаянных слез от всего сердца прощение очень сложно получить, очень сложно. Вот это самый прямой, самый простой, скажем так, путь. Покаянные слезы. Ну что ж, оставшиеся минуты. Вадим пишет. Много раз слышал выражение «воцерковлен» или наоборот, ну, то бишь, не «воцерковлен». Что это значит? Как-то непонятно. Объясните, пожалуйста. Дорогой Вадим, слово «воцерковление» означает, что человек знаком с правилами церковной жизни. И не более того. То есть воцерковленный человек, он знаком с некими правилами. То есть как правильно молиться, как правильно креститься, как правильно поститься, как правильно ходить в храм, как правильно вести себя в храме и так далее. Вот когда человек знает эти вещи все, ну, может быть, прочитал катехизис, может быть, сходил на катехизические курсы, может, просто со знающим человеком побеседовал и ведет себя в этом плане должным образом, вот его считают воцерковленным. А человек, который не знает, как себя вести по-христиански, скажем так, ну, тот, соответственно, и не воцерковлен, не введен в церковь, так скажем, в полной мере. Вот если в двух словах, то вот так. Можно, конечно, эту мысль развивать еще больше. Тут про каждый отдельный момент. Ну, вот в двух словах это так. Так вот, Николай спрашивает. Отец Олег, как относиться к системе оздоровления Серафима Чичагова? Дорогой Николай, дело в том, что Серафим Чичагов до своего рукоположения, до того, как он стал священным мучеником, он там много чего писал, он занимался вопросами гомеопатии, сестра его впоследствии, монахиня, тоже в этом начинании его поддерживала, у него... Сколько мне известно, прямого медицинского образования не было. Это были его, скажем так, ну, больше жизненные какие-то умозаключения. Вот. То есть прочитанные книги какие-то около медицинского характера, еще что-то. Но, честно говоря, признаюсь, что с этой вот прям системой его я не знаком лично. Просто если мы возьмем все его труды уже после того, как он написал Серафимо-Дивеевскую летопись, это уже будучи архимандритом, и уже в дальнейшем, будучи епископом, архиепископом, вы там, уверяю вас, не найдете ни слова о том, что он писал до своего рукоположения в священный сан. Поэтому все эти его труды, скажем так, вряд ли можно отнести в разряд творений святых отцов. Хотя один у нас такой человек удостоился, хотя не труды святых отцов, но, по крайней мере, мировую признательность его труд получил. Очерки гнойной хирургии. Наверное, догадываетесь, о ком я говорю. Это Валентин Феликсович, впоследствии архиепископ Лука, воин Ясенецкий. Вот. Ну, он, пожалуй, вот один такой, которого труд до его священного сана был, так скажем, на уровне мирового признания. Хотя в дальнейшем вот его труд уже такой богословский, «Душа и тело», там отчасти богословы современные ему, которые осматривали, да и на сегодняшний день там, ну, было и есть достаточно таких спорных вопросов в его точке зрения на соотношение духа, души и тела, вот. Но, тем не менее, тем не менее, это публикуется, это издается, но, опять же, к трудам святых отцов это немножечко не отнесено. То есть в качестве такой познавательной духовной литературы, да, можно почитать. Это вот «Дух, душа и тело». Вот. Но больше, скажем так, вот эти уже поздние его труды –

0: И вот именно из...
1: сечной чертой. На протяжении всего 16-го, а затем и первой половины 17-го столетия районы юга Нижегородской области подвергались угрозе военного нападения извне со стороны южных степей. Отряды степняков-кочевников, летописи упоминают орды крымских татар, обычно в июле-августе, подобно пожару, вторгались на территорию края, громили и жгли селения, уводили в плен тысячи жителей. Создавались засечные черты, линии обороны, тянувшиеся на десятки километров. В условиях Нижегородского Поволжья главную роль при устройстве засечных черт играли леса. Собственно, засекой называлась сплошная полоса леса, сваленная вершинами против движения противника. Надрубали стволы деревьев так, чтобы ствол оставался лежащим на пне и не отделялся от него совсем. Получавшаяся в результате стена из хаотического переплетения стволов и сучьев становилась вообще недоступной для всадников, что и требовалось при борьбе со степняками-кочевниками. Арзамасская засечная черта проходила от берега Пьяны через Шатки к Ордатову. Уже с 1583 года Шатки официально упоминаются в арзамасских поместных актах как Шатковские ворота. Через них и Собакинские ворота можно было попасть в Арзамас с юга. С этого времени начинается заселение этих обширных земель русскими. Земли в поместное владение получали русские дворяне и служивые люди. Вместе с помещиками переезжали сюда и крестьяне из старых поместий. Население увеличивалось и за счет пришлых и беглых крестьян. Появлялись новые поселения – Озерки, Гаврилово, Собакино, Кобылино. Край участвовал во всех военных делах российского государства. Интересный момент. В 1619 году предку Александра Сергеевича Пушкина царь жалует село Большое Болдино. В одном из документов указывается такой болдинский адрес. «Замосковское осадное сидение дана отцу его вотчина в Арзамасском уезде, в Залесном стану, за Шатковскими воротами». Сначала Шатковские ворота охраняли казаки из села Выездное, расположенного близ города Арзамаса. Позднее проезд через Шатковские ворота сторожили молодые люди, набиравшиеся из местного населения, по одному человеку от 20 дворов. Они женились, обзаводились семьями и селились около ворот. Поселение имело выгодное географическое положение – ровная местность, река, заливные луга, лес. Это позволяло местному населению заниматься охотой, бортничеством, земледелием, скотоводством. Когда отпала надобность в воротах, то поселок, возникший на этом месте, стали коротко называть Шатки. По административной реформе, проведенной Екатериной II, Шатки стали входить в Арзамасский уезд Нижегородской губернии. В 1873 году в Шатках земство открыло трехклассное начальное училище. В 1998 около Шатков была построена железная дорога из Нижнего Новгорода в Пензу. А теперь о названии поселения и района. В летописных сводах и исторических документах мы часто встречаем словосочетание «Шатковские ворота». Этнограф Труба считает, что слова «шатки», «шатковские» произошли от глагола «шататься». Засечная линия от реки Пьяна к Ордатову как бы отшатнулась от основной засечной линии. Один из проходов в отшатнувшейся засеке стал называться «Шатковскими воротами». Есть еще одна версия происхождения названия. Якобы первоначально в Шатках жил шаткий непостоянный народ, приезжавший на время из других мест. Связывают название населенного пункта и с мордовским словом «сятко» – «уголек». Такое название могло свидетельствовать о роде занятий жителей, которые выжигали древесный уголь, необходимый для обработки металла. В арзианском языке есть слово «шаты» – «шатается», «качается», «болтается» и слово «ки», что означает «дорога». Получается «шаты-ки» – так называлась дорога, проходящая через эту болотистую местность. Любая из этих версий имеет право на существование. Когда-то через территорию района проходили две большие дороги – Саратовский и Симбирский тракты, которые в конце 18-го, первой половине 19 века были довольно оживлены. Проездом в Пензу был в Шатках писатель Радищев. В 1767 году жители селений, расположенных вдоль Симбирского тракта, запомнили возвращение

Дней Екатерины II и ее царского кортежа из Симбирска в Москву. Спустя 7 лет крестьянский бунт Емельяна Пугачева вызвал волнение в селах этого края, а после подавления бунта селения, расположенные вдоль Симбирского тракта, стали свидетелями пути Пугачева в кандалах и железной клетке на суд в Москву. Почти все поселения современного Шатковского района, относящиеся к Арзамасскому уезду, принадлежали помещикам-дворянам. Великий русский зодчий Василий Иванович Баженов получил поместье в деревнях Кордовиль, Корино и части Понятаевки, был пожалован крестьянскими душами. В числе владельцев были и другие знатные фамилии – Анненковы, Голицыны. Усадьбы, достигшие своего расцвета в середине XIX века, к настоящему времени на территории района не сохранились. Но их следы мы находим сегодня и в топонимике – Барский сад, Барская вершина. Итак, мы перевернули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Для того, чтобы путешествовать по Земле, особых приспособлений не нужно. Пешком можно пройти сотни километров, на лошади – тысячи. А вот уплыть далеко без специальных приспособлений у вас не получится. Да и приручить какое-то морское животное тоже не выход. Поэтому люди изобрели корабли. Согласно археологическим находкам, в каменном веке человек уже начал использовать плоты для преодоления водных пространств. Затем появились простейшие лодки – челны, изготовленные из стволов деревьев. Но настоящий прорыв случился тогда, когда возникла необходимость пересечения морей. Считается, что первыми мореходами и судостроителями были древние египтяне. Около 5000 лет до нашей эры они делали корабли из папируса. Для изготовления судов папирус скрепляли в пучки, связывали на носу и корме, стягивали тросами поперек корпуса. Помимо весел, на судах древних египтян был и парус. Эти корабли в основном использовались для плавания по Нилу, но они могли бы сгодиться и для морских плаваний.
2: Интересный факт. В 20 веке путешественник Тур Хейердал построил папирусное судно для пересечения Атлантического океана. Таким образом, он решил доказать, что древние мореплаватели, например, египтяне, могли пересекать моря и океаны. Хейердалу понадобилось две попытки, чтобы пересечь океан на лодке из папируса.
1: Необычайно искусными кораблестроителями были финикийцы. Они строили свои суда из кедра. Финикийцам приписывается изобретение шпангоутов, поперечных ребер жесткости, повышающих прочность корабельных корпусов. Примерно в то же время появляется такое важное изобретение, как киль. Первоначально киль изготавливали из двух соединенных под определенным углом бревен. Современная конструкция киля появилась позднее. Суда уже тогда имели мачты и примитивное парусное снаряжение. Примерно за 3000 лет до нашей эры суда уже приобрели знакомые нам черты. Основным двигателем корабля все еще были гребные весла. Скорость судна напрямую зависела от количества гребцов. Первоначально строили длинные суда, способные вместить много гребцов. Затем их стали размещать на нескольких уровнях в пределах судна. Чем выше сидели гребцы, тем длиннее были у них весла. С развитием кораблестроения появились металлические корабли. Но принципы их конструкций остались теми же. Современные корабли могут плавать на самые дальние расстояния, развивать огромные скорости и вмещать в себя до нескольких тысяч человек. Да, это не самый быстрый транспорт, но зато наиболее романтический.
3: Кружит листва в осеннем вальсе, играют блики на стекле, причудливым цветным узором ковер ложится на земле. В нарядном осени убранстве береза, ясень, липа, клен, рябины грозди среди листьев рубиновым горят огнем. Всех в этом вальсе осень кружит, и, не жалея доброты, как будто фея всем под ноги бросает золото листвы. И словно чувствует дыханье к нам приближающихся вьюг, в высоком небе крик прощальный птиц, улетающих на юг. Ирина Бутримова.
4: Радиообраз. Прогноз погоды. Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 13 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жителей Северобласти ожидает облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 12 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 13 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

цепенея от ужаса. На краю могилы полулежит, полусидит, а, скорее всего, как бы выходит из могилы ребенок. Волосенки рассыпаны по плечам, взгляд страдальческий. Господи, дай силы не закричать, не закрыть лицо руками, не задохнуться от подступившего к сердцу ужаса. Ребенок что-то прижимает к себе, что-то черное, что-то... Собачка. Верный Вовкин дружок. На фотокарточке ясно видно, как крепко прижимает его к себе малыш, откладывая в сторону лупу. И не могу поднять глаза на мать. «Как вы думаете, что это?» — спрашивает она устало. Молчу. Сейчас главное молчать, потому что первое вырвавшееся слово выдаст мое потрясение. Голос задрожит, слезы обнаружат себя, и женщина, сидящая рядом в инвалидной коляске, будет страдать. Нет-нет, надо выдержать. Чувствую на себе взгляд матушки Нины, испуганной и жалостливой. Уже на улице она скажет мне, что я побледнела, и она очень за меня испугалась. Но пока мы сидим с ней на диване, а Ольга Борисовна показывает нам свои вязаные салфетки. Пора собираться. И я вновь протягиваю руку к фото, собираясь с духом еще раз взглянуть на него. И еще раз явно вижу полулежащего на краю могилы Вовку, прижимающего к себе дружка. У меня большая лупа была, так через нее явно видны даже веснушки на Вовкином лице. Он конопатый был, мой сыночек. На ватных ногах поднимаюсь с дивана. Прощаемся. И уже в дверях Ольга Борисовна говорит: «А вы вовремя ко мне пришли. Я ведь скоро уезжаю в другой город, к брату, на Алтай. Квартиру продала. Жить здесь нет никаких сил». Оказывается, полгода назад к Ольге Борисовне пришла одна местная коммерсантка и предложила бизнес. Ольга Борисовна дает ей негатив фотокарточки, та печатает их, целую пачку, и продает. Процент от дохода матери на бедность. Несчастная женщина только посмотрела на нее и ничего не сказала. Теперь она бережет эту карточку, как зенницу ока. Но все равно чувствует, что не угомонится местный любопытный люд, не сыскать покоя на страдавшейся душе материнской. Совесть — категория беспокойная. С ней жить только мучиться, только примерять себя к событиям, только осторожничать, только деликатничать, только оглядываться. Да разве это жизнь? Мука. А без совести вольготно, без совести весело и прибыльно. Фотокарточка с молотка — но не вернешь уже Вовку, а на черный день накопить запросто можно. А ей-то, Ольге Борисовне, инвалиду, деньги явно не помешают. Логика убогих убивает своей наглой определенностью. На нее и возразить трудно. А Ольга Борисовна и не возразила. Она переезжает в другой город, где никто никогда не узнает о страшном феномене. Правда, мне сказали, что негатив фотографии все-таки уплыл из ее квартиры, и что якобы он в Москве, в каком-то исследовательском институте, и что якобы ученые говорят, что такое случается раз в 1000 лет. Правда это или нет, не знаю. Сначала хотела я попытаться найти и тот институт, и тех ученых, а потом подумала, зачем? Ведь я видела ту карточку собственными глазами, и о ее существовании свидетельствую перед Богом. Я видела выходящего из могилы мальчика с растрепанными волосенками и полными ужаса глазами. Видела черного дружка в его руках. Видела несчастную мать, чья жизнь сплошное страдание. Мне хотелось услышать мнение духовных лиц и понять духовную суть этого феномена. Я спрашивала многих священников, и все они говорили приблизительно одно и то же. Душа некрещенного без места. Она мечется и просит утешения, покоя, и не получает его. И вопиет к самым дорогим, оставленным на земле людям. А дружок? Видно, любовь к собачке, желание не расставаться с ней, даже когда тяжелый камень потянул Вовку ко дну, впечатались в детскую душу, и она навеки приняла в себя эту последнюю радость.

Слава Богу, что Вовкина мать теперь крещена. Ведь она может молиться за маленького страдальца в домашней молитве, может подавать за него милостыню, может каяться и плакать. Это тяжелый, но спасительный труд. И Господь дает ей время и возможность потрудиться. Мы шли с матушкой Ниной по маленькому притихшему к вечеру городку. Вдруг она сжала мне руку и шепнула: «Вон та женщина в зеленой юбке, которая Вовку утопила». Я в ужасе оглянулась. Полная круглолицая женщина внимательно рассматривала витрину, скользнула по нам равнодушным взглядом и нырнула в магазин. Говорят, ей дали 15 лет. Отсидела от звонка до звонка. И птица счастья все 15 лет махала перед ее камерой белым и вожделенным крылом.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Оливковое деревце. Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться: «Господи, пошли моему деревцу дождь». И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться: «А теперь, Господь, я прошу послать много солнышка. Моему деревцу нужно тепло». И Господь послал солнце. Дерево росло, монах продолжал за него молиться: «Господь, пошли небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Господь послал мороз, и дерево погибло. Монах очень расстроился. Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью. «У меня тоже есть оливковое деревце. Смотри», — ответил другой монах. «Его дерево прекрасно выросло. Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он — творец этого деревца и лучше знает, что для него нужно. Я просто просил Бога позаботиться о нем. И Он это делает. Это касается и всех нас. В этом мораль притчи. Мы часто просим то, что, по нашему мнению, нам необходимо. Но только Господь знает, что нам нужно. Доверимся же Ему полностью.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске я хочу рассказать вам историю, которая не относится к новостям епархиальным и которой нет в сюжетах нашей телекомпании «Образ». История скорее личная, но она абсолютно в формате этой программы.
0: «Личные впечатления».
1: Сначала небольшое предисловие. Моя семья – мы прихожане церкви Рождества Иоанна Предтечи, что на Скобе, на площади Народного Единства, прямо у стен Кремля. У нас есть у храма страничка ВКонтакте. Она, кстати, может быть любопытна широкому кругу читателей. Мы там сейчас публикуем короткие, но интересные статьи из истории храма с биографиями священников, истории святынь храма. Страничка ВКонтакте так и называется – «Храм Рождества Иоанна Предтечи». Это не отступление от темы, это начало рассказа. Так вот, совсем недавно на богослужении ко мне подошел один наш прихожанин и говорит: «У нас в храме работала съемочная группа телеканала «Спас». И они подарили приходу икону и книгу. Батюшка попросил написать об этом в группе ВКонтакте. И я вспомнил этих людей. В начале августа, прямо во время воскресного богослужения, в храм зашли несколько человек. В том числе пара операторов. Снимали нас, прихожан, и себя. Тяготели они к иконе, на которой изображены наши святые мученики. Священномученик Иоанн Лазарев, который служил в нашем храме, и староста храма, мученица, расстрелянная за веру в 1937 году, Анисия Масланова. И что эти журналисты делали в храме, тогда было непонятно. А вот сейчас картина прояснилась и собралась в интересный рассказ. Я эту коротенькую повесть так и назвал: «Как в нашем храме снимали сюжет для телеканала «Спас». И еще одна небольшая предыстория. Телеканал «Спас» готовит документальный фильм «Святые предприниматели». В преддверии осенней премьеры этого фильма из Москвы на Сахалин отправился грандиозный крестный ход – автомобильный. Одна из задач этой акции – напомнить представителям бизнес-сообщества яркие примеры русских святых, которые в прошлом были предпринимателями, имели свое дело, достаток, но при этом не забывали о нуждающихся людях, служении Отечеству и Богу. Строили храмы, открывали больницы, школы, богадельни, помогали художникам и композиторам, развивали российскую промышленность. Все это особенно актуально и в наше очень непростое время. Сам же крестный ход назвали «Россия под Покровом». Сердце и венец экспедиции – частица Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, вместе с участниками автопробега через всю страну отправились еще две святыни – икона Божьей Матери Троеручица и соборная икона святых покровителей-предпринимателей. Как одна из задач этой экспедиции заявлялось следующее – найти места и объекты, связанные с жизнью святых. Так Нижний Новгород и храм Рождества Иоанна Предтечи стали частью большого проекта. Теперь сама история. 2 августа 2026 года автопробег «Крестный ход России под Покровом» прибыл в Нижний Новгород. Понятно, древний купеческий город, известный на весь мир ярмарка. Съемочная группа отправилась в храм Рождества Иоанна Предтечи. Зачем? Помолиться у иконы святой мученицы Анисии Маслановой. Как известно, Анисия Ивановна Масланова родилась 25 декабря 1878 года в селе Бармино Макарьевского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье. Ее отец Иван Масланов занимался рыбным промыслом на Волге, торговлей. Позже Анисия Ивановна стала женой нижегородского предпринимателя Ивана Шалыгина. И после его смерти сама стала торговать на ярмарке, управлять собственной недвижимостью. После революции, когда власти запретили частную собственность, Анисия Ивановна посвятила свою жизнь церкви, защищала святыни, утварь церковную от поруганий и конфискации. С 1929 года Анисия Ивановна исполняла обязанности церковного старосты в Нижегородской церкви Рождества Иоанна Предтечи. 6 ноября 1937 года Анисия Ивановна была арестована не в первый раз. Ее обвинили в участии в контрреволюционной церковной повстанческой организации – в частности, в том, что ее квартира служила местом сборищ антисоветских элементов – церковников, бродячих монахов, а также в проведении антисоветской агитации. На допросе 22 ноября 1937 года Анисия Ивановна виновной себя не признала и отказалась давать показания против других. Мученица Анисия Масланова была расстреляна 14 декабря 1937 года и погребена в общей безвестной могиле. В 2000 году мученица за веру Анисия Масланова была причислена к лику святых. Как сказала одна из авторов фильма «Святые предприниматели», которая побывала в нашем храме и молилась святой Анисии, в этом фильме есть одна из заповедей, которая, как мне кажется, абсолютно точно характеризует Анисию Масланову. Это заповедь «Живи по совести». Вот эта женщина, которая жила по совести. И в трудные годы она не отказалась от своей веры, от принципов, от ценностей, продолжала помогать церкви. Это человек, который сражался за веру православную. Вот это ее стойкость, такой женщины, которая после первого ареста, после второго ареста не отказалась от этой деятельности, от спасения реликвий церковных, от укрывательства людей, которые нуждались в помощи в тот момент. И, конечно, за это пострадала. Вот так, если не фильм, то в теле сюжет о фильме «Святые предприниматели» попала когда-то предпринимательница, святая мученица Анисия Масланова. Стоит добавить, что участники съемочной группы, побывавшие в храме Рождества Иоанна Предтечи, подарили на память приходу книгу «Святые покровители предпринимателей» и икону «Святые покровители предпринимателей. Список». Копию того самого образа, который прошел через всю страну в автомобильном крестном ходе России под Покровом. В нашей группе «Храм Рождества Иоанна Предтечи» в ВК, где описана вся эта история, есть и ссылка на тот самый сюжет телеканала «Спас». Есть и фотографии, книги, иконы. Интересно, что мы часто молимся на молебнах, посвященных нашим мученикам, отцу Иоанну Лазареву и святой Анисии Маслановой. Но далеко не все даже из нас, прихожан храма, знают их жития. А они же наши. Но также у нас, например, в храме множество интереснейших святынь, частицы мощей, в том числе и целителя Пантелеймона, и апостола Иакова Зеведеева, икона с частицами мощей Иоанна Предтечи, святой Екатерины. Ну мало где такое есть. А мы как-то забываем, воспринимаем как должное. А ведь все рядом. Святые наши рядом. Мощами, историей, духом своим. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иван Никитин. Новый Завет. Измученной жизнью суровой не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным светом любви и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
3: Иван Шмелев. Фрагмент из повести «Куликово поле».
4: Куликово поле. Кто же о нем не слышал? Великий князь московский Дмитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул орду, потряс давившие иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово поле? Где-то в верховьях Дона? Немногие уточнят, в Тульской губернии, кажется? Да, на стыке ее с Рязанской, от Москвы 300 с небольшим верст, неподалеку от станции Остапова, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по запискам охотника. А кто удосужился побывать, ощупать, где по урочищам между верховьями Дона и Непрядвой совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кое-что скажут. Воистину, ленивы мы и нелюбопытны. Я сам, прожив 5 лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии в 117 верстах от станции Куликово поле, мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать, подумать. Как я корю себя из этого прекрасного далека, что мало знал свою родину, не изъездил, не исходил. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни Заволжских лесов, ни Светлояра, ни Ростова Великого не видел, красного звона не слыхал, единственного на всю Россию. Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег непомнящим этот аккорд небесный, подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея. Жив ли еще аккорд? Не побывал и на Бородинском поле, в Печорах, Изборске, на Белоозере, не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого, ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами, цветами, собора XI века во Владимире на Клязьме. Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно. Иваны непомнящие какие-то. Сами ведь иссушали свои корни, пока нас не качнули. И как качнули! Знали избитую дорожку по Волге, на Минерашке, в Крым и, разумеется, за границу. Чужие соборы шли, все галереи стоптали, а икону свою открыли перед самым провалом в ад. Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь. И защемит. Да как же ты север-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую, церквушки наши. А видел ли российские каналы, великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга? А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного патриарха Гермогена? А как же? Не спорьте, не оправдывайтесь. Это кричит во мне, а если кричит, правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово поле. Случилось это в 25-м году, по осени. Василий Сухов, все его называли Васей, хотя был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто детское, служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Охлябышевых. По соседству с этим имением лежало княжье, осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Охлябышевых, и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Дмитрия Донского. Дружинник этот бился на Куликовом поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое княжье тем же купцам на усадьбу в Туле с большим яблонным садом. Отметьте это о Средневе, речь о нем впереди. Лесное имение купцов расположено в Донковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии вблизи Куликова поля. А княжье, по каким-то приметам стариков, отголосок предания, лежало на самом поле. Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным обещиком. При нем было двое внучат после сыновей. Одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться. Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а по нужде дал порядочный крюк на станцию Птань к дочери, которая была там за телеграфистом. Крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Дмитриевскую, в канун Дмитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Дмитриевскую субботу особо почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать с кашей. Давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, Дмитриевская суббота установлена в поминовении убиенных на Куликовом поле и вообще усопших, и потому называется еще родительская. Продрог Сухов в полушубке своем истертом гонит коня, до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый, Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот Куликово поле. В точности неизвестно, где граница давнего Куликово поля, но в народе хранятся какие-то приметы. Старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидался терпеливо часа ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните? У Карамзина. «Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня». Помните, как преподобный Сергий, тогда игумен обители Живоначальной Троицы, благословил великого князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: «Ты одолеешь». Дух его был на Куликовом поле, и отражение битвы, видимо, ему было за 400 слишком верст в обители. Духовная телевизия. По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это на самом Куликовом поле. Голые поля, размытые дороги, полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает. Какие же тут мамаи, крупу бы не раструсить. За пазуху засунул, трах, чуть из седла не вылетел. Конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое? К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь течет. Огладил Сухов коня, отпрукал, нет, пятится и храпит. Глянул через коня, видит полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. Чего бояться, подумал Сухов, вся дорога в таких колдобинах, это поболь только. Пригляделся, что-то будто в воде мерцает, подкова что ли, бывает, к счастью. Не хотелось с коня слезать, какое теперь счастье. Пробует завернуть коня, воля ему дает, не с места, уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся. Никак. Не по себе стало Сухову, подумалось, может, змею чуют? Да откуда гадюки быть, с мученика автоном ушли под хворост. Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил медный крест. И стало повеселее на душе. Святой крест — добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь не шелохнется, как ласковый. Смотрит Сухов на крест, видать, старинный, зеленью чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает. Кто-то, должно, подковы оцарапал. В этом месте постоянной дороги не было. Пробивали в распутицу кто где вздумал. Грунтовая под лесом шла. Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом. Видит ли той давнишний? А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старинную историю, а тут самая эта история — Куликово поле. Ходил с рабочими покопать на счастье, какую-нибудь диковинку и найдет. Бусину, кусок кольчуги серебряной, золотой расперстень с камушком откопали, а раз круглую бляху нашли, татарскую, месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, больше 500 лет сошло. Сухов подумал. И крест этот, может, от той поры. Земля целина, выбили вот проезжие в распутицу. Стал крест разглядывать. По менее четверти с ушком, наперстный. Накось — ясный рубец, и погнуто в этом месте. Секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца хозяина, порадовался бы такой находке. Да нет его. И тут в мысли ему шло. Барину передать бы, редкости тоже собирал, с барышней копал, она и образа пишет, какая бы им радость. А он пробарина из Княжева, который усадьбу в Туле у купцов выменял и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев посад. Там потише. А теперь везде одинаково. Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи преподобного... Господи! В музей поставили, под стекло глумиться. Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько. Комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли ему представилось, что все погибло. И ни за что. «Обидой обожгло всего», — рассказывал он. «Будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность. Внуки малые, а то, кажется, взял бы, да и...» Опомнился. Надо домой спешить. Дождь перестал. Смотрит. С заката прочищает. Багрово там. Про крест подумал. Сунув крупу, не потеряется. Полез за пазуху. «И что-то мне в сердце толкнуло», — рассказывал он с радостным лицом. Что-то так затомилось, сердце затрепыхалось, дышать трудно.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Я надеюсь, что в прошлую передачу я не утомила и тех, кто слушал, и тех, кого мы одевали, я имею в виду мужчин, во время нашей подготовки к походу в гости в Нижегородский знатный дом. Мы тогда говорили о такой верхней одежде, как кафтаны. Под нее у нас уже был одет и зипун, и, в общем-то, можно было бы на этом остановиться. Но нет. Остановиться это на наш сегодняшний взгляд достаточно. Так что терпите и те, кто слушает, и те, кто...

Его мы одеваем. Отмечу, что из предметов одежды, близких по назначению к кафтану, следует назвать, не удивляйтесь, сарафан. Это длинная, нарядная, подчеркиваю, мужская одежда, которая была известна с XIV по XVI век. В XVI-XVII веках аналогичная одежда под названием кабат, она была теплой одеждой с длинными рукавами, тоже была в употреблении. И только со временем, уже в более позднее время, название одежды сарафан перешло на женскую и осталось только с ней, по сути дела, вплоть до настоящего времени. Еще раз скажу. Сарафан, по всей видимости, одежда, близкая по назначению к кафтану. К сожалению, мы не располагаем историческими данными, которые бы помогли нам разделить эти два вида одежды и сказать, как они сосуществовали. Либо они разнились по времени, либо здесь, скажем так, по моде можно было выбирать или тот, или другой вид одежды. Но, судя по всему, сарафан по описанию, который мы сделали в прошлый раз кафтану, он очень был близко к нему похож. Не вполне ясный по своим функциям представляется вид одежды, который упоминается в источниках того времени среди мужской одежды. Это свободная верхняя одежда с длинными, суживающимися к запястью рукавами, распашная, застегивавшаяся на пуговицы или завязки от 3 до 10, украшенная длинными нашивными петлями. Она называлась ферязь. Она могла быть холодной, на подкладке, или теплой, на меху. Судя по тексту источников, она накидывалась поверх кафтана и носилась примерно как плащ, потому что упоминается фирязи и без рукавов. Иногда же надевалась под кафтан вместо зипуна. Слово это турецкое – фераджи, фереджи. У турка оно обозначало и мужское, и женское длинное платье с широкими рукавами, которое выполняло различные функции. Василий Осипович Ключевский считал, что если у зажиточных людей ферязь надевалась на кафтан, то в простонародье она могла надеваться на рубаху. А вот поверх нее зажиточный и богатый человек надевал еще охабень. Так что держитесь, мужчины, на вас уже много чего надето, но мы сейчас будем одевать на вас еще и охабнем. Этот вид одежды тоже был длиннополым, распашным, с двумя рядами ложных петель. Носилась такая одежда в накидку, иногда даже с завязанными сзади узлом рукавами. Она была довольно широко распространена в XVI-XVII веках, естественно, преимущественно в кругу феодальной знати, потому что очень трудно себе представить в такой одежде человека, занимающегося каким-нибудь делом или ремеслом. По всей видимости, охабень выполнял функцию дорогого плаща с какими-то украшениями и выполнял функцию не какую-то повседневную, а именно как знаковой одежды и социального статуса ее владельца. Делаясь эти охабни, так же, как и предыдущие виды одежды из дорогих материалов, украшались нашивками, золотым шитьем, драгоценными камнями. Излюбленной выходной одеждой для не слишком холодной погоды на весну или на осень была так называемая однорядка. Однорядки шили из сукна, могли из других шерстяных тканей, в один ряд, то есть, по всей видимости, этим подчеркивалось, что они без подкладки. Видимо, это знатоки истории одежды считают и обусловило само название этого вида одежды. Опять это была распашная, длинная, широкая одежда с длинными откидными рукавами, прорехами для рук и пройм. Полы делались ее спереди короче, сзади. Она богато украшалась. В частности, она могла быть украшена серебряными, большими, сканами, пуговицами, драгоценными камнями. При описании однорядок, точно так же, как и других видов верхней одежды, очень часто указывается не только материал, из которого она делалась, но и цвет этого материала. Судя из упоминаний однорядок, мы можем предполагать, что она одевалась поверх предыдущих видов одежды, но не всегда, не в обязательном порядке входила в обязательный набор выходной или парадной одежды. А вот самая верхняя, я бы сказала так, одежда и теплая верхняя одежда и мужчин, и женщин – это были шубы. При этом хочу обратить внимание, что само слово «шуба» – это тоже слово восточного происхождения – «джубба».
По покрою, по материалу шубы очень отличались друг от друга, но они имели одну непременно общую черту – все они были меховыми. Естественно, бедные горожане носили шубы преимущественно из овчины, а у зажиточных горожан шубы делались из тщательно подобранных, иногда драгоценных мехов, крылись красивой материей, украшались вышивкой, золотым шитьем, драгоценными камнями. Ну, в общем, мне, например, очень трудно себе представить мужчину, который был разряжен, я бы сказала, в пух и прах, на котором была масса всяких драгоценных камней, украшений. Это на одежде, не говоря уже о других видах украшений. Мы еще будем говорить и про обувь, и про головные уборы. Ну вот, так оно было. Сегодня престиж и статус мужчины выражается несколько по-иному, но суть-то остается та же самая. На что обращается внимание, если речь заходит об одежде мужчины, о его внешнем облике? Какой у него ремень, какого бренда, какой марки, какие у него часы на руке? То есть сам принцип встречать по одежке, он сохраняется. А вот набор того, что входило в элитную составляющую часть этой одежки, но резко изменилось. Ну так вернемся к шубам. Шубы, так же, как и кафтаны, были разных фасонов, зависели от назначения, от моды. В частности, уже в 15 веке было известно название «русская шуба», «шуба турская», то есть вот термины, аналогичные названия фасонов кафтанов. Из этого следует, что существовало очень четкое различие, видимо, по крою. Богатые люди имели помногу шуб. Даже в конце 15 века, я сейчас помню не мужчину, а женщину, у мужчин было не меньше, у волжской княгини Юлиании было 11 шуб, в том числе 4 мужские. То есть состав богатства, он исчислялся не только своей собственной одеждой, но и одеждой, которая могла принадлежать противоположному полу. Спустя более чем полстолетия в гардеробе князя Оболенского была шуба на соболях бархатная, шуба на соболях камка, 11 пуговиц серебряных, резных грановитых, шуба пупки соболи наголо, то есть непокрытая, шуба кунья наголо, то есть тоже непокрытая, две шубы горностайные, ну и так далее. Еще на столетие позже, в 1668 году в городе Шуи, зажиточный горожанин Бастанов давал в приданое за дочерью 5 шуб. Шуба атлас золотной с кружевом на горностаях, шуба куфтерная желтая камчатая на соболях, кружево кованое серебряное, пуговицы серебряные позолоченные, шуба атласная цветная на куницах, кружево цепковое золотное, пуговицы серебряные золоченые, шуба куфтерная алая камчатная на горностаях, кружево кованое золотое, пуговицы серебряные золоченые, ну и так далее. О покрое шуб у нас сведений мало. Можно лишь сказать, что шуба делалась обычно распашной, широкие рукава суживались к кисти, бывали и откидные рукава. У турской шубы они сочетались с обычными. Длина шубы менялась в зависимости от фасона, немного ниже колен или почти до пят. Воротник был меховой различных фасонов, но у турской шубы он всегда был отложной. Я бы вот в качестве примера такого зрительного образа, как мне представляется, да, близкой к таким шубам, наверное, можно было бы назвать шубу, в которой ходил Федор Шаляпин. Такая большая, объемная, с отложным воротником, но не обремененная теми украшениями, которые мы только что перечисляли. Шуба была, пожалуй, самым нарядным одеянием зажиточной части русского общества в 17 веке. У богатых людей были специальные шубы разного назначения. Санная, ездовая и, не удивляйтесь, столовая, то есть та шуба, в которой нужно было появляться на приемах. Вот представьте себе в жарко натопленных горнице появиться во всем этом великолепии, при этом мы с вами вспомним, что под шубой уже было надето. Таким образом, мы с вами можем говорить о том, что в целом мужская одежда в 17 веке, сейчас мы говорим об одежде зажиточной, состоятельной, я бы даже сказала, элитной части населения, была достаточно сложной, очень богато, пышно украшенной, но, согласитесь, неудобной. Неудобной не в носке и, наверное, очень тяжелой для употребления. Тот, кто меня сегодня слушает, не только мужчины, но и женщины, пусть попытаются себе представить все это великолепие на себе и попытаются представить, как во всем этом великолепии можно пробыть в течение хотя бы нескольких часов. Ну, на это я вам скажу, положение обязывает. Но это еще не все. Мы будем считать, что мы закончили одевать мужчину, но нужно еще прикрыть его голову и подобрать ему обувь. Этим мы займемся в следующий раз.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Каждую неделю в Нижегородской метрополии происходят яркие и важные события. Одним из таких событий недели, безусловно, стал День знаний – 1 сентября. Для духовных учебных заведений, православных гимназий этот праздник тоже не оказался в стороне. Мы побывали в одной из таких гимназий. Подробности в этом репортаже. Православная гимназия во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского открыта в городе Бор чуть больше 12 лет назад по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. В минувший вторник, 1 сентября, она, как и в прошлые годы, принимала первоклассников. Сегодня здесь тоже белые банты, букеты, детский смех. Новенькая форма, как с иголочки. И при этом чувствуется легкое волнение и ожидание чего-то важного. Торжественность и сдержанная радость как будто висят в воздухе. Причины понятны. Первый раз в первый класс. Вот для этих первоклассников, волнующихся, с зажатыми в руках букетами, все сегодня впервые.
2: Я желаю всем ученикам, которые учатся в этой гимназии, чтобы они учились только на одной пятерке, у них было очень много друзей и было понимание между собой. Гимназия хороша, потому что очень добрые учителя, все очень дружески относятся друг к другу и очень добрая атмосфера внутри.
1: Борская православная гимназия – это часть культурно-просветительского проекта «Сергиевская слобода». Она включает в себя еще и храмовый комплекс. Это храм Знамения Пресвятой Богородицы, храм во имя преподобного Сергия Радонежского, музей преподобного Сергия, памятник преподобному Сергию Радонежскому, парк отдыха, детский сад «Пересвет», просветительский центр. И вот за парты Борской православной гимназии в этом году садится 590 учеников. Из них 67 первоклассников. Вот что говорит Татьяна Васильевна Зуева. Она директор Борской православной гимназии.
3: Мы живем все очень дружно. Это, наверное, то, что нас объединяет. И наш педагогический коллектив является нашей такой радостью и гордостью. Все педагоги работают стабильно. Уже 10 лет, тут 11 лет. И с радостью сегодня они тоже пришли на линейку 1 сентября. И да, ребята еще взрослеют, не всегда бывает понимают важности. Но дружно собирались, молились, чтобы наш вот день как начинался с молитвы. И также мы встречались с улыбкой в гимназии, родители, чтобы было, наверное, спокойно, дружно и вот с любовью. Да, вот мы их воспитываем, чтобы они относились ответственно друг к другу и с любовью. Вот чтобы было искренне такое понимание гимназии.
1: После праздничной торжественной линейки первоклассники заходят в школу. Им, семилетним детям, говорят, что здесь они проведут значительную часть следующих 11 лет. Дети очень довольны, ведь для них это уже совсем новая жизнь. Она еще не взрослая, но уже более самостоятельная. И такое качество, как ответственность, здесь не повредит. А еще жизнь эта уж точно очень интересная. А то, что это учебное заведение – православная гимназия – это, конечно, дополнительно стимулирует и дает радостное ожидание. Быть может, еще и потому такое легкое волнение и на лицах детей, и на лицах взрослых.
4: Мы на семейном совете приняли решение, что мы пойдем в православную гимназию. Был вариант рассмотрен других школ по прописке, как говорится, да, но почему-то вот мы с мужем подумали и решили, что нам это ближе. На тот момент, наверное, мы не были настолько воцерковлены, там, то есть были какие-то шаги, и я хотела, чтобы мои дети познали азы, то, что, допустим, не могу дать им я, чтобы им дала школа, им дала вот просвещение именно православное.
1: Впереди новый учебный год. Для кого-то сегодня он самый первый. И запомнится он, конечно, навсегда. Запомнится как самый первый шаг, сделанный маленьким еще человеком во взрослую, большую жизнь. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
5: 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту: площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующему душевные силы на это делание.
0: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
6: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
7: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
7: Мысли на каждый день года. Человеческие страдания и вера в Бога. Тема человеческого страдания является для очень многих камнем преткновения на пути к Богу. А почему так происходит? А потому что часто на пути к Богу мы отыскиваем интеллектуальные ответы на наши вопросы. Почему этих вопросов нет у глубоко верующего человека? Ведь он тоже из плоти и крови, у него тоже нервная система, ведь он тоже наблюдает страдания, в том числе страдания собственных детей и своих ближних. Почему у глубоко верующего человека нет кризиса веры при соприкосновении со страданием? Потому что у него есть реальный опыт общения с Богом. Этот реальный опыт общения является доказательством Божьего присутствия в жизни. Этот опыт общения с Богом в первую очередь через молитву, а мы получаем ответ на наши молитвы, укрепляет нас. Человеку, который не молится и просто говорит: «Я не могу понять, почему этот ребенок страдает, а значит, Бога нет», очень часто невозможно ничего объяснить. Но нередко такие люди, проходя через собственные страдания, соприкасаются с Божьим присутствием и становятся глубоко верующими. Из ответов на вопросы участников 5-го общецерковного съезда по социальному служению 5 сентября 2015 года.

0: Радио Образ. Доброе радио. Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. У ирландской колыбельной бесхитростные слова, но за один ее куплет «Я целый мир отдам», пишет поэт Павел Осипов в своем стихотворении «Ирландская колыбельная». Колыбельные этого народа действительно очень поэтичные и часто похожи на мост между миром людей и миром природы, между реальностью и мечтой. Такая колыбельная учит слышать тишину, ценить мгновение покоя и верить, что даже в самой длинной дороге всегда найдется место для короткого и приятного отдыха, где сердце наконец-то может не спешить и просто слушать. Тревожащий кроны деревьев ветер, яркие звезды, плеск воды, взмах крыльев ночной птицы и, наконец, первые проблески рассвета. Всю эту мимолетную красоту я попыталась запечатлеть в своем стихотворении «Колыбельная для странника», написанную в ирландском стиле. Читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
2: Ночь все ближе, тише, тише, лучше сердце не буди. Все равно длинна дорога и искрится светлый сон, все равно шумит в деревьях колокольцев перезвон. От вселенской этой песни не добавить, не отнять. Все равно ложись и слушай, и не думай, и не вздумай звук словами облекать. Надо просто ветер звать, надо просто тихо слушать, убаюкивая сердце, расправляя выше душу, крылья по ветру пускать. Ночь все глубже, ниже, ниже пригибаются к земле камыши озер полночных, гривы белые коней, все равно живет движение в тонкой вышивке ветвей. И от звезд, от трав придонных не познать, не угадать витиеватое послание, чашу с тайной через край. Надо просто пить и светом наполнять свою суму. Вот гонец летит сквозь тьму, скоро нас обдаст рассветом. Гаснут звезды, рано, рано, лучше с сердцем заодно. Все равно в твоей дороге ночь тебе сказала все. Будь хранимым, будь любимым, меньше думай, крепче спи. И тебе ли быть в тревоге? Выпусти из рукава звезды, что с тобой собрали. Нам дорога без печали, нам в ночи светло звучали месяц, травы и листва.

0: «Вечерний альбом». Лирические зарисовки дня.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Вифлеемская звезда. День за днем. Дневник православного священника. 8 сентября. Звезда шла перед ними. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 9. Где же была звезда, пока они оставались в ограде Ирода? Неужели она перестала сиять на небе и погасла в ту минуту, как довела их до дворца великого царя? Нет, звезда оставалась там же, но они потеряли ее из виду. Она была заслонена славою человеческой, высокими зданиями обширного города. Волхвы перестали видеть чудное небесное знамение, которое вело их, когда оно обратилось мирскою житейской тенью. Когда же они вновь оставили за собою все земное, звезда снова явилась им. Она их ждала на чистом небесном своде, и когда их глаза отвернулись от греховного мира, их снова озарило свыше тихое сияние. Так же бывает подчас и с тобою, душа моя. Раздаются твои отчаянные вопли об исчезновении Вифлеемской звезды, тогда как ты сама от нее отвернулась. Звезда осталась на своем месте, но ты потеряла небо из виду. Все суетное, все мирское, земное отуманило твой взор и омрачило славу прежних дней. Поднимись же выше, и звезда снова воссияет для тебя во всем своем блеске. Чудный свет на востоке будет тебе возвращен, и ты снова познаешь славу, явившуюся тебе в дни твоей юности. Твоя звезда тебя ждет, чтобы вести к яслям божественного младенца. И когда ты достигнешь смирения, проявленного в Вифлееме, ты обратишься сама во младенца и будешь иметь сердце ребенка и мудрость зрелости.

0: духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

духовное наследие Соловецкого монастыря. Соловецкий монастырь – это не только духовная и оборонительная крепость на севере России, не только архитектурный ансамбль с 500-летней историей. Здесь была одна из крупнейших монастырских библиотек, книги из которых ныне в основном находятся в Российской национальной библиотеке. Достаточно сказать, что дошедшее до нас Соловецкое собрание насчитывает более 1500 рукописных книг, из которых 450 относятся к 15-16 векам. Причем начало ей положили сами основатели монастыря. Среди них множество фолиантов, полученных монастырем в качестве вкладов от высоких персон, в том числе от игумена, а затем митрополита Филиппа, от Ивана Грозного, митрополита Макария, келаря Троице-Сергиева монастыря Булатникова. С его именем связано создание замечательного лицевого, то есть иллюстрированного жития соловецких преподобных, которое он заказал и вложил в монастырь. В середине 17-го столетия на острове уже была книгописная палата, где писали и переписывали книги, по преимуществу богослужебные. Некоторые произведения сохранились в этой библиотеке в единственном экземпляре. Первые иконы, как и книги, появились здесь вместе с основателями обители. Так известен образ Богоматери Одигитрии, принесенной Савате. В монастыре с 1615 года существовала иконописная мастерская, в которой писали иконы как для монастырских церквей, так и на обмен. До середины XVI века среди соловецких икон преобладают работы, созданные новгородскими иконописцами или под их влиянием. Здесь же, при игумене Филиппе, зарождается иконография соловецких подвижников. В том числе в середине XVI века были написаны две житийные иконы, ныне хранящиеся в музеях Московского Кремля. Судя по описям монастыря, во второй половине XVI века иконостас только что построенного каменного Спасо-Преображенского собора насчитывал 152 иконы. У монастыря сложились прочные связи с крупными иконописными центрами и прежде всего с Вологдой, где заказывали иконы для храмов, а также и для раздачи богомольцам. Согласно описи 17 века, в казне насчитывалось 229 чудотворных образов на золоте, да на красках 493 иконы. И монастырских раздаточных образов чудотворцев Зосимы и Саватия с обителями на золоте 72 иконы, да без обители 140 икон. До святителя Филиппа Чудотворца, Костромского письма на золоте и на красках 140 икон. В отличие от хорошо сохранившейся библиотеки, большая часть богатейшего соловецкого иконного собрания, равно как и ценнейшей утвари, богослужебных сосудов и напрестольных крестов, погибла уже в советское время, а немногочисленные сохранившиеся соловецкие иконы разбросаны по многим собраниям. Все же большая их часть хранится в музеях Московского Кремля, где они и были показаны в 2001 году на выставке «Сохраненные святыни Соловецкого монастыря». Таким образом, Соловецкий монастырь в течение всего своего существования был крупнейшим центром духовной культуры, хранителем выдающихся произведений церковного искусства. В собрании же этих ценностей участвовали своими вкладами представители всего народа, начиная от царей, бояр, купцов и кончая горожанами и крестьянами. Несмотря на огромный урон, который понес монастырь в прошлом столетии, отреставрированный за последние три десятилетия архитектурный ансамбль, сохранившиеся произведения искусства, связанные с монастырем, свидетельствуют о его особой роли в истории и культуре России на протяжении последних 500 лет.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, давайте начнем наше общение. У нас на носу тут два буквально на носу праздника. Это усекновение главы Иоанна Предтечи и совсем не за горами Рождество Пресвятой Богородицы. Вот, так что с наступающими. Бог даст, вместе, так сказать, помолимся, вместе отметим, порадуемся. Ну, хотя есть у нас такие праздники, на самом деле, я каждый раз, как с этим сталкиваюсь в наших эфирах, каждый раз так и хочется сказать, странновато это звучит, там, радоваться успению Пресвятой Богородицы, радоваться усекновению главы Иоанна Предтечи. Ну, не самые, так сказать, согласитесь, радостные события, тем не менее церковь их празднует как праздники, так или иначе. Почему? Ну, уже говорили об этом, просто уж так к слову пришлось, упомянем об этом еще раз. Не лишнее, думаю, будет, особенно для тех, кто раньше об этом не слышал, так или иначе. Просто все те люди, все те персонажи, о которых мы говорим, вот упоминая о данных праздниках, они, по большому счету, если внимательно проследить весь их жизненный путь, он был направлен туда. То есть они по горизонтали, в общем-то, жить не сильно хотели на самом деле. Их привлекала жизнь вертикального характера. То есть они всю свою жизнь стремились к Богу. Это было их первостепенное жизненное устремление. Просто попасть туда, отправиться к Богу просто так невозможно. То есть, как и Господь говорит про зерно, которое, упавши в землю, не умрет, не принесет плода. То есть туда, на небо, к Богу, отправиться можно только через смерть. Путь у нас туда один, единственный. Другого никто не придумал. Такой лифт для живых туда открылся только дважды за историю человечества. Я об этом тоже неоднократно упоминал. Было двое. Енох, наш праотец, ну, один из сыновей Адама, знаете, да? Ну и вторым таким же достойным и необходимым оказался

0: или я пророк. Вот дважды этот лифт открывался для живых. Все, больше туда никто таким образом не попал. Хотя и для них тоже этот лифт оказался не в один конец. Мы об этом тоже знаем, что и Енох, и Илия придут накануне второго пришествия Христова, будут проповедовать и будут оба убиты. И, так сказать, к моменту всеобщего воскресения они тоже будут воскресать из мертвых, как и все остальные. Из ряда вон там оказалась только одна Пресвятая Богородица, которая, получается, как бы и умерла, но вот недавно мы только праздновали Успение. То есть она как бы по-человечески умерла, но воскрешена была с телом, не дожидаясь, как говорится, второго пришествия. Вот. То есть она вообще ни в какую категорию не попадает. Ни с Енохом, ни с Ильей не попала в категорию, ни со всеми остальными простыми смертными, к которым она, собственно говоря, и относилась до некоторых пор. Понимаете, вот. То есть три варианта существует такого вот попадания в Царство Небесное. Но вот самая из ряда вон выходящая оказалась у Богородицы. То есть она уже и умереть успела, и воскреснуть. И вроде как могила ее на земле существует, и этот камень, куда ее тело положили апостолы, и в то же время тела ее на земле тоже нет. Мощей ее не существует. Она была взята на небо с телом. То есть воскрешена полностью как есть, как Господь. Сам воскрес, только он сам воскрес, а Богородицу он воскресил своей божественной силой. Вот. Представляете? Ну, вот такой вот интересный момент. А у нас первый звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Алекс, здравствуйте, раба Божия Ольга. Вот у меня два вопроса. Один вопрос мне задали одна женщина. Она говорит, вот самоубийца один раз в году поминают на троечную субботу. Почему? Ну, в храме пишут запись. Почему один раз можно, а больше никогда нельзя? То есть или совсем нельзя... Или почему, раз такое исключение, почему именно на троечную? И вот второй вопрос. Зачем нам дано откровение Иоанна Богослова, если его никто растолковать не может? Например, нам будут даны новые имена. Вот я читаю, что за новые имена. Никто из богословов не может точно растолковать. Спасибо, Господи.
0: Благодарю за вопрос. Ну, насчет поминовения убийцы один раз в году или полтора раза в году, это чьи-то досужие измышления. Вот. Тогда бы их, как говорится, при царе-батюшке в этот день в ограду церковную захоранивали, но исторических сведений об эксгумации самоубийц и перенесении их в, так сказать, ограду кладбищенскую не существует. А раз уж они за оградой похоронены были... Ну, традиционно, это сейчас таких традиций у нас нет, а при царе-то батюшке, как говорится, до 17-го года никто их в ограде не хоронил. Никогда их не поминают. И никто. Это разрешено делать только дома, келейно. И то для тех, кто, как говорится, у кого кишка не тонка. Потому как я всегда привожу пример из Дивеевской летописи. Если не слышали, я сейчас вам его немножечко напомню. Из Дивеевской летописи этот пример. И, соответственно, делайте выводы. Это как-то в мельничной обители случилось там, вот не скажу, то ли чего-то там муки не было, то ли пиломатериалов не было, там бревен там на строительство. Они же все сами строили. Мы об этом тут не раз тоже и не два упоминали в наших беседах. То есть, когда батюшка Серафим вот благословил эту мельничную обитель, они там все делали сами. Все строили своими руками. И братья из Саровской пустыни, им только там лес валили, поскольку у них там были эти вот делянки в лесу, то, что сейчас называется Мордовским заповедником, вот, там были наделы земельные у Саровской пустыни, у монастыря. И вот они там лес валили, и по благословению того же батюшки Серафима там частично им какое-то количество этих пиломатериалов отправляли. И вот эти самые сестры с мельничной обители приходили туда, и им грузили это на лошадей, и они утаскивали это все туда, в Дивеево. И там уже сами все обрабатывали и строили. И вот случилось, чего-то там у них не хватило. И послали одну из сестер к батюшке Серафиму, чтобы он благословил там братью чем-то помочь. То ли мукой, говорю, то ли пиломатериалами, я не знаю. Сейчас это не суть. Факт то, что она пришла в несогласованное время, в неурочное, туда к батюшке Серафиму, я уж тоже даже и не помню, то ли в ближнюю, то ли в дальнюю пустынку. Ну, в общем, куда-то туда, где он жил, в затворе. Вот, и хотела этот вопрос с ним обсудить, как-то порешать. И заходит, а он на молитве стоит. Она попросила благословения, он говорит, вставай рядом, молись. Ну, она встала рядом с ним, он там на коленочках стоял перед образом Божией Матери, как он обычно это делал в келье у себя. Это даже на иконах его отражено у некоторых. И стоит и молится вместе с ним. И вдруг, по описанию, вот средь бела дня, она днем пришла, естественно, средь бела дня, лютая темень, хоть глаз кали, ну, вот как солнечное затмение произошло, будто бы, но в пределах кельи. То есть там за пределами, там день продолжался, а в кельи вот такая темнота, что глаз кали. Она перепугалась, естественно, упала, голову мантии закрыла и лежала там ни жива, ни мертва. Вдруг чувствует, ее кто-то там за плечо треплет. Она, значит, голову поднимает, все светло, как обычно, средь бела дня, и батюшка Серафим над ней стоит, говорит, вставай, сестрица, все закончилось. Говорит, батюшка, а что это было-то? Ой, ты понимаешь, говорит, вот я там по просьбе кого-то, там, ну, к ним уж, сами знаете, народ ходил с просьбой, ну, наверное, в дальней пустынке, потому что в ближней-то он никого не принимал, в затворе, в глухом был, наверное, в дальнюю пустынку как раз приходила она к нему, вот, и люди приходили, там некоторые с просьбами, так вот я, говорит, по просьбе одного, говорит, пьяницу глухого с самого дна ада вымолил. Так вот, в связи с этим, говорит, вот за душу его приходил сюда ко мне сам сатана. И вот сейчас уже, говорит, не бойся, его нет. К чему это все? Вот если кто-то достиг такого уровня молитвенного противостояния духам злобы, как батюшка Серафим Саровский, ну, можно попробовать за самоубийц помолиться, хотя пьяница, который умер из-за пьянства, может быть, и не совсем самоубийца, но где-то близко к этому. Так вот, ежели по поводу души этого пьяницы сам сатана к батюшке Серафиму заявился, ну, попробуйте какого-нибудь самоубийцу отмолить. Если уж такое большое желание есть. Я вот лично не рискну. Вот. Вот у меня кишка танка. А если кто-то готов вот так вот взять и потягаться с тем, кто этими душами там до определенного момента обладает, ну, как говорится, милости просим в клуб глупости и отвага. Вот уж как там получится, я не знаю. Мое дело предупредить. А то, что никто не может истолковать откровение Иоанна Богослова, ну, ошибаетесь, есть толкование, в общем-то, наших святых отцов, которые написали эти толкования, Иоанн Златоуст, например. Возьмите, посмотрите. Вот, еще кто-то. Я уж там не говорю про более там современных, типа Феофана Затворника. Ладно, возьмите кого-нибудь древних, почитайте. Есть эти толкования, и вполне все нормально. Вот. А насчет новых имен, а чего тут? Это, так сказать, и можно отказаться и от посланий апостольских. В таком случае, значит, и их толковать невозможно. Потому что там апостол Павел четко же пишет, когда он там был восхищен до третьего неба, и говорит, что будет новое небо и новая земля. А если уж новое небо и новая земля, так понимаем, истолковать смогли, а что ж тогда в новых именах-то такого непонятного? На новом небе и на новой земле новые имена самое то. Как бы логично все выглядит. Тогда уж по вот этой вот вашей логике, значит, и от посланий апостольских надо отказываться. Что и там вот апостолом Павлом упоминается о Царстве Божьем. Что ухо человеческое того не слышало, и глаз человеческий того не видел, и на сердце человеку то не пришло, что уготовил Господь любящим его. Ну и как это истолковывается? Тоже получается никак, если уж с новыми именами запутались. А тут вообще апостол Павел про себя, как говорится, в это самое, в отказ уходит, говорит, в теле или без тела был человек восхищен, не знаю. Но слышал глаголы неизреченные. О чем он говорит, если он даже это воспроизвести не может? Глаголы, то есть слова непроизносимые он слышал. Глаголы неизреченные, слова непроизносимые. Если уж произнести их невозможно, то есть нет таких слов в человеческих языках. Апостол Павел, имея Святой Дух, он точно так же, как и все апостолы, имел способности говорения на языках, так называемую. То есть ему были доступны все языки человечества. На любом языке он говорил, как говорится, без акцента и понимал любой язык без проблем. И тут вдруг апостол, наделенный всем необходимым, в частности, вот знание языков вселенским, наделенный, вдруг говорит, что он слышал непроизносимые слова. Что это значит? Что это не относилось ни к одному из земных языков вообще. Человечество на этом языке не разговаривало. И таких слов в человеческом, не в каком-то конкретно там русском, английском, немецком, чувашском. Вот. Нет. Поэтому-то он их произнести-то не может, что они не из человеческого языка. Как это истолковать? Ай-яй-яй. Значит, вот получается, и апостольские послания тоже мы должны следом за неистолковаемыми местами откровения Иоанна Богослова тоже послать вдаль светлую. Так что ли получается? Ну, нет, конечно, дорогие мои. Вот. С одной стороны. С другой стороны, толкование от разума и от, как говорится, благодати Божией, от Духа Святого, они совершенно разные. И истолковать некоторые вещи на человеческом и всем понятном языке просто не представляется возможным из-за того, что это язык доступный. В прошлый раз, кстати, я об этом говорил. Лишь на уровне духовного восприятия, а не рационального. Мы-то хотим рационального истолкования, а подача-то идет духовная. Поэтому, чтобы даже толкование этого понять, нужно подняться нам. Не откровение Иоанна Богослова на уровень рациональный опустить, а себя на уровень духовный поднять. Вот ведь что. Поэтому, получается, не от откровения нам надо отказаться, а от себя нам надо отказаться. Потому что мы не способны это понять, даже если святые отцы дают нам толкование, они-то дают толкование духовное, мы опять читаем, смотрим в книгу, видим фигу. Почему? А потому что наша рацио, наш ум нам этого понять не дает. Для того, чтобы понять духовно, нам нужно отказаться от ума. В прошлый раз об этом опять же говорили. Как же вот там безумная там женщина говорит, вот как же мне дальше быть, меня все безумные там называют, считают, там чуть не со слезами на глазах говорила. Там собственная дочь меня не воспринимает по-человечески. Вот. Потому что рациональному, вот этому нормальному мирскому уму понимание духовных вещей недоступно, увы, закрывается все, вот стена стоит. Поэтому апостол-то говорит, чтобы быть мудрым в веке сем, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Так вот, чтобы понять толкование Иоанна Богослова, нужно вообще перекрыть у себя вот этот вот канал рационального восприятия, а перейти на восприятие духовное. Как это сделать? Ну, тут это уже вопрос другой, неданного уровня. Это совсем по-другому. Это надо хотя бы маленечко, вот тоже в прошлой передаче мы об этом говорили, немножечко хотя бы научиться молиться. И там вопрос такой прозвучал тоже от одной женщины. Как душа с Богом разговаривает? Тут тоже объяснял, немножечко краешком коснулся. Надо научиться переходить вот эту вот черту. Когда мы перестаем молиться умом и начинаем молиться сердцем. Вот тогда оно и открывается, и впускает Бога. И тогда душа начинает с Богом разговаривать. Когда Бог заходит в твое сердце. Недаром он сам сказал, дай мне, сыне, сердце твое. Не сказал, дай мне ум твой, а дай мне сердце твое, сказал Господь. Вот к этому надо стремиться. Сколько на это время уходит? Ну, у всех по-разному. Кто-то за 10, кто-то за 20, а кто-то за 50 лет не сможет этого достичь. Все вот как-то так по-разному у всех складывается. И вот мне тут задали один вопрос, помимо нашей вот программы напрямую, тут меня спросили, прислали вопрос такой. Почему вот Дух-то Божий вроде бы как один, а во всех он действует по-разному? И с чем это сопряжено, как это все объяснить. Поэтому хочу вот в контексте этого даже сказать, что Дух Божий, он же видит каждого человека изнутри, и от него скрыть ничего нельзя. И Господь в Евангелии намекает на эти вещи, когда вот притча о талантах. Кому-то 5, кому-то 4, кому-то 3, кому-то 1. И вот первые трое там, так сказать, заработали себе похвалу, когда отдали эти таланты в рост. А тот, который закопал свой талант, которому 1 дали, у него отняли, а его самого наказали, бросили в тьму кромешнюю. Понимаете, как получается? Таланты дали всем, разные, но дали. Кому-то побольше, кому-то поменьше. Не обделили никого. И смотрели, кто как с этими талантами обойдется. И вот тот, кто обошелся разумно, тот, кто их старался приумножать, тому еще дали. Вот тот, говорит, у которого был один талант, заберите у него и дайте тому, у кого 5. У него и так уже 10, он уже с 10 оказался в руках. А тут еще ему, то есть, прибавилось еще. И вот он, Господь, как раз делает вывод, что кому дастся, того прибавится, а кого, у кого не будет ничего, то у того отнимется и то, что думал иметь. Видите, как интересно Господь поступает. То есть талантами наделены все 100%. ни одного человека, лишенного каких-то божественных дарований. Но в зависимости от того, кто такой этот человек, ну и в меру сил, которые Господь видит изнутри, он и дает этому человеку тот или иной талант. Ну, естественно, как вот в той программе, когда мы это обсуждали, не идет речь о талантах и дарованиях там спортивных, музыкальных, творческих, я не знаю, автомобильных, кто-то там будет Шумахером, а кто-то просто будет эту дальнобойщиком. Нет, не об этих талантах речь, о духовных талантах. Именно Господь духовными талантами наделяет. Все остальное, это же как человек куда разовьет, ну, физическая возможность там лишены, конечно, отчасти кто-то. Но это мы знаем, там, единицы, сейчас с ними, можно, как говорится, в лицо познакомиться, этих всех лишенцев наших, дай бог им здоровья, постоянно вон на всех почти каналах крутят, там, окажите помощь, вот такой ребенок больной родился, вот эдакий, вот такая болезнь неизлечимая, вот это, и нужны там сумасшедшие миллионы, чтобы это полечить. Вот они, эти бедные лишенцы, у которых там того нет, сего нет, которые требуют вот этой помощи. Мы же говорим о тех, которые физические какие-то вещи, ну, это большинство, то есть бегать умеют все, ходить умеют все. Ну, вот как развивать это, значит, один там как страус может бежать, вот этот африканец, который там какой-то мировой рекорд, и вот теперь робот какой-то побил, говорят, там на этих соревнованиях роботов гуманоидных, вот. Бегать там, как страус, не догонишь, там на машине только там 30 километров в час развивает там на ходу. Вот такой вот африканец. Ну, как говорится, это тоже от тренировки зависит. Но в данном случае не об этом Господь говорит, не об этих талантах, чтобы бегать там, как автомобиль, а именно о духовных дарованиях. Как то, я не знаю, молитва, пост, воздержание, целомудрие, любовь и так далее, и так далее, и так далее. Кому-то побольше, кому-то поменьше дано. Но вот кто как их будет развивать, эти свои таланты духовные, и кому-то дается еще дополнительно что-то, а кто-то лишается и того, что было у него изначально, кто это не приумножает, кто это в себе не развивает. И Дух Божий это все видит, это все как бы на контроле держит, так сказать, держит свою руку на пульсе каждого человека во Вселенной. Не думает, что это только христиане или только православные. Не так. Каждый человек, живущий ныне на планете Земля, все под его контролем, все под его патронатом. Понимаете, да? Каждого он видит, каждого он знает, и каждому без исключения дает те или иные таланты. И далее уже, глядя по тому, куда он эти таланты и как отправляет, какие-то в рост, а какие-то в землю, уже, соответственно, Господь и решает, кому дать, у кого отнять. Как вот в этой притче сказано. Это с одной стороны. С другой стороны, вот сталкивались, наверное, по жизни с такими вопросами. Мне проще об этом говорить из тех соображений, ну, как бы вот профессионально. Вот моя вот такая стезя медицинская, ну, что сделаешь? Вот я на это и ссылаюсь частенько. Поэтому я берусь утверждать, что многие сталкивались, что вроде бы там у соседа, у кума, у брата, у свата та же болячка, что и у тебя. Казалось бы. Ну, пусть вот как у меня, там, гипертоническая болезнь, это сейчас у многих. Повышенное артериальное давление. И вот мне попался хороший доктор и назначил какое-то лекарство. И я его попринимал, у меня все пришло в норму, я хожу счастливый и прочее. А вот этот мой ближний с такой же болячкой загибается. И я ему предлагаю, слушай, вот мне это лекарство помогло, значит, и тебе должно помочь. Но он берет, и, как говорится, на свой страх и риск, без консультации со специалистом, начинает этот же самый препарат принимать. А ему только хуже становится. Понимаете? То есть вроде бы человек тоже человек. Болезнь вроде тоже та же самая болезнь. Ну, по крайней мере, симптомы те же. Значит, думаем мы, что и лекарство тоже должно помочь. А как у Райкина это включаешь, не работает. Вот все вроде бы то же самое, а не так. Так вот, Господь это видит в наших душах. Кому что и как подавать, в каких количествах. Вот эти вот дары, возможности. И, как говорится, возможность реализации этого всего. Это ведь тоже, скажем так, не от нас, а от Господа Бога зависит. Поговорка-то недаром, человек предполагает, а Бог располагает. Господь старается управлять человеком. Вот он ему дает, грубо говоря, какое-то задание, а сам идет еще за руку, ведет, давай вот сюда направо поверни, вот по этой тропке пройди, вот по этому мосточку не ходи, он подгнил, а давай вот немножечко подальше вот сюда пройдем, а там еще есть один мосточек, он крепкий, по нему точно не свалишься, пройдешь, и так далее. То есть мало того, что Господь что-то нам дает, он еще нас и ведет, как правильно это сделать и выполнить. А мы пытаемся думать, что это мы сами по себе и сами от себя. Что-то получаем, чем-то наделяемся, что-то у нас получается, что-то не получается. Ну, не получается, согласен, это из-за нас. А вот когда получается, это точно не мы. Это значит, мы просто идем туда, куда нас ведут. Правильным путем идете, товарищи. Поэтому и получается. Вот как. Ну, сейчас вот позвонили, сейчас отвечу на вопрос и продолжим про эти, вот, как говорится, пути Господни, которые неисповедимы, попробуем их исповедать. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Отец Олег, здравствуйте. Раб Божий Иаков, благословите.
0: Спаси Господи, Бог благословит.
2: У меня такой вопрос о реанимации. Слушал интервью одного очень уважаемого священника, который тут и на федеральных каналах выступает, и этот священник говорит... Его отец, тоже священник, умер прямо в храме во время произнесения проповеди. И вот этот сын говорит, я пытался его реанимировать. Потом приехала скорая помощь, там же в храме пытались его реанимировать. И тем не менее он умер. И этот молодой сын священник говорит, я считаю, что один из самых тяжких грехов, совершенных мною за всю мою жизнь, это то, что я пытался реанимировать своего отца. То есть получается, что когда Господь хочет человека призвать к себе, посылает ему смерть, встают на пути реаниматоры и пытаются человека вернуть к жизни, тем самым как бы нарушив замысел Бога о том, что человеку пора к Богу отойти. Вот такой вопрос. Как церковь об этом, как вы об этом думаете? Спасибо.
0: Благодарю за вопрос. Ответ у меня из моего, опять же, медицинского прошлого. Это неоднократно с этим приходилось сталкиваться. Правда, сам я там не работал, но знакомых имел. Это так называемая детская реанимация, которая либо в детских отделениях детских больниц, либо непосредственно в родильных домах, когда дело касается реанимации новорожденных. И получается как? Это не я, это вот статистика вот этих самых врачей реанимации. Мы просто беседовали, разговаривали, очень интересно получается. Вот родился ребенок, килька-килькой, там 1,5 килограмма в нем нет, родился там наполовину, там 8,5 месяцев, недоносок, ну пусть немного не доносили, но вот такая килька синяя, все, еле дышит, там его и водой поливали, и по заднице хлестали, и на кислород подключали, ну вот, как говорится, вот 5 минут и Богу душу отдаст. Все уже, как говорится, глаза на это все дело закрыли, в кювес положили, кислород подали и ушли. И как получится? Час живет, два живет, сутки живет, двое суток живет. Опачки сосать начал. Вот это ничего себе. И главное, ничего особо не делали. А тут рождается аж с розовыми щеками, и никакой волосатости, и никаких обвитий пуповины, и такой весь жаром пышет. Ох, и закричал сразу, и груди прям в родовом зале приложили. Красота! Не успели донести до детской палаты. укочурился. И как потом его не пытались реанимировать? Никак. И это уже врачи сами делают вывод. Не смотри, как этот ребенок выглядит. Будет крепкий и здоровый, если уж ему... Ну, они там по-своему говорят, суждено умереть. Он умрет, как ты тут над ним не пляши с бубном. Че не делай. А если уж он должен жить... то на него, хоть говорится, плюнь и оставь как есть, он все равно выживет. И это не мои фантазии, это вот реально вот врачи детской реанимации так говорили. Во всех ситуациях точно так же. У меня, когда я на скорой помощи работал, на руках так мужчина умер. Я приехал на обычную бронхиальную астму, сделал все необходимое, и он у меня на руках начал синеть. Ну, сколько я его не качал, потом реанимация приехала, и все. Тоже ничего сделать не смогли. Тромбоэмболия легочной артерии. Все. Кто знал? Никто не знал. То есть, когда к нему я приехал, он еще с бронхиальной астмой тут сидел, пыхтел со мной, разговаривал. Тромб уже где-то гулял по сосудистому руслу. И в тот момент, когда мне уже с ним прощаться, как бы, он влетел в легочную артерию и ее затромбировал. Понимаете, какая вещь? И никто ничего не сделает. Так что считать плохо, это хорошо, да никак. Если уж вот пришел срок человеку, ничего ты с этим не сделаешь. Хоть ты будь там семи пядей во лбу реаниматор. Ничего не сможешь сделать. Ни дефибрилляторами, ничем, никакими лекарствами. Не запустишь ты его. Если уж человеку дано жить, то топи его, жги его, я не знаю, расстреливай, вешай. Не получится там, и веревка оторвется, и кто-нибудь из воды вытолкнет, и в огне, как говорится, не сгорит и в воде не утонет. Тоже бесполезно. Потому что надо ему живым остаться. Да, будет покалеченный, да, будет обожженный, да, будет там с какими-то проблемами в легких и так далее, там воды надышался. Но живой. И то, что надо, он выполнит. Но если не выполнит, там уж Господь сам решит, что с ним дальше делать. Понимаете, а рассуждать на предмет, вот так вот глядеть огульно, вот большой грех... Реанимацию осуществлять, это что же нам? Мимо всех страждущих и умирающих проходить, говорить, это самое, ребята, пусть само. Извините, какие же мы тогда христиане-то? Когда апостол Павел говорит, если человек, особенно христианин, проходит мимо ближнего и не пытается ему помочь, тот стал хуже неверного. Вот ведь что. Поэтому оказывать помощь — наша задача. И уж как же тогда мы будем трактовать слова Господа из Евангелия, что нет выше той любви, как жизнь свою отдать за друзей своих. То есть до последнего дыхания, до последней капли собственной крови помогать ближнему. Вот как? Вот это проявление любви христианской. Об этом сам Господь в Евангелии говорит. И это у кого язык поворачивается называть это грехом? Я не знаю. То есть этот человек, он уже против Евангелия, я считаю, идет. Против слов Господних. Душу за ближнего своего положить, то есть до последнего, если есть возможность, ему помогать. Вот ведь что? Вот это проявление христианской любви. А вот результат этого, вот он уже не в наших руках, да. Как я уже сказал, в роддоме там старались, ребенок вроде крепенький был, реаниматоры хорошие. А он все равно умер. Вот так. Поэтому оказывать помощь – это наша обязанность. А результат оказания этой помощи, вот он уже в руках Божиих. Это уже как Бог даст. Получится оживить – оживим. Не получится, значит, ну, как говорится, время пришло, если даже по нашему мнению еще не время. Вот так вот как-то. Я думаю, по моему мнению. Так, ну что ж, осталось у нас время еще. Вот, относительно действий Святого Духа в разных людях, ну, я буквально пару слов еще закончу, и потом отвечу на вопрос, который пришли сюда на Макс. Дело в чем? Мы с вами можем видеть некоторые моменты, интересные в Евангелии, что все апостолы до Дня Пятидесятницы, они, ну, не были совершенными, скажем так, в полной мере. И действия их, вот эти вот корявые, мы отмечаем в течение всего Евангелия. Хотя бы в том моменте, когда подходят там два брата, вот эти вот Громовы, братья Громового Анаргеса, это Андрей и Иоанн, Господу, и говорят, когда он там сказал, что в царстве будет там на престоле сидеть и судить 12-коленным Израилевым, и вот апостолы сядут и будут судить. И вот они набирают смелости, подходят и говорят: «Господи, а вот сделай так, чтобы один из нас сидел справа, а другой слева от меня». Помните, да? То есть о чем их мысли были в тот момент? Уж никак не о Царстве Небесном. О чем? О карьере, если уж современным языком говорить. Карьерный рост. Справа и слева от самого Господа сидеть. Вот. Предел мечтаний. Хотя мы видим, что Господь всех, не только этих 12 ближайших, а всех там, которые от 70, от 300. Мы об этом в Евангелии читаем же, да, что Он собрал их и наделил их даром исцеления, изгонять бесов и так далее. Они все были наделены вот этими способностями духовными. И вот находятся двое, подходят и говорят: «Господи, вот давай мы будем самыми крутыми. Справа и слева от тебя сядем, мы будем тут, значит, командовать всем». А в другом Евангелии там написано, что даже не сами они, мать подошла, просила за них. Вот как, что сами не решились, вот кишка тонка. А вот мамка подошла, попросила: вот сделай, чтобы вот они сидели справа, слева от тебя. Ну, ответ вы помните, да, вот сделать так, это, говорит, не в моей власти, а вот если смогут чашу, которую буду пить, и крещением, которым я крещусь, будут креститься, ну, вот это можно. Ну, готовы, ну, они сказали, готовы, ну, так и произошло. Вот, понимаете, вот у них на что было направление. Или взять там моменты, которые там уже сопряжены были со страхом, там прочее, когда Господа в Гефсиманском саду хватают, все апостолы разбегаются от страха. Один там Петр там тельняшку рванул, мечом махнул там ножом, как написано, отсек ухо. Ну, вроде бы невелика рана, тем не менее, Господь ему запретил использовать нож, приемший нож ножом погибнет, вложи нож свой в ножницу. Вот, помните, да? Все разбегаются. Петр не исключение, трижды отрекся. Хотя там за Иоанном зашел во двор архиереев. Понимаете, то есть вот какого-то совершенства в них не было. И самый яркий представитель из них, хотя он тоже был со всеми с 12, был всеми дарами наделен и прочее, прочее. Все имели Святого Духа там в определенной мере. Полноценно они его, конечно, в Пятидесятницу получили, об этом никто не спорит. Но частично вот эти дарования, исцеления там и прочее, которые им были даны, они все это имели. И до того, как до Дня Пятидесятницы ходили же, исцеляли, бесов изгоняли. Почитайте Евангелие, кто не читал. И вот Иуда, один из них, Искариотский, когда предает Спасителя, заканчивает свою жизнь совсем плохо. Тоже в курсе, как бы, да? Пошел и удавился. Все имели одну меру Духа Святого. Но вот в одних Святой Дух проявился вот так, а в Иуде вот эдак. В чем беда? Почему у него такая метаморфоза из целителя, экзорциста, изгонителя бесов вдруг превращается вот в банального самоубийцу? В чем дело? Мы об этом тоже говорили. Помните, да, что его довело до веревки и сучка? Гордыня. Как он такой весь, вот этим всем обладая, находясь в числе 12 первых учеников, вот такой вот еще плюс ему было доверено там деньги собирать, который тут всех кормил, поил, обувал, одевал, там деньги давал и так далее. Вдруг вот на такое предательство пошел. Не выдержала, как говорится, душа поэта позора мелочных обид. Пошел и удавился. Вот из-за этой самой гордыни, которая не позволила ему вот смириться с тем, что он такой хороший, такой крутой, и вот так вот нехорошо поступил. Все изнутри его разъело. Петр, другая совершенно ситуация, поступил точно так же изначально, но, как сказано, раскаялся и горько ушел, горько плача, и всю жизнь проплакал, собственно говоря. Понимаете? Вот еще одна из причин, а может быть и ведущая причина. Не просто то, что Господь там этот дух свой, вот эти вот дарования энергии распределяет каждому по мере способностей каждого человека, а потому именно, что кто-то со смирением, а кто-то с гордынькой это все в себе носит. Вот. Тоже разные результаты. И еще один момент. Те люди, которые ищут именно духовных дарований и высоких ощущений через эти дарования, те, как правило, их не получают, как бы они к этому ни стремились. И лоб могут в молитве разбить и так далее. А толку никакого. А те, которые со смирением, сознавая, что недостойны этого, они и получают. Потому как сказано, что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Поэтому нельзя, нельзя искать каких-то высоких ощущений и особых дарований. Нельзя к этому стремиться, это такое табу. Господь сам увидит, сам решит, кому чего дать, и получишь это, даже этого не желая. Господь сам увидит, когда тебе и что дать. Но если ты будешь вот именно ради этого что-то делать, пусть даже делать очень хорошо, старательно и усердно, скорее всего, Господь, видя, что ты имеешь в себе вот эту вот гордыньку, которая в случае получения дарования может в гордынищу вырасти, скорее всего, тебе этого не даст. Для твоей же безопасности до тех пор, пока ты не смиришься. Как только смиришься и поймешь, что ты этого недостоин, не дорос, считай, что это у тебя уже в кармане. Но для этого надо смириться от всего сердца. Опять же, не ложное смирение преподнести. Ой, вот я такой несчастный, вот я такой ничего недостойный, бейте меня все, плюйте в меня слюной, вот. Тоже ничего не будет, потому что, как говорится, ложное смирение пуще гордыни. Это еще так, смирение в квадрате получается, вот это вот. Вернее, гордыня в квадрате, вот это ложное смирение. Вот этого всего надо избегать. Вот тогда, может быть, и получится. А если это есть, то Господь ничего не даст. Будьте покойны. А у нас звоночек, видимо, финальный. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Олег. Благословите раб
0: Божий Михаил. Бог благословит. Спаси Господи.
3: Вот, отец Олег, вот сейчас на телеканале «Государство в России-1» выступал Коротченко. Ну, там он эксперт какой-то, государственный деятель. Говорит, что мы должны нанести удары по Украине, по энергетике, чтобы они замерзли. Он прямо это говорил на федеральном телевидении. И вот я хочу спросить, учитывая, что наш Господь, это наш Бог есть любовь, и Он нас лечит, Он нас не наказывает. Какое может быть лечение для такого мнения? Спасибо.
0: Для такого мнения лечение одно, вот как у апостола Петра. Случилась проблема с его, так сказать, смирением. Страх его настиг, и он не смог пойти за Христом на смерть, как он этого хотел. Тоже бился кулаками в грудь, что-то показывал, что-то требовал, что-то говорил. А в конце концов плакал. Так что вот лечение одно — покаянные слезы. Вот так. Покаянные слезы в течение всей своей жизни, если человек поступает против своей совести и против воли Божией. И это не к Коротченко относится, это не к Путину относится, это не к Зеленскому относится, это даже не к Гитлеру относится, это ко всем вообще людям, ко всем мыслящим. Только через покаяние, только через слезы покаянные можно достичь действительного прощения. Вот и все. Другого ничего Господь нам не предложил. Вот это вот самое важное и самое главное. Без покаянных слез от всего сердца прощение очень сложно получить, очень сложно. Вот это самый прямой, самый простой, скажем так, путь. Покаянные слезы. Ну что ж, оставшиеся минуты. Вадим пишет. Много раз слышал выражение «воцерковлен» или наоборот. Ну, то бишь, не «воцерковлен». Что это значит? Как-то непонятно. Объясните, пожалуйста. Дорогой Вадим, слово «воцерковление» означает, что человек знаком с правилами церковной жизни. И не более того. То есть воцерковленный человек, он знаком с некими правилами. То есть как правильно молиться, как правильно креститься, как правильно поститься, как правильно ходить в храм, как правильно вести себя в храме и так далее. Вот когда человек знает эти вещи все, ну, может быть, прочитал катехизис, может быть, сходил на катехизические курсы, может, просто со знающим человеком побеседовал и ведет себя в этом плане должным образом, вот его считают воцерковленным. А человек, который не знает, как себя вести по-христиански, скажем так, ну, тот, соответственно, и не воцерковлен, не введен в церковь, так скажем, в полной мере. Вот если в двух словах, то вот так. Можно, конечно, эту мысль развивать еще больше. Тут про каждый отдельный момент. Ну, вот в двух словах это так. Так вот, Николай спрашивает. Отец Олег, как относиться к системе оздоровления Серафима Чичагова? Дорогой Николай, дело в том, что Серафим Чичагов до своего рукоположения, до того, как он стал священномучеником, он там много чего писал, он занимался вопросами гомеопатии, сестра его, впоследствии монахиня, тоже в этом начинании его поддерживала, у него, сколько мне известно, прямого медицинского образования не было. Это были его, скажем так, ну, больше жизненные какие-то умозаключения. Вот. То есть прочитанные книги какие-то около медицинского характера, еще что-то. Но, честно говоря, признаюсь, что с этой вот прям системой его я не знаком лично. Просто если мы возьмем все его труды уже после того, как он написал Серафимо-Дивеевскую летопись, это уже будучи архимандритом, и уже в дальнейшем, будучи епископом, архиепископом, вы там, уверяю вас, не найдете ни слова о том, что он писал до своего рукоположения в священный сан. Поэтому все эти его труды, скажем так, вряд ли можно отнести в разряд творений святых отцов. Хотя один у нас такой человек удостоился, хотя не труды святых отцов, но, по крайней мере, мировую признательность его труд получил. Очерки гнойной хирургии. Наверное, догадываетесь, о ком я говорю. Это Валентин Феликсович, впоследствии архиепископ Лука, воин Ясенецкий. Вот. Ну, он, пожалуй, вот один такой, которого труд до его священного сана был, так скажем, на уровне мирового признания. Хотя в дальнейшем вот его труд уже такой богословский, «Душа и тело», там отчасти богословы современные ему, которые осматривали, да и на сегодняшний день там, ну, было и есть достаточно таких спорных вопросов в его точке зрения на соотношение духа, души и тела. Вот. Ну, тем не менее, это публикуется, это издается, но, опять же, к трудам святых отцов это немножечко не отнесено. То есть в качестве такой познавательной духовной литературы, да, можно почитать. Это вот «Дух, душа и тело». Вот. Но больше, скажем так, вот эти уже поздние его труды, ну, не знаю, как это называть трудом, ну, вот его автобиографию «Я полюбил страдания», которые... Вот там больше полезных вещей, как он через все это проходил, как он это все через себя пропускал, когда он в ссылках был и так далее, как вот он претерпевал все эти гонения, и как в конце концов он осознал, что именно это приближало его к Богу. И вот именно из-за этого он полюбил страдания. Так он и назвал эту вот книгу, которую он, в конце концов, издал, вот, ну, как автобиографический такой труд. Вот. Поэтому все эти творения Серафима Чичагова по какой-то оздоровительной системе, ну, скажем так, могут быть использованы, я думаю, но с оговоркой. Надо все-таки это смотреть, как говорится, согласовывать с научной точкой зрения, со взглядами именно научными на эти вопросы. Так же, как и гомеопатия и рознь. Всякие там вещи есть. Так что не надо, если Серафим Чичагов священномученик, значит, и все, что он там написал, это такой непреложный характер имеет истины. Нет. Вот в духовном плане, да, согласен, а вот в плане медицинском тут надо, как говорится, репу почесать, прежде чем сказать «да». Насколько это «да», а насколько лучше, так сказать, воздержаться, посмотреть, что ж будет. Так что будьте осторожны. Даже у Феофана Затворника некоторые труды, Алексей Ильич Осипов на это делает такой акцент, даже Феофан Затворник делал богословские ошибки. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
4: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

Находясь в ссылке в Тобольске, Александр Алябьев написал множество замечательных романсов, которые пересылал друзьям в столицу. Так произведения композитора продолжали звучать на концертах в Москве и Петербурге, но на афишах имя Алябьева не указывали, обозначая только инициалами АА. Здесь же, в Сибири, живя в приходе Захарьевской церкви, Алябьев впервые обратился к церковной музыке, которая, к сожалению, в основном осталась неизданной. Одним из таких сочинений является известная многими церковными регентами и певчими «Литургия ре минор». То, что эта литургия предназначалась не для смешанного хора, а только для мужских голосов, позволяет предположить, что Алябьев ориентировался на хор мужского Знаменского монастыря города Тобольска. Из письма Алексея Тучкова Алябьеву. «Звуки этой музыки остались у меня навсегда в памяти. Скажите, послали ли вы напечатать эту чудную, прелестнейшую музыку?» После смерти композитора его жена Екатерина Алябьева подарила Троице Сергиевой Лавре автограф хоровых голосов с надписью, выгравированной золотыми буквами на переплете каждой из четырех тетрадей. «Литургия Иоанна Златоустова на четыре голоса. Музыка Алябьева. Принесено в дар Троицкой Лавре Екатерину Александровну Алябьевую в память о ее супруге. 1851 год». Алябьев отбывал ссылку и на Кавказе. В воспоминаниях современника Алябьева, Сабурова, мы читаем. «При прощании с Кавказом Алябьев еще раз исторгнул слезы умиления и восторга своей духовной музыкой. Казалось, вся глубокая дума грустной высокой души его излилась в этих очаровательных звуках». Одно из замечательных духовных произведений из наследия Александра Александровича Алябьева — «Херувимская песнь».

После смерти Александра Алябьева часть его архива, в которую входило свыше 500 музыкальных рукописей, была передана кем-то из близких в Московскую консерваторию. И там, без всякого учета и обработки, свалено в подвалах. Музыкальные и литературные рукописи, находившиеся у частных лиц, зачастую уничтожались. Первый биографический очерк появился только в начале 20-го столетия. И лишь после Великой Отечественной войны, когда архивы стали доступны для изучения, рукописи композитора извлекли из подвалов консерватории и передали в Государственный центральный музей музыкальной культуры имени Глинки. Известна интересная и, в общем-то, весьма показательная история уже советского времени. Когда были обнаружены рукописи Алябьева, и перед исследователями начал раскрываться его композиторский масштаб, к исполнению найденных произведений привлекли многих выдающихся интерпретаторов той эпохи. Обратились также и к Эмилю Гилельсу. Эмиль Григорьевич удивился. Алябьев? Ведь он дилетант. Его тут же попросили посмотреть фортепианные партии камерных ансамблей Алябьева. И Гилельс, который собирался играть с листа, взял ноты и вдруг сказал, что ему нужно внимательнее их рассмотреть и позаниматься. И некоторое время спустя в студии звукозаписи из-за сложности фортепианной партии тоже возникли неожиданные проблемы. Гилельс сбивался и переписывал. Вот таким дилетантом оказался Александр Алябьев. К чести выдающегося советского пианиста, во второй половине 40-х годов он блестяще записал камерную музыку Алябьева со своими коллегами из квартета Бетховена, заложив тем самым фундамент традиции ее исполнения. Алябьевское наследие – ценнейшее достояние русской музыкальной культуры. Его творчество – предвестник многих достижений русской композиторской школы второй половины XIX века. Выдающийся музыковед, академик Асафьев, называл Алябьева дальнозорким талантом. Асафьев писал: «Среди многих музыкальных дарований русского искусства первой половины XIX века всплывает имя Алябьева. Имя, с каждым годом все более и более яснеющее для нас, благодаря умножающимся раскопкам его музыки».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Крестный ход чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. 11 сентября в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Предстоящее событие мы попросили прокомментировать руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова.
1: 11 сентября – это особый день, потому что в этот день церковь вспоминает большое трагическое событие – это усекновение главы Иоанна Предтечи. Если возвращаясь к истории этого события, то оно было совершено именно под влиянием алкоголя. И поэтому для православных христиан это вот большой пост должен быть. И мы этим крестным ходом, мы богослужением подчеркиваем вот именно вред от употребления алкоголя и наркомании. И поэтому молимся за тех людей, которые борются с этой немощью, и, соответственно, призываем, чтобы эта борьба, вот эти вот обстоятельства, они как бы не замалчивались. И вот у нас будет в 9:00 божественная литургия в храме в честь видения Пресвятой Богородицы, и потом будет в час начала крестного хода с молебным пением перед иконой «Неупиваемая чаша» по улице Большая Покровская через Кремль и до Благовещенского монастыря. И мы приглашаем всех принять участие в этом крестном ходе, чтобы подчеркнуть важность трезвеннической жизни и особенно важность принимать все немощи других и стараться помогать им с этими немощами бороться.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова. Напомним, что крестный ход состоится 11 сентября. Он начнется от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и экхизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помощьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. 8 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области в новом учебном году в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Данный федеральный проект реализуется 2-й год подряд. В минувшем году было открыто 12 агротехклассов в 10 округах региона. В новом учебном году к проекту присоединились Ордатовский, Большемурашкинский, Воскресенский, Выксунский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Павловский и Шаранский округа. Число учеников агротехнологических классов увеличилось более чем в 3 раза и достигло почти 600 человек. Ребята получают разносторонние знания, как профориентационную базу, так и углубленное изучение отдельных предметов. Профклассы эффективны для ранней профессиональной навигации школьников. А главная цель такой работы – подготовка кадров для аграрного сектора. Отметим также, что предприятиям, индустриальным партнерам агротехнологических классов, которые вкладывают средства в ремонт и оснащение профильных кабинетов, субсидируются до 90% затрат и до 95% на стимулирующие выплаты учителям. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Первое русское преподобническое житие Феодосия Печерского.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Духовные основы русской литературы». И речь сегодня пойдет о творении преподобного Нестора, житие преподобного отца нашего Феодосия игумена Печерского. Житие, должен заметить, перечитывалось много-много раз. Иногда его знали даже наизусть. Начинается с того, что недалеко от Киева, в 50 поприщ, поприще это приблизительно 600 метров, есть город именем Васильев. Именно в этом городе и первоначально жили родители бояре Феодосия Печерского. Здесь очень такой вот важный момент. Обращу внимание, что трижды они меняли место своего постоянного жительства. Собственно, трижды Феодосий и будет испытывать свою судьбу, потому что трижды он будет уходить из своего дома в то место, которое, как ему первоначально казалось, приуготовлено для него, для его того самого духовного подвига, духовного становления. Казалось бы, вещи, вот когда читаешь, они незаметные. Но, с другой стороны, какая-то связь, в том числе и смысловая, в этом есть. Ищут место, наиболее удобное для жизни. Его родители, что тоже немаловажно, потом мы увидим, как будет мать говорить о доме. И точно так же и Феодосий ищет место не просто удобное для жизни, а удобное для духовного подвига. Это уже несколько другой уровень. И вот когда младенец родился, на восьмой день приносят его в церковь. И пресвитер, видев детище, сердечными очима презревая о нем, як уже хочет из млада Богу датися, Феодосием того нарицает. Кто такой Феодосий в переводе на русский язык? Это Богом данный. Богом данный и, собственно, Богу предназначенный. Получается так, что в самом начале предопределяется Божий промысел о человеке. Вообще, житие – это как раз пример разворачивания божественного промысла о человеке. Но в человеке, который, с одной стороны, творит свою волю, это несомненно, потому что свобода выбора есть у каждого человека. Но вот самое важное, и мы тоже здесь увидим, что воля человека должна совпадать с божественной волей. Тогда и будет разворачиваться божественный промысел о человеке. Когда человек творит свою волю, но вопреки божественному предопределению, у него ничего не получится. И тому тоже здесь есть примеры. Понимаете, каждое житие – это своеобразное духовное наставление для читателя или для слушателя. Уже изначально пресвитер, ну, не у всех есть такой пресвитер, который мог бы прозреть духовными очами и сказать, что какое будущее будет этого младенца. Но на 40-й день приносят, как положено было в Древней Руси, крестить, вот на 40-й день приносят, и уже его крестят с именем Феодосия. То есть, повесть милосердие Божие. «Себо не избра от премудрых философ, не от властелинграда пастуха и учителя инокием, но да осем прославится имя Господне, яко грубцы невеже премудрые философы вися. Откуда не ожидали, оттуда и воссияла нам утренняя звезда пресветлая. Так что во всем странам видно сияние ее, и собрались к ней все презрев Божие только светом ее насладиться». То есть вот уже прозревается будущего Феодосия. «О милосердие Божие! Сперва место указав и благословил, создал Бог поле, на которое будет пастись стадо богословенных овец, но пока им пастуха еще не избрал». Смотрите, вот какие художественные образы. То есть вот стадо овец, но опять же таки здесь аллюзия к Христу, который пасет стадо свое. И нужен был пастух. И вот теперь мы видим рождение этого пастуха. Вот случилось так, что они, родители, переселялись, оказались в Курске, довольно-таки далеко от Киева в конечном итоге. И вот там-то начинаются первые подвиги еще отрока Феодосия. Возрастал он, как замечает агиограф Нестор, телом и душою, и стал посещать церковь. И все больше и больше прилепляться к ней, ходить на службы и стоять по много часов на эти службы. Я уже говорил, еще раз отмечу, что родители Феодосия были людьми зажиточными. Это бояре. Мать Нестор замечает, что у нее был очень низкий голос, как у мужчины. И вот если она говорила за забором, ее не было слышно, то могли подумать, что это говорит мужчина. Это с одной стороны. То есть вот голос уже передает удивительное, такое крепкое материальное начало. Но оказывается, что она еще и была дебелотелом. То есть она была, оказывается, крупной, ну и мужеподобной. Она очень сильно любила своего сына. И поэтому старалась, конечно же, сделать для своего сына все, потому что он был единственным. А сын ничего не хочет. Вот она ему покупает или заказывает дорогие светлые одежды. Ну, светлые – это праздничные одежды. А он их или нищим отдаст, или когда мать заставляет и рядом с ним идет, он может в лужу прыгнуть и испачкать все эти светлые одежды, за что был и поругаем, и побиваем своей матерью. Вот это вот выражение материнской любви в побоях, оно подчеркивается здесь особо. Юный Феодосий довольно-таки рано научился книги читать. Естественно, это церковные книги, Евангелие, как можно больше читал эти книги. Многие знал наизусть, особенно псалмы. Но это, опять же, таки пример того, как учились в Древней Руси, учились по учительному Евангелию, там даже было такое своеобразное предисловие, как учиться и читать, и понимать. Потому что чтение – это и понимание того, о чем ты читаешь. Это не просто складывать слово в слово или букву в букву слово в слово, чтобы, так сказать, какие-то предложения. Нет, это еще и разумение текста. Так вот, вскоре он изучил всю грамматику, так что поражались все уму его и способностям, и, как всему, он быстро научился. И даже премудрость обрел. В чем же еще проявлялось? Это в покорности, послушании, которым отличался он от всех других учеников. И вот когда Феодосию было всего лишь 13 лет, отроческий возраст, ушел из этого мира его отец. Вот тут уже начинается противопоставление такого сильного материнского начала. Мать, можно сказать, олицетворяет материю. И противостояние материи, матери, и духовного, богоносного Феодосия. Но здесь важно еще, мы же говорили, что Феодосий должен исполнять все 19 заповедей. Пятая заповедь как раз гласит о почитании родительском. Значит, он должен почитать мать свою. Отца нет, значит, глава семейства становится мать, и он должен ее почитать. И вот мать, которая старается дать своему сыну все, что ей кажется ему нужно, в том числе и светские одежды, заставляет даже ходить с верстником, играть в разные игры, а это очень не нравится самому Феодосию. Так вот, он одевается не ветхие, а поношенные одежды, а она же ему пеняла за это, потому что укоризну он не только себе, но и всему роду получал. Потому что, ну, все же говорили, вот боярский сын, а в каких одеждах ходит. И матери это, естественно, сильно не нравится. «Он нам уже о том непослушающее, и так же многожды ей от великой ярости разгневатися на ни, то есть на него, и бите его, бебо телом крепка и сильна, якоже и муж». Вот здесь, видите, в чем проявляется, в кавычках, материнская любовь. В том, что она же хотела как лучше, чтобы как можно краше выглядел ее сын, как все, а может быть даже еще лучше, а он этого не хотел. И поэтому его поведение приводило ее в ярость. Он же, отрок, все со смирением выносил. А тем временем божественный юноша мыслише, как и каким образом обрести спасение. То есть уже тогда в юношеском возрасте, крайне редко это бывает, он задумался, а чем же может человек спастись. Но это уже начинается разворачиваться божественный промысел. Читая о святых местах в Евангелии, он решил пойти в Святую Землю, то есть в Иерусалим, Палестину. И как-то однажды в город пришли паломники. И, побывав в городе, сказали, что они собираются идти обратно в Святую Землю. Юноша вожелал пойти вместе с ними. И вот тут вот начинается проявление божественного промысла. То есть, вот вообще хорошее вид начала, правильно? Или желание пойти вместе с Божьими угодниками в святую землю. И он вместе с ними попросил, когда они будут идти, чтобы они его предупредили, тайно покинув дом ночью, взял с собой самое необходимое, то есть одежды, там, и чуть-чуть еды, то есть ничего, никаких недорогоценностей, понятное дело, там, ни денег, ничего этого он не брал, отправляется вместе с ними. В скором времени мать обнаружила, что ее сына нет, и посылает слуг своих, чтобы, ну, дорога-то одна, чтобы догнали и вернули его домой. Почему не получается уйти в Феодосию, в святую землю, то есть покинуть русскую землю? Благий же Бог, не попусти ему отыти от страны сия, его же из чрева матерное и пастуха быти в стране сей, то есть в стране русской, благословенный овец назнамена. То есть вот он должен быть пастырем для этого стада овец, которые соберутся в русской земле. То есть он должен быть пастырем для монахов. Он пока этого еще не знает. Конечно же, как и любой из нас, устремляющийся к какой-то цели и не достигающий ее, получает огорчение. Потому что мы, в общем-то, не знаем, во благо это ли во зло достижение этой цели. Казалось бы, вот здесь же во благо в святую землю уйти, оказывается, нет. Потому что вот это было бы пострадала русская земля, потому что этот бы светильник не воссиял бы в русской земле. Ну, давайте себе представим, Феодосий уходит в святую землю. Да, он бы подвязался в какой-то там монастыре, но тогда бы не был создан Киево-Печерский монастырь. Это обитель, из которого выйдет огромное количество духовных отец, вот и наставников, о чем я уже говорил. Понимаете? То есть от воли одного человека очень много, и от деяния одного человека очень много зависит. И вот поэтому Господь не попустил, потому что воля человеческая не согласуется с волей Божией, потому что этот светильник должен просиять в русской земле. Поэтому посланные матерью слуги его схватили и возвращают его в дом. Мать, когда привели связанного Феодосия, схватила его в гневе, вцепилась ему в волосы и повалила его на землю, стала пинать ногами и осыпать упреками страшными. А затем, когда уже вернулись домой, видя Феодосия связанного, точно разбойника, на показ людям, и была в таком гневе, что и придя домой, била его, пока изнемогоша. В другом месте Феодосия напишет, что пока не натрудила руку до изнеможения, а потом ушла. Но божественный юноша все это с радостью принимал, молился Богу, благодарил за все перенесенное. Его посадили на цепь, чтобы, опять же, никуда не сбежал. Мать долго гневалась на него, через 2-3 дня пришла к нему, потому что он ничего не ел, не пил. Ну и уже стала уговаривать, чтобы он никуда не ходил. Снова опять уже готова была позволить ему делать все, что он хочет, но только бы сказать, никуда не уходил. Феодосий воспользовался этой возможностью, обещанием материнским, поскольку он узнал, что в той церкви, в которую он ходит, стали реже проводиться службы, ибо не хватало просфор для службы. И тогда он решил печь просфоры. Для юноши это, конечно, очень тяжелый физический труд. Феодосий с радостью взялся за эту работу. Покупал муку и все, что нужно для испечения просфор. Часть просфор продавал с тем, чтобы опять получить деньги и покупать муку. А вот любопытно, а вот то, что получалась прибыль вот от разницы продажи просфор и покупки муки, эту вот разницу отдавал нищим. То есть он себе никак не зарабатывал на этом, но вот наоборот помогал как мог, в том числе и нищим. Ну а мать, видя, что он закопченный, а что у него руки и лицо потемнело, княжеские дети, конечно, белоручки, и мать опять натрудила руку, что ей хотелось, чтобы красавец был сын, вот так он себе изнемогал. А вот властелин града того, узнав, что юноша такой и боголюбив, и в церкви старателен, и вот и просфора печет, решил тоже как-то отметить его старания и подарил ему светлые одежды. Феодосий не принял их, а дал нищим. Тогда властелин града того, имени называется, еще раз подарил одежды. Феодосий тоже от них избавился, тоже кому-то передарил. И властелин похвалил его, ну и разрешил ему в своей церкви тоже приходить на службу и здесь находиться. Начинается уже и здесь, в юности, подвиги Феодосия Печерского. Прежде всего, мать, чтобы не сбежал Феодосий, посадила его на цепь. Но потом, через несколько дней, сняла эту цепь. Но она даже не догадывалась, что у юноши уже возникает потребность самому томить плоть. И он заказывает себе вериги. Вериги – это железо, скованные такие пластины на цепи, которые надеваются на тело, для именно томления тела. И мать стала замечать на рубахах, которые носил Феодосий, кровь. И вот она принесла ему новую рубаху и настала на том, чтобы он переоделся. Ну, юноша засмущался, сказал: «Я не хочу при тебе переодеваться». Но она настояла на том, чтобы он переоделся. И когда он снял эту рубаху, и проявились на рубахе следы крови, и мать увидела вот эти вериги на его теле, которые впиваются в тело, и, естественно, там кровавые раны, но она опять натрудила руку. Такое вот физическое проявление любви. Казалось бы, спасает сына своего, ей так кажется. Такое томление, каких-то его стремлений покинуть дом свой. А в дому-то как полна чаша, да, богатства и всего. Почему же нужно уходить из этого-то дома? Мать не понимает, куда устремляется ее сын. Какой дом он ищет? А он ищет дом для молитвы, дом для спасения. Ну и вот вторая попытка убежать. Он бежит также тайно в другой город, поселяется в доме у какого-то священника, занимается теми же самыми делами, то есть печет просфору. Мать опять ищет своего сына, опять его находит, опять возвращает домой с побоями. Говорит: «Не могу без тебя жить, так сказать, оставайся дома». Вторая попытка тоже не получилась по одной простой причине, потому что, опять же таки, это не тот путь, который нужен для Феодосия. И вот, наконец, когда Феодосий задумался над тем, что нужно уйти в монастырь, и узнал, что в Киеве много всяких разных монастырей, и когда узнал, что через их город идут гости, то есть купцы, в Киев, то он решил теперь тайно, не показываясь им, пойти вместе с ними в Киев. И уловка его удалась, потому что посланные слуги Феодосия, который прятался где-то по оврагам, где-то в кустах, где-то в лесу за деревьями, они его не смогли найти. Он даже вместе не ночевал с этими купцами, поэтому они даже не знали, что юноша идет, по сути дела, за ними или вместе с ними. И вот когда он пришел в Киев, стал обходить различные монастыри, я хочу обратить внимание, что это приблизительно, мы не знаем года рождения Феодосия. Есть такая оговорка, что ему было около 17 лет, когда он приходит в Киево-Печерскую обитель, ну и потом уже выстраивается его хронология уже от года смерти. Это приблизительно 1056-1057 год, когда он приходит в Киев. А географ пишет, что в это время уже было достаточно много в Киеве монастырей. То есть, смотрите, довольно-таки быстро распространяется православие по русской земле в самом Киеве. Но эти обители, ну, можно сказать, были богатыми. И они увидели юношу, у которого ничего не было, и они не приняли в эту обитель, в свои обители. То есть, обойдя все обители, он, так сказать, не нашел нигде места. Опять же таки, можно огорчиться, что вот желаемое не достигнуто, а можно совершенно по-другому оценить эту ситуацию. Это не твое. Это не те, не твои монастыри. Потому что тебе Богом уготовлено нечто другое. И тут он получает подсказку, что на Киевских горах, в пещере, которую когда-то выкопал Иларион, вот тот самый Иларион, который станет потом первым из русских митрополитом киевским, это тот самый, который написал слово о законе благодати. Так вот, когда-то, когда он еще был пресвитером церкви Берестова под Киевом и приходил вот на эти Днепропские кручи, на Днепропские горы, он ископал туда двусаженную пещерку. Но когда стал митрополитом, естественно, он оставил эту пещеру. И вот в эту пещеру пришел Антоний с горы Афон. У Феодосия тоже была идея пойти на гору Афон. Но вот оказывается, вот старец приходит с горы Афон, который подвязался там 30 лет, но потом увидел Богородицу во сне, и она сказала: иди в русскую землю, то есть возвращайся в ту землю, откуда ты пришел. И вот Антоний пришел и обнаружил эту пещерку и поселился в ней. В эту же пещерку приходит и Никон, будущий Никон Великий. Если Антоний просто старец-монах, то Никон иеромонах, то есть священник. И вот именно к ним приходит Феодосий. Опять же таки, тоже промыслительно, потому что просто монах не может постричь другого монаха, а вот иеромонах может постричь. И Антоний, он здесь старший, он старец, прозрев духовными очами, что именно Феодосий будет устроителем этого монастыря, приказывает Никону постричь его. И Никон постригает Феодосия в монахи. Вот на этом мы с вами и закончим сегодня.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Малышам и малышкам.
2: Добрые православные сказки для самых маленьких.
3: Виктор Кротов. Червячок Игнатий и его друзья. 20 сказочных историй. Что может сделать тот, на кого и внимания особо порой не обращают? Сидеть в своей норке и не высовываться? Червячок Игнатий не такой. Он успевает и поработать, и почитать, и поиграть, и напоить гостей чаем. Кроме того, с ним происходят удивительные приключения, из которых он всегда выходит с честью. А какие у него друзья? С червячком Игнатием и его друзьями вы не заскучаете. И даже задумайтесь о каких-то вещах, о которых надо поразмышлять, кто бы ты ни был. Червячок, ребенок или взрослый. 20 сказочных историй прозвучат в исполнении Елены Дементьевой и Михаила Чичикина. История вторая. Норка насквозь.
4: Это было зимой, когда у червячков гораздо больше свободного времени. Червячок Игнатий решил вырыть норку, которая прошла бы всю землю насквозь. Прорыть норку сквозь земляной ком у него получалось быстро.
5: «А если поработать подольше, — думал червячок Игнатий, — можно прорыть норку и сквозь всю землю, ведь земля — это тоже земляной ком, только большой».
4: Червячок Игнатий работал усердно. Скоро норка у него стала такой длинной, что он не успевал вечером вернуться к себе в спальню. Поэтому червячок Игнатий, захватив с собой несколько необходимых вещей и несколько любимых книг, ночевал в самой глубине норки, там, где он ее удлинял дальше. Еще он учил английский язык, ведь он собирался вылезти на другой стороне земли, в Австралии, где все говорят по-английски. Червячок Игнатий копал норку и разговаривал сам с собой.
5: «Когда я кого-нибудь там, в Австралии, встречу, я скажу «Hello!» Это же значит «Привет!» И скажу «My name is Worm Игнатий!» Это значит «Меня зовут Червячок Игнатий!» И скажу «I am your friend!» Это значит «Я ваш друг, тут мы и подружимся».

0: норка была уже довольно длинной, когда червячок Игнатий почувствовал, что кто-то роет землю ему навстречу.
1: «Вот это удача!» – обрадовался червячок Игнатий. «Я рою ход в Австралию, а кто-то роет ход мне навстречу. Наверное, этот кто-то из Австралии. Наши норки соединятся, и получится одна норка насквозь».
0: Он стал работать еще энергичней. И вот в его норку вполз другой червячок, видимо, австралийский, и сказал по-английски:
2: «Hello, I am your friend».
1: «Как хорошо, что я вовремя выучил английский язык», — подумал червячок Игнатий. «Теперь я прекрасно понимаю этого австралийца. Ведь он сказал: привет, я ваш друг. Я и сам хотел так сказать».
0: Но все это он подумал про себя, а вслух ему осталось только сказать:
1: «Hello, my name is Warm Игнатий. I am your friend».
0: И замолчал.
1: «Жалко, — подумал червячок Игнатий, — что я так мало учил английский язык. Даже не знаю, что еще сказать. Все забыл. Ладно, пусть он говорит, австралиец. Ведь английский — это же его язык».
0: Но другой червячок тоже молчал, а потом сказал:
2: «Я почему-то все по-английски забыл».
0: И сказал он это не по-английски, а по-русски.
1: «Значит, вы не австралиец?» — удивился червячок Игнатий.
2: «Вы не австралиец?» —
0: еще больше удивился другой червячок.
3: Тут им осталось только рассмеяться. Так они и поступили. Оказывается, второй червячок, его звали Палладий, тоже рыл норку насквозь. Он тоже готовился попасть в Австралию и тоже учил английский язык.
0: Но как-то так вышло, что норки их загнулись и встретились друг с другом, не дойдя до Австралии. Это было удивительно, ведь они жили на разных концах огромной Москвы. И если бы не прорыли норки навстречу друг другу, никогда бы не встретились. Хотя червячок Игнатий и червячок Палладий не попали в Австралию, они не жалели об этом, ведь им все-таки удалось прорыть норку насквозь. От жилья одного друга к жилью другого.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
6: У меня духовная радость – это когда у нас никто не болеет, и мы все здоровы. И я прошу об этом в молитвах Господа.
7: Для меня духовная радость – это вот в прошлом году в учебном. Я не все успевала с домашними заданиями, и поэтому я никуда не ходила, просто была в продленке. А сейчас у меня уже и тренировки, и меня берут на репетиции по спектаклю в школе. И мне от этого душа радуется, то, что я достигла своей цели. То есть моя духовная радость – это то, что я достигаю своей цели.
8: Для меня духовная радость – это когда я стараюсь побольше молиться, потому что молитва – это разговор с Богом, и я таким образом тоже, это для меня тоже духовная радость. Я молюсь каждое утро, каждый день и стараюсь ходить в храм почаще, потому что это тоже духовная радость.
9: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозя

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алиасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
1: Батюшка, вопрос. Вы куплены дорогой ценой. Не делайтесь рабами человеков. Первое послание к Коринфянам, глава 7, 23 стих.
2: Так.
1: Как не быть рабом своего положения, имею в виду социально зависимое положение? Помогите, пожалуйста, определить границы внешней зависимости и внутренней свободы.
2: Очень хороший, мне кажется, даже в какой-то степени своевременный вопрос. Почему? Потому что сейчас при внешнем отсутствии вот этих вот разногласий между тем, что мы читаем, как бы все, вроде бы все везде гладко. На самом деле вы куплены великой ценою, имеется в виду то, что за каждого из нас Христос на кресте однажды пролил свою пречистую кровь. И куплены в том смысле, что все мы должны быть после пришествия в мир Христа Спасителя людьми, находящимися вне зависимости от греха. То есть, когда мы поем на Пасху «Смертью смерть поправ», это говорит о том, что уже однажды Господь сделал все для того, чтобы дать нам возможность быть праведными. Это и есть как раз свобода от греха. А то, что нас спрашивают наши слушатели, очень хорошо, что задают такие глубокие вопросы. Я, честно говоря, очень благодарен этому слушателю за такой вопрос. Дело в том, что мы все являемся заложниками нашей земной жизни в той или иной степени. Мама хотела бы, не хотела спать, ей нужно ночью водиться с ребенком, с грудным, кормить его молочком, мыть, переодевать, перебывать, укачивать и так далее. Заложник? Конечно, заложник. Сам маленький ребенок, разве он не заложник? Находясь уже в таком беспомощном состоянии, этот маленький человечек, он уже является даже заложником в какой-то степени обстоятельств. Дальше больше. Мы вынуждены начинать вставать в садик, рано вставать в школу, учить безумное количество каких-то языков чужих, несвойственных нашему лексикону, да? Учиться коммуникациям в школе. Когда мы вырастаем, заканчиваем, дай бог, если мы сдали эти страшные вещи, как ЕГЭ, и поступаем в какие-то высшие учебные заведения, там начинается еще больший уровень каких-то несвобод. Но несвободы в нашей жизни, которые нас окружают, спеленанные руки у младенца. Заложница мама, когда она ночью водится с малышом, хочет спать сама, может и болеет и прочее. Когда нужно вставать, заставлять себя в прямом смысле слова идти на работу, зарабатывать кусочек хлебушка, чтобы было что поесть семье и так далее. Когда нужно соответствовать тем лекалам, которые от нас требует наша профессиональная деятельность. Это не отсутствие свободы. Почему? Потому что здесь речь идет о двух разных мирах. Одно дело отсутствие свободы от греха, то есть если мы продолжаем совершать грех, то мы являемся рабами греха. Об этом идет речь. Свобода не совершать грех. Собственно говоря, вот это существование здесь на земле, оно подразумевает отсутствие свободы. Мы не свободны сами по себе личности. Мы зависим от миллионов факторов. И та свобода, о которой говорит апостол, и та несвобода, в которой мы живем, это две разные составляющие человека. Здесь ограничивать или давать рамки, как сказано, допустим, в нашем вопросе, очень сложно по той самой простой причине, что одно дело подчиняться руководителям, платежкам за квартиру и ценам в магазине, а другое дело быть свободным от тех грехов, которыми раньше мы страдали. Это две разные вещи, поэтому здесь между собой они не всегда имеют соприкосновение. Чаще всего этого соприкосновения просто нет.
1: То есть можно быть рабом, но свободным от греха?
2: Конечно, об этом речь идет. Именно об этом речь идет. Что можно быть зависимым, например, находиться в тюрьме, в заключении, в рабстве, находиться в рабстве у начальника и так далее, там, или у деспота мужа, но при всем при этом быть свободным от грехов, не спутанным по рукам и ногам грехом.
1: А это только наша личная внутренняя работа?
2: Во-первых, это не только наша личная работа, это наше личное желание. Во-вторых, это наше действие по отношению к самим себе. И это то милосердие Божие, которое призывается на нас преизобильно.
1: Нашей молитвой?
2: Просто призывается. Как любовь матери, вне зависимости, плачет ребенок или нет. Ребенок лежит, спит.
1: Призывается нами?
2: Нет, просто Господь нас любит и преизливает на нас свою божественную благодать, поддерживающую, укрепляющую, восстанавливающую, нуждающую и так далее.
1: Спасибо, батюшка.
2: Помогай нам, Бог.
1: Сегодня с нами в студии был протоиерей Николай Алиасов.

0: Церковное слово.
1: Абие.
2: Абие означает «скоро», «тотчас», «внезапно», «сразу», «вдруг», «немедля». Пример из Деяний святых апостолов.
3: «Абие убо, отступиша от него хотящие его истязати, и тысячник же убояся, разумев, яко римлянин есть, и яко бей его связал». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его.
2: Итак, абия означает «скоро», «тотчас», «вдруг».

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Максим Грек.
2: Преподобный Максим Грек. В миру Михаил Тревалис. Он родился в семье богатого греческого сановника в городе Арте. Юноша получил прекрасное образование. Он учился не только в Греции, но побывал и в Париже, Флоренции и Венеции. Там Михаил встречался с видными деятелями эпохи Возрождения. Вернувшись на родину, он прибыл на Святую гору Афон и принял иночество в Отопецкой обители с именем Максим. Вскоре великий князь московский Василий Иоаннович попросил константинопольского патриарха прислать ему ученого-грека, который мог бы помочь с переводами и исправлением богослужебных книг по греческим оригиналам. Иноку Максиму повелели отправляться в Москву, хотя на тот момент он не знал славянского языка. По прибытии Максиму было сразу дано поручение переводить толкование на псалтирь, затем толкование на книгу Деяний апостолов и несколько богослужебных книг. Монах поручение послушно исполнял и справлялся со всеми возложенными на него обязанностями. Митрополит московский Варлаам ценил труды Максима Грека, но затем кафедру занял митрополит Даниил, и все переменилось. Максим, видя в жизни властимущих отклонения от евангельского учения, не мог молчать. Своей смелостью он раздражал московского князя и некоторых церковных иерархов. За это, под предлогом того, что Максим якобы сознательно допускал ошибки в переводах, его заточили в темницу. Произошло это в 1525 году. Согласно церковному преданию, в темнице Максиму явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься от вечных мук». Максим написал углем на стене молитву Святому Духу, которая и ныне читается в церкви. Спустя 6 лет Максима Грека вызвали на собор и предъявили новые обвинения. Подвижника отправили под церковным запрещением в Тверь, где он жил в Тверском отрочмонастыре под надзором добродушного епископа Акакия. Владыка уважительно обходился с невинно пострадавшим монахом и ел с ним за одним столом. В Твери Максиму Греку разрешили читать и писать, и он создал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». 20 лет провел Максим в ссылке. Лишь под старость ему разрешили жить свободно и сняли все запрещения. Последние годы своей жизни подвижник провел в Троице-Сергиевой лавре. Вместе со своим учеником Нилом он усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Максим Грек скончался в 1556 году. Его похоронили у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры. На Поместном соборе 1988 года Максим Грек был прославлен в лике святых. Его мощи нашли в 1996 году и перенесли в Успенский собор главного русского монастыря.
0: Святые земли русской.

0: Рыжий дождик валит с небосвода, ветер рыжие листья несет. Листопад, смена времени года, листоход на реке, листоход. У реки подмерзают бока, и от иния некуда деться. Лисьей шубы накрылась река, но дрожит и не может согреться. Валерий Шульжик.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 9 сентября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра, 9 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворил все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли,

и чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу.
Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысел исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и притечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, веси бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святаго ангела-хранителя моего.
вему бо Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но нам не грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в домовом храме святой мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова после божественной литургии 25 января 2014 года.
2: Искушение пищей, материальными факторами, чудом и властью, они присутствуют не только в жизни великих людей, они присутствуют в жизни каждого человека. В каком-то смысле это искушение является главным искушением, с которым человек сталкивается, живя в этом мире. И, может быть, особенно в этих трех искушениях выпуклано представлена идея чуда. Чудо как способ убеждения. Господь отказывается от этого средства. Он не желает чудесным образом от некой силы дьявольской получить власть над миром. Каждый, наверное, кто читал Евангелие, скажет: подождите, но ведь больше всего в Евангелии говорится о чудесах Божьих, о чудесах, которые Спаситель являл людям. Он исцелял, кормил, Он воскрешал из мертвых. Это ли не чудо? Господь совершал эти чудеса. Но Он не совершал их для того, чтобы поразить людей и детерминировать их свободный выбор. Он не совершал эти чудеса для того, чтобы превращать людей в рабов, чтобы, поражая воображение, действительно лишить человека любой возможности идти иным путем, если он захочет пойти этим путем. Господь совершал чудеса, только движимый любовью к людям. Это не были фокусы, поражающие сознание. Это были добрые дела. И вот что удивительно, эти чудеса не производили того впечатления, которое они могли бы или должны были произвести на людей. И вплоть до самого ареста и допроса у первосвященника все время обращаются к Спасителю эти требования: «Яви чудо! Докажи, что ты Сын Божий!» Как будто мало было воскрешения четверодневного Лазаря, как будто мало было исцеления прокаженных. Все забыто. Никакого впечатления те чудеса на людей не произвели. Им нужно было новое чудо и доказательство, которое, конечно, ничего бы не доказало вновь. Ничего не изменилось с тех пор. И до сих пор для того, чтобы поверить в Бога, люди требуют чуда. Свершаются чудеса каждый день. Не верим, не те чудеса. Сотни тысяч людей стоят в очереди, чтобы прикоснуться к святыне, потому что реально получают помощь и потом свидетельствуют об этой помощи. Не верим. Все это в руках Божьих не является силой, которую Бог использует для обращения к вере людей. Он дает нам чудо по своей любви к нам. Он отвечает чудом на нашу молитву.
0: Первосвятительское слово.

0: Чьи уши да услышат.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, с 1 по 7 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И какие такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и Осии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Наверное, у каждого из нас есть знакомый или родственник, успехами которого мы по-настоящему гордимся. Более того, мы нередко испытываем гордость за совершенно незнакомых нам людей. Например, когда одерживает победу представляющая нашу страну спортивная команда. Да и сами спортсмены нередко говорят о том, насколько важна для них поддержка болельщиков. Читая евангельские строки о том, как Христос посетил свою родину, город Назарет, невольно ощущаешь неловкость и стыд за жителей города, в котором вырос Иисус. Они были прекрасно осведомлены о чудесах, которые творил Иисус, и о его учении, но так и не захотели разглядеть в нем Спасителя. «Да, он творит нечто необычное», — говорили они, «но ведь он всего лишь сын нашего плотника. Мы знаем его семью, его родственников». Вместо того, чтобы внимательно прислушаться к его учению, они унижали Христа за его бедное происхождение. И эта зависть соотечественников обернулась против них. По словам евангелиста, Христос не мог совершить там никакого чуда. Не мог совершить не потому, что был бессилен, а потому, что вокруг него были люди неверующие. И если для человека, обладающего искренней верой, чудо становится естественным итогом его надежды, то для людей завистливых любое событие может стать предметом осуждения. Зависть ослепляет людей, и они перестают видеть и замечать очевидное. Французский мыслитель Блез Паскаль говорил: «Иисус одинок в этом мире», как бы продолжая слова из Евангелия от Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Как часто мы отказываемся замечать в наших ближних добрые черты, как часто очерняем людей, осуждаем их, не можем ужиться и не умеем прощать. Между тем, Господь продолжает любить каждого из нас, несмотря на его дела и мысли. Это не Бог отворачивается от нас, это мы отдаляемся от Него, подобно жителям Назарета, говорившим об Иисусе. Не плотник ли Он, сын Марии, отказываясь разглядеть в нем пророка. Но Христос не осуждает соплеменников. Как повествует евангелист, он лишь дивится неверию их. Не осуждает он и нас, но терпеливо ждет нашего обращения к нему, искренней веры и праведной жизни. Не найдя понимания у своих соотечественников, Иисус проповедует в окрестностях Назарета. И именно здесь Христос закладывает основу своей миссии, начинает посылать на проповедь учеников, апостолов. Кто, как не ближайшие сподвижники Иисуса, могут рассказать о его чудесах и раскрыть его учение другим людям? Впрочем, тогда никто еще не знал о том, что это учение распространится по всему миру. Никто не знал о том, что сын плотника из Назарета – это Сын Божий, который спасет человечество от смерти. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем.
3: Песнопение всеночного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Среди апостолов в их почитании мы видим определенную иерархичность, как это было установлено самим Христом. Учение об иерархии возникает уже в апостольский век, и оно ни в чем не противоречит учению Первой Церкви. Поскольку иерархия, мы знаем из Священного Писания, присутствует на небесе, иерархия присутствует среди ангелов, и поэтому вполне закономерно, что иерархия присутствует и среди апостолов. Наиболее почитаемы, как мы уже говорили, это 12 апостолов, за исключением отпадшего Иуды Искариотского. Но и среди них, среди этих 12, выделяются наиболее близкие ко Христу его ученики. Это Иоанн и Иаков Завидеевы и Петр, которые сопровождали Спасителя на горе Преображения, когда Он явил им свою божественную природу, и в Гефсиманском саду, в Гефсиманском борении, когда была наиболее объективно явлена Его человеческая природа. Также мы знаем, что апостолам Петру и Павлу усваивается наименование первоверховных апостолов. Это связано с той степенью значимости их проповеди для дальнейшей жизни Церкви. И, конечно, самым близким ко Христу почитается апостол Иоанн Богослов. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Так говорит Иоанн Богослов о себе. По смирению своему он не называет себя, но церковное предание, мнение всех отцов, учителей Церкви, единодушно усваивает эти строки непосредственно к Иоанну Богослову. Это единственный из апостолов, который не принял мученическую кончину. Этому апостолу Господь заповедал попечение о своей пречистой матери. Мы помним слова Спасителя: «Се, мать твоя, с этого времени ученик сей взял ее к себе». Сама смерть апостола Иоанна Богослова, евангелиста, по преданию достаточно загадочная. Но, по всей видимости, именно ему были доверены величайшие тайны спасения. Кроме 12 апостолов, почитаются еще и апостолы от 70. Они были не столь приближены ко Христу во времена его земной жизни, но, без сомнения, они были самовидцами Христовыми. Наиболее памятны нам те апостолы от 70, которые являются также евангелистами. Это апостол Лука, евангелист и врач возлюбленный, и апостол Марк, ближайший сподвижник апостола Петра, который писал Евангелие, по всей видимости, непосредственно со слов Петра. И, конечно, как мы уже говорили выше, отдельно почитается нашей церкви великий Павел, которому усваивается название апостола языков, апостола народов, которого сам Христос отдельно призвал на служение. Священное Писание доносит нам имена всех 12 апостолов. Приведем их имена по апостолу Матфею. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариотский, который и предал его. Некоторых, возможно, будет смущать разночтение имен у различных евангелистов. Но этому есть достаточно объективные, достаточно устойчивые объяснения. Во-первых, в Ветхозаветном Израиле существовал обычай давать одному человеку несколько имен. Во-вторых, здесь упоминаются, может быть, не столько и не только личные имена, а и поименования, связанные с их происхождением и родом занятий. Например, канонит, возможно, означает родом из Каны Галилейской. Зелот – принадлежность к сообществу особых ревнителей благочестия, которые были готовы защищать это ветхозаветное учение с оружием в руках. И в-третьих, иногда было принято в Ветхом Завете указывать имя отца. Например, Варфоломей означает «сын Фоломея», или, как бы мы сейчас сказали, Фоломеевич. Без сомнения, стоит сказать о том, что Иуда Искариотский не может считаться апостолом
Иуда сам сделал свой сознательный выбор, он сам отпал от Христа. На его место был избран апостол Матфей. И бросили от них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричтен к 11 апостолам. Так говорит книга Деяний. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица, на вашем пути.

0: 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия начала в 9 часов утра и молебен начала в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующему душевные силы на это делание.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские святые.
1: Иоанн Кронштадтский. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, в миру Иван Ильич Сергиев. Он родился 1 ноября 1829 года в селе Сура Архангельской губернии. Семья сельского дьячка жила очень бедно, поэтому Иван пронес через всю жизнь сострадание и любовь к беднякам. Иван одним из лучших закончил Архангельское приходское училище, затем духовную семинарию и был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Свои успехи в учебе отец Иоанн позднее объяснял только Божьей помощью в ответ на его молитвы. В 1855 году Иван стал священником Кронштадтского Андреевского собора. В городе жило множество нищих, опустившихся пьяниц, сомнительных личностей, которых выслали из Петербурга за различные нарушения. Ночью по улицам ходить было небезопасно. Именно к этим людям и обратил свою проповедь отец Иоанн. Он приходил к ним домой, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал материально. Нередко он возвращался домой полураздетым и без сапог. Он отдавал свои вещи тем, кто в них нуждался. Как-то молодой подвыпивший ремесленник пришел домой и увидел там священника. Это был отец Иоанн. Батюшка стал ласково и без обвинений объяснять, что негоже пропивать деньги, когда жена и дети голодают, что дети даже в каморке – это рай на земле, и нельзя его менять на чад кабацкий. Священник был подобен спасителю на картинке благословения детей. С того дня ремесленник образумился, перестал пить, и постепенно его семья выбилась из нужды. С этого подвига любви началась всероссийская слава Иоанна Кронштадтского. Вскоре у подвижника открылся дар чудотворения, и вся страна потянулась к нему. Андреевский собор, рассчитанный на 5000 молящихся, каждый день был полон. Вот как смиренно рассказывал отец Иоанн о том, как в нем обнаружился дар чудотворения. «Кто-то в Кронштадте заболел, просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал, и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. Как я могу иметь такое дерзновение?» Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедовал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою, он выздоровел. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога, молиться за тех, кто будет этого просить. Конец цитаты. Иоанн Кронштадтский мирно скончался 2 января 1909 года и был погребен в основанном им Иоанновском монастыре на Карповке. Прославление Иоанна Кронштадтского в лике святых состоялось в 1990 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратим свой взор к образу, который всем нам известен, который есть у каждого дома, который все мы любим и почитаем. Этот образ называется Владимирская икона Божией Матери. Это одна из древнейших икон, сохранившихся до настоящего времени в России. Написанная в Византии в конце XI, начале XII столетий, она была дарована константинопольским патриархом Лукой великому князю Юрию Долгорукому, основателю города Москвы, и помещена в Киевском Вышгородском монастыре примерно в 1136 году. Это дар Богородичной иконы, которая прославилась в новой земле, в нашей российской земле, чудесами и знамениями и стала величайшей святыней русского народа. Она является собой преемственность глубокой духовной традиции от Византии к Святой Руси. Ибо недаром говорится, что Русь – это Третий Рим, а Константинополь и Византия – это Второй Рим. То есть мы, преемники Византии, и в государственном плане, и в религиозном плане. И мы переняли от Византии ту верность православию и продолжаем хранить эту верность и будем хранить ее вечно. И таким образом, отныне Святая Русь после принесения образа в Россию становится новым уделом Пресвятой Богородицы. И она, Русь, становится хранительницей православной веры. Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, переносит икону в город Владимир. И в Вышгороде, и во Владимире через святой образ страждущие люди получали утешение и исцеление. Но слава иконы выходит за пределы отдельных чудотворений, ибо этот образ стал образом, который хранил Русь во время бед, страданий и напастей, которые на нее обрушивались. В 1395 году во время нашествия Тамерлана икону крестным ходом переносят из Владимира в Москву. 26 августа народ и духовенство встретили святыню на Кучковом поле близ Москвы и торжественно, с надеждой на спасение от иноземного вторжения, совершили молебен. Внезапно могущественный завоеватель повернул свои войска и отступил. По преданию, Тамерлану в сонном видении было дано повеление оставить русскую землю. Пытавшийся напасть на Русь хан Едигей неожиданно получил весть о смуте в самой Орде и отступил. В 1480 году, после знаменитого стояния на Угре реке, которую называли поясом Богоматери, татаро-монгольские завоеватели навсегда оставили попытки получать дань с Руси. Это событие связывает с заступничеством Пресвятой Богородицы через ее чудотворный образ. По заступничеству Пречистой Москва была снова спасена, в этот раз от вторжения крымского хана Мехмед-Гирея. Далее, во время пожара в Московском Кремле в 1547 году случилось чудо. Успенский собор остался невредим. Что связывает с покровительством Пресвятой Богородицы, поданным через ее чудотворный образ. Вот так вот этот образ проявлял себя в нашей русской истории, и не зря он стал хранителем Руси и главным образом Руси. Перед Владимирской иконой Божьей Матери приносили присягу все русские цари-императоры. Памятники древнерусской письменности, сказания об иконе Владимирской Богоматери XVI века описываются чудотворение от иконы и говорится об апостоле Луке, с именем которого по древнему благочестивому преданию и связано написание этого удивительного чудотворного образа.
1: Русские иконы.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, с 1 по 7 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И какие такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова и Осии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами». Наверное, у каждого из нас есть знакомый или родственник, успехами которого мы по-настоящему гордимся. Более того, мы нередко испытываем гордость за совершенно незнакомых нам людей. Например, когда одерживает победу представляющая нашу страну спортивная команда. Да и сами спортсмены нередко говорят о том, насколько важна для них поддержка болельщиков. Читая евангельские строки о том, как Христос посетил свою родину, город Назарет, невольно ощущаешь неловкость и стыд за жителей города, в котором вырос Иисус. Они были прекрасно осведомлены о чудесах, которые творил Иисус, и о его учении, но так и не захотели разглядеть в нем Спасителя. «Да, он творит нечто необычное», — говорили они, «но ведь он всего лишь сын нашего плотника. Мы знаем его семью, его родственников». Вместо того, чтобы внимательно прислушаться к его учению, они унижали Христа за его бедное происхождение. И эта зависть соотечественников обернулась против них. По словам евангелиста, Христос не мог совершить там никакого чуда. Не мог совершить не потому, что был бессилен, а потому, что вокруг него были люди неверующие. И если для человека, обладающего искренней верой, чудо становится естественным итогом его надежды, то для людей завистливых любое событие может стать предметом осуждения. Зависть ослепляет людей, и они перестают видеть и замечать очевидное. Французский мыслитель Блез Паскаль говорил: «Иисус одинок в этом мире», как бы продолжая слова из Евангелия от Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Как часто мы отказываемся замечать в наших ближних добрые черты, как часто очерняем людей, осуждаем их, не можем ужиться и не умеем прощать. Между тем, Господь продолжает любить каждого из нас, несмотря на его дела и мысли. Это не Бог отворачивается от нас, это мы отдаляемся от Него, подобно жителям Назарета, говорившим об Иисусе. Не плотник ли Он, сын Марии, отказываясь разглядеть в нем пророка. Но Христос не осуждает соплеменников. Как повествует евангелист, он лишь дивится неверию их. Не осуждает он и нас, но терпеливо ждет нашего обращения к нему, искренней веры и праведной жизни. Не найдя понимания у своих соотечественников, Иисус проповедует в окрестностях Назарета. И именно здесь Христос закладывает основу своей миссии, начинает посылать на проповедь учеников, апостолов. Кто, как не ближайшие сподвижники Иисуса, могут рассказать о его чудесах и раскрыть его учение другим людям? Впрочем, тогда никто еще не знал о том, что это учение распространится по всему миру. Никто не знал о том, что сын плотника из Назарета – это сын Божий, к который спасет человечество от смерти. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем.
3: Песнопение всенощного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сия дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчему и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, о сокаянной припаде молюся,
весе царице, яко беспрестанюсь и грешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и икаюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать и неугодно.

пристал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении сына твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным его отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим его духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго царя, благая мати, пречистая и благословенная Богородица Мария, милость сына твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй,
служащим и милующим нас грехов оставления дару, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

«Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время».

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближника моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: «Жизненный и духовный путь патриарха Никона». Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
1: Приняли такое решение. Если Никон войдет, мы, говорит, не встанем, мы все сиденья, не почтим его вставанием. На этом как бы согласились. Но, естественно, когда двери распахнулись, перед тем, как войти Никону, вынесли крест. За ним вошел Никон. Увидев крест, все волей-неволю поднялись со своих мест, отдали должное поклонение кресту, таким образом и патриарху. Патриарх совершил молитвы, поклонился царю, вселенским патриархам, боярам, но ему даже не было подготовлено места. И он сказал, что сесть мне негде, и стула я с собой не принес. И он так и стоял посреди палаты во время первого заседания суда над ним. И Алексей Михайлович тоже, кстати говоря, стоял и также не садился. И вот он сказал, что вот великие государи, святейшие патриархи, рассудите меня с этим человеком, помогите разобраться в сложившейся ситуации. Тут-то получилось то, что в принципе, почти все архиереи, которые приехали на собор, наши русские архипастыри, никто даже ничего не говорил. В основном кричали бояре, говорил царь и через переводчика вселенский патриарх. Но нашлось вот двое архиереев, это был Павел Коломенский и Илларион Рязанский, который был другом патриарха Никона, которого он возвел, можно сказать, до митрополита. И он и был обвинителем. Он ему выдвигал все эти обвинения. Никон, естественно, все это отрицал, доказывал, ссылался на апостольские правила, на постановление соборов. Несколько дней длился суд над ним. И так уже было как бы ясно, что он остался верен своим принципам, потому что он знал, что он был прав. И когда уже в последний день суда над ним его отвели в церковь Благовещения в Чудовом монастыре, это была маленькая-маленькая церквушечка совсем, он тоже сказал, ну что ж, говорит, вы, когда меня в патриархи возводили, только меня возводили в Большом соборе, а вы привели меня сюда, в эту маленькую церковь, келейно судить меня, чтобы вот никто не видел ничего. Но, тем не менее, патриархи велели снять с него мантию, велели клобук с него снять. Он сказал, нет, я ничего с себя сам снимать не буду. Тогда к ним подошли послушники, и подошел тоже наш архимандрит Иосиф нашего монастыря Печерского, снял с него клобук белый. Тогда уже Никон снял себя по ноге и сказал, говорит, вот возьмите, нищие бродяги, разделите меж собой этот жемчуг. Над ним был прочитан приговор, его лишили сана, не именоваться тебе больше святейшим патриархом, а простым чернецом Никоном. Быть тебе в заточении в Ферапонтовом монастыре. Сопровождать его в Ферапонтов монастырь поехал настоятель нашего Печерского монастыря архимандрит Иосиф. Дорога была очень длинной, трудной. Была, как я уже сказал, зима, когда Никон вышел из подворья, где вот он уже жил. Тем не менее, мантию ему и посох разрешили пока оставить. Патриархи тоже испугались, что может быть возмущение народа, потому что народ все-таки любил Никона. И вот он вышел, когда из судилища схватил свою голову руками и схватился за сердце, простонал, произнеся такие слова, что «Никон, Никон, ну как же так с тобой усталося? Ведь если бы ты накрывал богатые обеды, разговаривал бы со всеми, всем бы мило улыбался бы, разве бы случилось бы с тобой этого? Чтобы обмануть народ, была придумана такая вещь, тысячи москвичей пришли проститься со своим святителем, но его тихо, тишком, в общем-то, через другие ворота вывезли. Кони понеслись в Ферапонтов монастырь. Ему даже ни денег не дали, ничего, в дорогу. Хотя царь, в принципе, предлагал, но Никон отказался. Он говорит, нет, мне ничего не надо. Заехали они в Углич, там тоже тысячи народа пришло встретиться, так стрельцы всех дубинами разгоняли, все города были расчищены, чтобы никто не смел даже подходить к нему. Стрельцы по всем городам стояли, и приехали как-то они на ночлег в одно село, всех выгнали из дома, поселили его там, и он ночью слышит, скрежет какой-то, открывается подвал, оттуда вылезает старуха, дает ему 20 рублей. Он говорит, вот, говорит, возьми, святейший патриарх. Мне, говорит, было вот видение такое сонное, что ты здесь приедешь, и вот я должна тебе эти деньги отдать. Патриарх Никон, в общем, с благодарностью, слезами на глазах взял у нее эти 20 рублей. Сани, в общем-то, дальше помчались.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Марина Дружкова, и это программа «От чистого истока». Сегодняшний выпуск мы решили приурочить и к началу нового учебного года, и к грядущему профессиональному празднику тех, чья деятельность, жизнь связана с воспитанием детей, передачей знаний им, Всероссийскому дню учителя. У нас в студии сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, автор множества программ по русскому языку и литературе Альбина Андреевна Матюшонок. Здравствуйте, Альбина Андреевна.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. Добро пожаловать к разговору. Для нас это большая честь вас здесь встречать. И я хочу отметить также для тех, кто нас сейчас слушает, что 2 года назад исполнилось 50 лет, как наша героиня сеет разумное, доброе, вечное и в настоящее время преподает русский язык и литературу в православной гимназии имени преподобного Сереги Радонежского. Наш разговор хотелось бы начать с такого вопроса. После университета 46 лет вы проработали учителем русского языка и литературы в одной школе. Это школа Автозаводского района номер 119. Для нашего времени это большая редкость. Одну запись трудовой книжки иметь за такой длинный период, потому что сейчас кажется, чем больше навыков имеет человек, чем чаще он переходит с одного места на другое, он более гибкий, более универсальный, более для нашего времени адаптированный. А как вы смотрите на это?
2: Дело в том, что в школе долго проработать действительно очень тяжело. Но ведь почему мы остаемся на одном и том же месте?

0: Саровский это. Потом же я начала читать литературу святоотеческую. А тогда я пришла потому, что нужно было работать после университета. Я очень любила литературу, я очень любила читать. Но еще больше я любила наш Горьковский университет имени Лобачевского. До сих пор без слез я не могу вспоминать учебу в университете, потому что нас учили самые лучшие преподаватели, ну, я не знаю, в городе-то точно, но, наверное, во всем мире. Потому что это были люди необыкновенно кристально честные, чистые, интеллектуальные. И они в нас закладывали вот это зерно любви и к поиску вот этого прекрасного на каждом предмете. Будь то история русского языка или будь то литература, предположим, Серебряного века, русской поэзии. Но у нас все предметы были интересны. Я не помню, чтобы с наших лекций или от наших учителей кто-то куда-то сбегал или уходил. Такого не было вообще. И вот если уж говорить о том, какую роль играет университет, университет сыграл огромную роль в моей жизни. И вот я являюсь прихожанкой мужского монастыря во Флорищах. И там мой батюшка, это отец Сергий, с которым мы сидели за одной партой в университете. И вот мы встретились с ним уже после многих-многих лет. Именно в этом монастыре. И получилось так, что когда мы сидели вместе с ним за одной партой, слушали лекции, он историк, а мы знаем, что исторические науки преподавались у историков, филологов одновременно, он уже тогда работал в редакции, был журналистом. Ну, кстати, и я пошла в университет, потому что мечтала стать журналистом. Но судьба расставила все по-другому. И после университета я пришла. Встретили очень хорошо. Хотя завуч говорила, что, ну, наверное, ты уйдешь сразу, через месяц, там, через полгода, раз с маленьким ребенком можно с грудным работать в школе. А как-то вот так получилось, что на меня смотрели с обожанием дети. Очень я чувствовала и ощущала любовь со стороны педагогического коллектива и со стороны администрации, потому что она очень бережно относилась к молодым учителям. Она поддерживала, она лелеяла буквально каждого молодого педагога. И вот она благодаря вот такому коллективу, он с умом был, конечно, создан, да, я осталась в этой школе. Мне было стыдно уйти даже. Мы дневали и ночевали в школе. У нас был замечательный директор, это Илья Иосифович Вайнштейн. Он создал потрясающий педагогический коллектив. Если вот я только скажу, что он был физик, а мы всегда с ним в паре работали, и он...
1: и лирик, да, в паре работали.
0: И он часто приходил и говорит... Ты прочитала в «Новом веке» Пастернака «Доктор Живаго»? Еще только-только выходил это в роман-газете. Я говорю, нет, не успела. Он прочитал, читай. И он дает мне этот журнал, и взахлеб вот этот журнал переходил из рук в руки по всей школе, в котором было около 50 учителей. У нас все были читающие. Илья Иосифович в совершенстве знал Тютчева, он читал на педсоветах, у нас всего Тютчева. У него была потрясающая память, он очень любил Мандельштама. И часто, ну, получалось, что многие какие-то вот заседания там, даже и... не только педсовет, но и какие-то вот политзанятия у нас тогда были. А я была тогда секретарем парторганизации. И у нас они вот как бы были настроены на то, чтобы прежде всего воспитать в учителя духовную культуру. Понимаете, вот руководитель, он всегда пытался за собой всех повести. Я не помню, чтобы вот кто-то мог подвести нашего Илью Иосифовича, потому что нельзя было его подвести. Вот. Он был открыт душой, его безумно любили дети. Я ни разу не видела, чтобы если человек болеет, к нему приходит весь класс в полном составе, потому что нет физики уже неделю, как-то так. И мы идем в больницу к Илье Иосифовичу, и он сбегает из больницы, потому что как же так? Оставил детей без физики. Вот такая у нас какая-то была любовь между преподавательским составом, любовь к знаниям прежде всего. И вот не случайно, что наши выпуски как раз вот этого периода, это прежде всего выпуски очень талантливой молодежи были. Талантливой, потому что многие работают, кто в Москве, кто за границей, в Сорбонне работает, в университете.

0: Я не говорю об административных должностях. Многие руководители огромных предприятий. Вот. Естественно, очень приятно, когда, например, мне дарят книги мои же ученики. Они защитили докторскую в Санкт-Петербургском университете и привозят свои вот эти публикации, книги, которые пришли. То есть это очень здорово было. У нас был единый дух. Вот, наверное, вот этот единый дух не позволял бросить место, которое было для нас свято. Потом мы обожали просто школу. Мы не понимали, как можно, предположим, не прийти в школу, хотя у тебя температура. У нас не было понятия, что там можно уйти на больничный, да, или ребенок. Он болеет, ну как-то так он придет, а тема будет пройдена, а там еще какие-то будут уроки не изучены, как-то так он не увидит учителя. Ну, то есть вот такие вещи, которые сейчас ушли, наверное, в небытие, такого сейчас, по-моему, нет. Они царили в нашей школе, вот начиная с 76-го года, когда начал Юрьевич у нас работать, и до его смерти. Так что, вот, наверное, благодаря таким людям, вот, наверное, происходит становление учителя.
1: Сейчас распространены разные педагогические системы, разные классы открывают, классы идут постоянные поиски, а лучше не становится, потому что мы понимаем, что во главе педагогического процесса личность учителя, и очень важен коллектив. Вы только что нам как раз это подтвердили на примере 119-й школы, насколько важен этот коллектив, и когда вы говорили про понятие духовности, да, удивительно, что это были 70-е годы, хотя культ коллектив и был, да, и вот эта соборность, вот эта какая-то взаимовыручка и устремленность все-таки на какие-то ценности более высокого порядка, нежели сейчас мы исповедуем, я имею в виду наше современное общество. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, наверное, это и объяснимо, да, Альбина Андреевна? Объяснимо временем. Духом каждый, времени.
0: Каждое время несет свои какие-то определенные ценности. И почему вот именно тогда, кстати, в 70-80-е годы зарождается интерес у многих детей к духовным понятиям? Все мы коммунисты, там, комсомольцы, так, пионеры. А вот понимаете, когда, я помню, у меня был мальчик в пятом классе, вот все дети пионеры, а он в пятом классе не пионер. И вот она же ругает учителей, как так, вы должны пробудить сознание ребенка, чтобы был он активным. И дети, которые активисты, они говорят, ну, давайте Сережку воспитывать. Вот они начали воспитывать. Действительно, они его воспитали так. И ребенок становится уже в шестом классе пионеров, то есть уже все два года как пионеры. Вот. А ведь они какую клятву давали? Я вступаю в ряды этой организации для того, чтобы нести добро окружающим людям, чтобы всем людям было хорошо. Вы понимаете? Там ценности были, ну, такие вот духовного плана. Во всяком случае, многие дети так говорили. Не случайно же многие ученики у меня тоже, мы же встречаемся в храмах, они ходят в храм, они скептически не относятся к вере. Ни в коем случае. Это глубоко верующие люди, которые поддерживают церковь. Вот.
1: Моральный кодекс коммуниста, он основан как раз на христианских принципах, да, на заповеди Христовых. Поэтому здесь тоже противоречий нет, в принципе.
0: Да. В принципе, нет.
1: Альбина Андреевна, вот ваш личный путь в вере, он как, когда начался, благодаря кому?
0: Я выросла в коммунистической семье, если так можно сказать. Я родилась в 1951 году. Мой отец был ярый коммунист, да. И, естественно, что все абсолютно воспитание было пропитано коммунистическим сознанием. Это если мы делаем, то мы делаем так, чтобы не было стыдно отцу за нас. То есть понятие чести, понятие обязательности, это было как бы в крови у каждого ребенка этого периода. Ну, естественно, существуют бабушки, существует род. Ну, дело в том, что у меня бабушка была глубоко верующей, монахиней в миру. И когда запрещено уже все это было, тем не менее, я регулярно к ней ездила. Она меня регулярно возила в храм. И я уже с трехлетнего возраста причащалась в то время, когда все храмы были закрыты. Вот, потому что архиепископы были, они на дому совершали службы, и жизнь наша, вот эта православной христианки, она текла. Текла вот и в храмах, в Ростове-на-Дону в данном случае. Храм был всегда открыт, в то время как у нас все было закрыто, кроме Карповской церкви. Вот. Поэтому всегда мы с удовольствием ездили туда. Потом в роду было у нас люди монашествующие. Под Рузаевкой есть монастырь. Они были иконописцы. Вот. И получалось, что у нас как бы мы в курсе были всех тех православных тенденций, которые скрывались, завуалированы были. То есть мы верили в это. Вот. Мы понимали, что такое добро, что такое зло, почему так можно поступить, почему нельзя. И как-то это у нас было. Это мы так были воспитаны. Так были воспитаны. Все-таки это идет из семьи, из рода, из понятия добра, чести, порядочности. Вот. Ни в коем случае нельзя солгать. Это, ну, тем более уж чужого брать это тоже. То есть мы вот эти все христианские заповеди, мы всегда их соблюдали. Неважно, там в моей семье или это были наши соседи. Все было как бы у нас честно, открыто. Вот. Поэтому вот семья. Потом род наш, так же как и род в каждой советской семье, он претерпел очень много испытаний. Раскулачивание. Как раз вот бабушки и дедушки, затем и работа в поле за палочки, да, когда бабушка только уже после смерти Хрущева получила пенсию, а она мать-героиня была, у нее 7 человек детей, а ей ничего не полагалось. Пенсия, она прожила вот это все без пенсии, вот выживала как-то, это вообще страшные вещи. Затем дальше, это безусловно... Ну, будем говорить, вот тот путь, который претерпели наши родственники, когда во время войны их могли посадить за то, что они разрешали подбирать колоски у вдовы, у которой там убили мужа и всех остальных мужскую, ну, мужчин. Ее малышки, там 6-7 лет детишки, разрешал, вот, предположим, мой дядя подбирать колоски, чтобы она как-то выжила, эта семья, во время голода. Получалось, что вот эти православные наши традиции, они были в каждом, наверное, русском человеке. Поэтому я тут хочу сказать, что, наверное, мы все русские люди были воспитаны так, как надо. Ну, наверное, сейчас люди также воспитываются. Может быть, время такое, чтобы не всегда проявлять свои вот эти качества. И такое может быть.
1: Альбина Андреевна, а вы вот скрывали то, что крестик носите? Ведь вы, как я понимаю, и пионеркой были, да, и в комсомол вступали, да, причем так активные должности занимали по линии комсомольской организации.
0: А я не одна ходила с крестиком. Да? В классе все были крещеные. Особенно это было видно, когда мы приходили на пляж, так, и вдруг неожиданно весь пляж, и все в крестиках. Так что, в принципе, я не была одна. Мы все были такие.
1: Удивительно. Да.
0: Никто не стеснялся, и даже ни у кого не возникало вопросов по поводу нашей веры.
1: Перед вашими глазами прошло несколько поколений детей, разных поколений. Если бы вы начинали с 70-х годов, с конца 70-х в школе работать, то вы еще застали советских детей, детей 90-х, к которым я себя отношу. Тоже очень непростое было время. Крушение, кризис, ценности, идеи и... С Запада все это полилось на нас, открылись хляби, только не небесные. Можно сказать, время такое черное для меня, я так воспринимаю это время, очень тяжелое время. И вы, конечно же, уже сейчас вы действующий учитель и воспитываете, учите детей, которые уже относятся к современному поколению. Вот как менялись дети? И что, на ваш взгляд, влияет больше всего на убеждение, на восприятие жизни людей, на восприятие литературы, произведений классиков?
0: Вот мы в свое время в программе у нас был роман Островского «Как закалялась сталь». Кстати,
1: про Павку Корчагина.
0: Кстати, этот роман и этот писатель наиболее востребован в Китае. Вот мы регулярно, когда ездим в Сочи, обязательно идем в музей Островского. И я каждый раз спрашиваю, у вас иссякли толпы туристов из Китая? Я говорю, да вы что, еще больше. как они воспринимают все это вот на сегодняшнем этапе, когда они видят, что уже Советского Союза нет. Они говорят, они считают, что Павка Корчагин – это тот герой, которому должны подражать они. Они, как китайцы. Ну, детям, когда начинаешь это рассказывать, они, во-первых, не знают, кто такой Павка Корчагин. Это во-первых. Во-вторых, вот там есть хорошие слова у Островского. Сталь закаляется при сильном огне и при охлаждении сильном. Вот. И вот получилось, что 90-е годы это был сильный огонь. А сейчас бы я назвала это период охлаждения. Вот, наверное, через какое-то время вот наши дети будут именно вот такими хорошими. Ну, они и сейчас хорошие, да, только они другие. Вот. Они... у них будет определенная система взглядов и система идей. У нас нет идей у детей. Вот в чем дело. Они верующие, они добрые, они искренние, они отзывчивые, но они как бы живут каждой, ну, своей семьей. Это хорошо очень, да? А все-таки советское поколение, вот мы жили идеями государственности. Вот это сейчас идея государственности.
1: Общественной пользы, да?
0: Совершенно
1: принести
0: верно.
1: Пользу. Вот для чего я родился, для чего я живу?
0: Конечно.
1: Я должен оставить след, я должен принести пользу. Вот
0: конечно.
1: У нас на первом месте это было.
0: Конечно, это на первом месте.
1: Да.
0: Сейчас чуть-чуть сменились ценности.
1: Сместились акценты.
0: Но дети-то, они не хуже. Они такие же чистые, наивные, хорошие. Они такие же, как и были раньше. Только мы говорим об идее. Идея же – это нечто сверху.
1: Вы имеете в виду идеологию?
0: Идеология, конечно. Вот в чем дело. Вот и все. И родители же переживают, почему родители приводят детей в православные гимназии. Родители сами обожглись на нашем времени. И они хотят, чтобы ребенок у них вырос, чтобы все было у него хорошо. Вот. И он не испытал тех трудностей, которые выпали на долю и родителей. Это не случайно. Вот я когда отслеживаю, думаю, какое у меня поколение самое успешное. Поколение 90-х годов. Вот кто заканчивал в 90-х годах, это все успешные дети. Ну, какие дети? Они уже взрослые, им под 50 лет уже. Они все успешные. Почему? Потому что они застали советское время. Родители когда повыгоняли, ну, как так? Университет, и там неожиданно кафедры начинают разгонять. Ну, кто сумел, тот уехал за границу, а кто не сумел... Кто в свинарнике работал, я знаю, вот доктор наук, там у нас один папа. Кто техничкой, вот там еще кто-то, дворником. Устроиться же было некуда.
1: Через горнило испытаний.
0: Совершенно верно. И дети, видя это, они вот, понимаете, у них свое самосознание. Они остались такими же порядочными, честными. Они очень хорошие. Мы до сих пор с ними общаемся. Вот в чем дело. И у детей тяга встретиться. Вот в чем дело. А уж этим детям-то... Под 60 лет они уже внуков своих приводят ко мне. Ну, в чем дело-то? Конечно, все равно вот эта ниточка, она у нас, она идет в нашей России, в нашей стране. Я ж не знаю, там как в других странах. У нас это так.
1: Альбина Андреевна, а приходится менять подходы, программы в зависимости вот за этот период от детей, их восприятия? От поколения, да? Мы говорим про разные поколения.
0: Я понимаю. Дело в том, что если говорить о сегодняшнем времени, мы знаем, что сейчас все работают по одной и той же программе. Ну, ради бога, да? То есть мы все обязаны проводить те самые уроки, которые у нас дает Министерство образования. Да? Существуют в ГОСы, да, федеральные государственные стандарты. Мы им должны следовать. Естественно, на уроках мы что-то меняем. Потому что нельзя же преподавать одно и то же. Это во-первых. А вот во времена 80-е, когда на закате была советская власть, там, мне казалось, очень было интересно. Ну, во-первых, было очень множество теорий. Вот, например, мы ездили к Шаталову, затем у нас Амнашвили, мы к нему ездили. То есть были те лидеры образования, и мы, простые учителя, могли съездить, посмотреть, так сказать, освоить их опыт. Приезжали, говорили об этом опыте и пытались что-то перенести к себе, вот, в нашу школу. Вот. Сейчас я как-то уже в возрасте, да, но я и не слышу, чтобы кто-то куда-то ехал за счет своего времени, за счет своих средств, куда-то, предположим, в ту же самую Грузию или в Армению, чтобы услышать опыт какого-то педагога. А это было здорово, это было интересно. Вот. И получается, что тогда было много программ в 80-е годы. От нас требовали творческого подхода к программам. Вот. Ну, основная программа была, и мы ее корректировали. Ну, официально мы об этом не заявляли, а выступали просто иногда на педсоветах, на методических объединениях, на различных. Выступали там в НИРО, у нас очень сильную работу методическую всегда проводил Институт народного образования, он сейчас так называется, раньше был методический кабинет, потом институтом стал развитие образования. И он большую помощь оказывал как раз всем учителям, потому что там выступали лучшие ученые нашей страны. Вот. Неважно, там в советское время он творил или сейчас он продолжает по-новому подходить к одним и тем же явлениям.
1: В чем проявляется творчество учителя? Что он может проявить? В содержании образования, либо это в методике, как эти знания преподнести, как их, может быть, упаковать и через какие творческие задания детям? Что? Ну, можете объяснить?
0: А вот вы сами сказали, методика преподавания.
1: Все-таки это методика.
0: Методика преподавания, конечно. Содержательная часть, она ведь, знаете, во-первых, она, конечно, сейчас уже уходит куда-то вниз. Почему? Потому что, ну, будем так говорить, не знаю почему, но... Ну, не все мы учителям знаем. Это содержательная часть. Не все знаем, это честно надо сказать. Затем дальше. Почему мы не знаем? Ну, например, я люблю работать с книгой. Для меня взять книгу – это, вот знаете, как будто бы встретил дорогого друга, и вот мы не можем наговориться. Я люблю читать текст книжный.
1: Прямо на уроках своих любите, да?
0: Ну, на уроках это однозначно. Я только книжным текстом. Детям я это включаю, да, вот этот компьютер. Они все это читают сами на онлайн и прочее. Это все не то. Потому что я им все говорю, буква говорит, буква дышит. Ты полистай книжечку и давай обратимся вот 10 раз к одному и тому же эпизоду или к одной и той же строчке. Компьютер не будешь все время крутить-вертеть. Вот начинаем крутить-вертеть. Время уходит. А в книжечке закладку положил, и мы растворяемся в этом тексте. Это как жизнь. И начинаешь читать, дети с таким удовольствием слушают чтение. Понимаете, это же великое благо, когда человек слышит. Он слышит тебя, он слышит чтение. Он пытается вникнуть. И они по-своему начинают рассуждать. Почему вот сейчас многие говорят? Сейчас особенности вот наших детей в том, что они подменяют анализ текста своими рассуждениями. А где же им еще рассуждать, как не в сочинении? Вот они вот только в сочинениях вместо анализа текста они начинают рассуждать по проблеме. Это минус. Нельзя уже так делать. Вот, ну. А с другой стороны, значит, надо менять подходы к итоговому сочинению, я бы сказала. Как творческий человек не может высказать себя? Он обязан высказать. Ну,
1: это так предписывают новые федеральные стандарты, оценивать
0: шаблоны,
1: работу, такой критерий,
0: да?
1: Хотя странно, да?
0: Да, мы все говорим, держи штампы, держи шаблоны, из головы не выбрасывай, а будет тебя держать в поле зрения. Вот. А ребенок говорит, а я не могу, я хочу. И вот это «хочу», я говорю, забудь слово «хочу», от тебя требует тот-то.
1: А самостоятельное мышление.
0: А вот они и хотят
1: размышлять. Оно же развивается на таких уроках, да?
0: Нет, на уроках – да. Это процесс
1: устного общения. А показать себя нельзя, да, на экзамене?
0: Ну, почему в обычных сочинениях ты пишешь, а на экзамене ты должен строго следовать букве предписания? Это, конечно, стесняет свободу детей. Может быть, поэтому-то они и не читают. Им легче что, прочитать в текст в изложении, как правильно. И они как правильно тебе напишут. Ведь мы же сами их наталкиваем на это. Вот, мы сами виноваты в этом.
1: Альбина Андреевна, сложнее стало с появлением интернета преподавать литературу, что есть возможность у детей краткое содержание найти. Конечно, у нас тоже в книгах были, я помню, училась, уже появлялись такие толстые, пухлые учебники с кратким содержанием текстов, но все равно интернет более доступен в плане информации, и дети совершенно иначе готовятся к урокам по литературе.
0: Учителю легче, безусловно. Потому что мне не надо бежать куда-то в библиотеку, где уже я могу не найти этих книг, которые мне нужны. Потому что я наизусть знаю, например, библиотеку свою муниципальную, где я все могла достать. Я прям называла полку, потому что меня допускали к этим полкам. Сейчас этого нет, потому что там просто нет этих книг. Вот. А детям, простите, а как ребенок в интернете, необученной работе с системой книг, он может ориентироваться. Он ребенок, его надо научить. Вот. Я понимаю, что мы обязаны учить. Я им тоже это показываю, рассказываю, как это нужно делать. Но они ведь слушают, но они не могут это в практику все вести. И вот им скажешь, открывай этот сайт, начинаем работать. Они начинают работать, да. Вот. А так, чтобы сам он побежал и делал что-то, ну, самостоятельно, там, больше прочитать или еще что-либо, наверное, он просто не умеет, ребенок, ориентироваться вот в этом книжном потоке интернета. Он не может ориентироваться.
1: Его и надо... в книжной, и вообще в информационном, да?
0: Да, его надо этому обучать.
2: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Я приветствую всех, кто только присоединился к нашему разговору. У нас в гостях сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса «Лучших учителей России» в 2006 году, автор множества программ по русскому языку и литературе, ныне преподаватель православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Альбина Андреевна Матюшонок. Мы продолжаем разговор, говорим об учительстве, об этой профессии, что значит быть хорошим учителем, как им стать, как найти общий язык с современными детьми, как завоевать их любовь и авторитет и о многом другом. Альбина Андреевна, мы уже рассказывали, как ездили слушать учителей, лидеров в этой профессии, но ведь у вас у самой есть авторские программы, и не одна. А давайте вот о них поговорим. Вы рассказывали, что у вас была программа «Духовное чтение». Как появилась эта программа, в связи с чем? Вот немного об этом подробнее, пожалуйста.
0: Ну, она появилась как-то, знаете, с одной стороны, как бы спонтанно, а с другой стороны, я к этой программе шла всю жизнь. Потому что я человек такой, что вот если мне не прикажут, это вот опять-таки партийная такая совесть. Вот надо это сделать, надо делать. Если мне кто-то не говорит, я буду делать в свое удовольствие. Я люблю... как бы медлительность в образовании, как-то не странно. Я люблю вникнуть в буквы, я уже сказала. Люблю вчитаться, люблю проанализировать. Вот быстрота в чтении как-то для меня не свойственна. И вот я тогда работала в Гнилицкой православной гимназии. Там был у меня духовник отец Валерий и была директор гимназии Елена Олеговна. И вот она и говорит: «Альбина Андреевна, вы скоро будете защищаться на категорию. Но надо что-то такое сделать, чтобы это была защита достойная. Ну, раз приказали, я должна сделать». Я говорю: «Ну, а как мы будем делать?» Она говорит: «Ну, что-нибудь новенькое в преподавании литературы». Я говорю: «Ну, давайте, давайте вот духовное чтение». У нее тоже была мама, которая занималась, и разработала ее мама курс, Валентина Михайловна, с 1 по 4 класс. Я посмотрела программу начальной школы. Я говорю: «Ну, я тоже так, наверное, смогу». И все. И я по стопам, которые мне уже предложили, то есть я тут не была первооткрывателем, до меня уже сделано было в гимназии многое. И все, я стала просто-напросто делать то, что делали они, чтобы была непрерывная связь. Литература – это непрерывная связь. Воспитание – это непрерывная связь. Духовность – это непрерывная связь. Ведь нельзя нигде оборвать эту цепочку. Я стала продолжать. Сначала это была литература в 5-6 классе, 5-7 классе литература. Мы изучали там не только произведения, которые изучались по программе, но и произведения вне программы, написанные нашими православными писателями. Естественно, когда дети вырастали, мы уже пытались показать вот эту православную точку зрения на примере. И там Пастернак, какие-то религиозные мотивы. И если эти мотивы были в других произведениях, да, там у Мандельштама, как-то не странно, у Ахматовой, то есть я вышла уже на уровень сначала среднего возраста и с учетом этой программы, а потом особенно мне всегда нравилось преподавать в старшем звене, потому что вот как-то вот, ну, я не знаю, с детьми старшего возраста интереснее говорить, потому что они уже могут систематизацией заниматься знаний. Вот в чем дело. На уроках даю какие-то небольшие работы, даю какие-то небольшие понятия. Они себе выкладывают уже целые страницы твоей будущей книги. Потом, значит, у нас получилась литература в старшем классе. Это православие и русская литература, современная литература. Естественно, что сама бы я без, предположим, помощи наших батюшек, которые работали вот, в Гнилицах, они большую помощь оказывали. Елена Олеговна оказывала большую помощь. Неро, безусловно, оказывала помощь. И, соответственно, на нашей региональной площадке Шамрей Людмила Васильевна, Царствие Небесное ей, с Ларисой Вениаминовной. два этих изумительных педагога, тогда еще не было понятия духовное чтение, они проводили вот эти идеи, которые были заложены в русской классике, как раз через нашу региональную площадку, через работу с учениками 10-11 классов, а потом мы перешли, как бы уже начали работать с Фортунатовыми, Верой Александровной. И получилось, что эта работа, она длилась не одно десятилетие. Программу-то написать я быстро написала для защиты. А ее надо было апробировать, потому что приехали из Москвы потом, вот так получилось, что заинтересовались этой программой на стране. Заинтересовались батюшки. Из Киева Печерский лавр приехали, из других городов таких. И они просили, чтобы мы методику писали. Почему Веру Александровну ее подключили? Потому что она как методист-ученый могла помочь. И мы пытались создать целое методическое пособие. Вот. Это был как раз у нас курс с 5 по 11 класс.
1: То есть вы разбирали христианские идеи в произведениях русских классиков, да?
0: Да, да, да, да. Потому что все у нас основано, ну, как Горький
1: говорил. Все основано на православной идее, на православном фундаменте, на нашей вере, да?
0: Да, конечно, на основе православия.
1: Алибина Андреевна, а когда вы работали в светской школе, это же большая часть вашей профессиональной жизни, вы тогда тоже уже были человеком верующим?
0: Конечно.
1: И, наверное, хотели подвести детей к духовности. Вы перед собой ставили цель? Тем более наша русская классика – это такой благодатный материал для этого.
0: Ну, а как
1: проникнутые идеями христианства.
0: У нас были очень модно, да, вот слово «модно», да, такое, я не люблю это слово, но это модно было. В 70-80-е годы это диспуты были. Мы очень любили диспуты. Не вот диспут в классе или 5 человек, или еще что-то, а диспут общешкольный. И мы тогда всегда брали за основу какое-то произведение. Это могло быть литературное произведение. Или у нас был целый вот этот клуб дискуссионные. Там нас очень много было приглашенных, и актеров, да, и режиссеры выступали, ученые, о которых я уже сказала. И на этот диспут сходили дети с 8 по 11 класс, все желающие. Ну, как я говорю, что яблоко негде было упасть. Вот. Всем было интересно. И вот именно мы брали определенную проблему, определенную тему, определенное произведение. И дети разбирали. Разбирали под руководством ученых. И Шамры, и Фортунатовых. Вот. Высказывали свою точку зрения. У меня был даже класс, который писал аннотации на какие-то статьи учебника. Потом писали на пособие тоже рецензии. То есть дети прошли своего рода вот путь вот, обучения стилистике. Вот в чем дело. Это было обучение еще и духовности. Потому что непроизвольно мы же брали произведение, ну, например, тот же самый Набоков, да? Вот казалось бы, ну что там? Дети такие пласты там находили. Они чисто наши православные. Да, сопереживание, сочувствие, милосердие, отношение к человеку, который попал в какую-то ситуацию. Короленко, если мы говорим, без языка, его знаменитое произведение. Опять духовные какие-то традиции. Понимаете, какое произведение русского писателя возьми, там везде вот религиозные мотивы. И дети вообще-то привыкли работать с такими текстами. Вот. Слово «партия» там, оно звучало только, естественно, образ партийного руководителя. Ну да, мы разбирали, каков должен быть партийный руководитель. Сейчас же мы это не разбираем. Вот. А зря. Потому что, например, когда мы изучали роман Фадеева «Разгром», это ведь очень интересное произведение, оно же современное. Вот тебе патриот, вот тебе предатель, вот тебе руководитель. Как себя повести в этой ситуации? Как не стать предателем? Да? Куда ты должен стремиться? Мы это видим. Каким должен быть человек? Человек, который за собой ведет, потому что он сам лучший из них. Вот в чем дело. И вот эти дети у нас воспитывались вот на этих, на лучших традициях русской литературы. Кстати, у нас многие ребята из обычной мирской школы становились священниками, они продолжали свой путь. И очень много многодетных семей тоже. Они сейчас в данный момент многодетные семьи. Встречаешь их, даже не ожидаешь, что, например, у какого-нибудь руководителя КВН, там 8 человек детей, и он продолжает любить школу и любить литературу. Вот и все, вот вам, пожалуйста. Так интересно довольно-таки. Вот.
1: Как много задач решает литература, если, опять же, она в руках, если можно так сказать, человека, такого с мировоззрением, ответственного, потому что, наверное, это тоже же проблема из проблем. Ведь не все решается, далеко не все решается учебником, программой, даже содержание и методика. Все-таки все замыкается на личности учителя. Вы согласны с этим? Очень многое.
0: Безусловно, личность учителя играет роль. Но ведь с другой стороны, что получается? Учитель, вот, например, учитель в моей жизни. Я училась в 36-й школе математической, а уже заканчивала школу в 137-й школе. Вот получается, что в 36-й школе меня обучили логически мыслить, меня обучили чрезвычайной дисциплине, сверхответственности, доводить дело до конца, личность учителя. Понимаете, я вспоминаю свою первую учительницу, которая в кулаке держала нас всех, и как бы мы вот ее уважали, боялись ее строгого взгляда. Вот когда мы пришли уже в 137-ю школу, поскольку тут все школы переполнены, да, я вдруг увидела совершенно других учителей. Это были учителя, которые, ну, вот элементарно, учитель истории, да, например, она могла запросто говорить о законе Божьем, запросто давала нам задание, чтобы мы Толстого, забавленное Евангелие, законспектировали, запросто проводила диспуты и говорила: а мы же закон Божий, там дети-то многие не читали, а у нас дома было, да, потому что бабушка у нас верующая, там у других тоже. У нас был, естественно, сам текст и то, что Толстой пишет. И у нас проводились диспуты. Вот учителя, которые были коммунисты, они нас подводили к идее вот этого, будем так говорить, вот этих идей, которые были заложены у нас в православии. Все учителя очень необычной, высокой этики, вот в полном смысле этого слова, безупречно, как учителя, безумно любящие предметы, вот все, что там мы имеем, как бы вот в нас, ну, в себе, как в человеке, это все идет, конечно, от учителей. То есть, когда сейчас дети позволяют себе говорить о том, что чем они недовольны, да, что им не нравится, ну, это слово «не нравится» там, может быть, грубо сказано, но методика учителя им не нравится. Я все время поражаюсь. А что ты знаешь в методике? Чтобы тебе не нравилась методика этого учителя. Вот. Для меня учитель – это был вот что-то такое невероятное. Человек, перед которым хочется преклонить колени, да, и хочется снять шляпу. Это, конечно, да, учитель – это все. И когда вот я помню даже... Ну, у нас к учителю не очень хорошие отношения, конечно, в стране. Вот. Но поскольку вот я приезжала часто к своим родственникам в Ростов-на-Дону, там необычайный пиетет перед учителем. И вот когда я была молоденькая девчонка, учительница, я шла, бабушка говорила: а это моя внученька, она учительница. А жили мы на улице Черкесской. Там были и татары, и черкесы, и украинцы, и русские. Многонациональная улица была. И они все снимали шляпы, кланялись и ждали, пока я не войду в ворот своего дома. Это было настолько вот трогательно. Я плакала. Говорю: бабушка, я же не такая. Они же еще не знают, я ведь плохой учитель. Она говорит: они перед учителем значение другом преклоняют колени, это голова. Вот. Поэтому, конечно, я такого вот почитания как-то...
1: Но, видимо, это подальше от центра, ближе к южным регионам, где традиции чтутся, они еще в почете и до сих пор.
0: До сих пор.
1: К сожалению, мы быстро переориентировались на Запад, где рухнуло вот традиционное общество, его ценности. Да. И мы как-то быстро вот туда больше смотрим, чем нежели в свое прошлое. А что же с этим делать? Как вернуть уважение и к учителю, и уважение просто к старшему человеку? Ведь мы шли по улице, нам мог сделать замечание любой взрослый человек. И мы боялись, и мы уважали человека старше себя по возрасту, человека, который имел жизненный опыт. Не говоря уже об учителе.
0: Ну, наверное, опять-таки, вот руководитель. Вот я сейчас работаю. Ну, мне повезло, что я все время работаю с хорошими руководителями. Вот не знаю, ну, Господь вот мне их дал, да, я же не сама же выбираю. Вот меня привели в 119-ю школу. Ну, в смысле, не привели, а там было место, поэтому я там за одну ночь, собственно говоря, устроилась, да. 31-й не было места, а вот именно в 16:00 оно появилось. И я уже проработала там 46 лет. А вот здесь вот у нас Ольга Николаевна Тюхова. Вот. Если она идет по школе, все замирает. Вот это почтение, Она ничего не говорит, она просто идет. Все, все встают. Все стоят молча, пока она пройдет. Не дай бог обидеть. Если кто-то узнал, что Ольга Николаевна уже подошла, все замирают, все смотрят. У всех ли там колготочки телесного цвета, у всех ли косыночки на головах, все ли так, как надо. Понимаете, дети понимают, как надо. Это, я думаю, что все-таки идет от руководителя многое. Вот и все. Потому что если руководитель вот, заставляет уважать себя, то ребенок будет уважать и учителей. Так что вот здесь вот так, наверное.
1: И вот еще такой вопрос. У нас ежегодно проводится конкурс «Серафимовские учители». Ежегодно собираются учителя и методические сборы. Есть ассоциация учителей Приволжского федерального округа. И там решаются проблемы о включении в разные предметные области христианского библейского содержания. Да? Формировать православное мировоззрение – это особая зона ответственности тех учителей, кто трудится и в православной гимназии, но я скажу, в каком-то смысле, наверное, и любого учителя, который в обычной светской школе. Но все-таки давайте про православную гимназию поговорим. Вы как-то для себя этот вопрос решили или до сих пор еще в процессе решения, как включить православный компонент в свой предмет, в пространство вашего учебника?
0: Он без меня включен, этот компонент, да, потому что, ну, если уж, простите, у там Тургенева звучат эти ценности, духовные ценности, от них никуда не уйдешь. Если Горького, например, если перечитываешь там и все время перечитываешь роман Горького «Мать» или там другое у него произведение, опять-таки от этого не уйдешь. Они сами по себе. Только другое дело, что ты можешь это выделить, акцентировать на это внимание. Ведь сейчас ребенок, например...
1: А можешь нивелировать, пройти ну, в советскую школу, социалистический подход преподавания.
0: Можно убрать, просто пройти мимо,
1: или
0: не заметить.
1: Интерпретировать как-то.
0: Да, или как-то по-своему. Что-то сделать. Совершенно верно. То есть сейчас же учитель на уроке, он свободный в этом плане, да, он дали программу, он работает по программе, уже личностные качества какие-то он уже проявляет в процессе преподавания того или иного произведения. Вот. Ну, тебя, как православного человека, на первое место, когда как раз выходят вот эти все те духовные критерии, которым должен придерживаться каждый человек. Они непроизвольны, но они внутри, они живут. Но если так надо, значит, так надо. Я же их не выдумываю, они созданы без меня. Вот и все.
1: А если допустить, что человек пришел в православную школу, работает по учебнику, даже, пускай, по методичке, может быть.
0: Не получится у него ничего.
1: Но он не исповедует эти убеждения.
0: Да дети почувствуют. Дети почувствуют мгновенно. Дети — это камертон. Они сразу видят все абсолютно. И все. Вот даже как учитель там встал, как он говорит, там, о чем он говорит. Они иногда вот начинают какой-то фрагмент урока рассказывать. И одновременно уже понимают, в процессе своего пересказа они чувствуют уже вот эти какие-то нотки, которые не должны быть, наверное, на уроке. Вот. Дети все чувствуют, их не обманешь.
1: Вот. Всеобщее падение грамотности констатируют и преподаватели вузов, к которым приходят вчерашние школьники, абитуриенты, поступающие. С каждым годом падает, констатируют факт. Что случилось, Альбина Андреевна?
0: Выучивать надо детей. Это лично мое мнение. Вот если говорить вообще о подготовке детей, нужно выучивать. Я же не случайно говорю о том, вот школа, она должна дать навыки кропотливого труда. Вот грамотность – это кропотливый труд. Я никогда не забуду, как, значит, мне кто-то рассказал, что в Турции, когда хотят показать какую-то индивидуальность той или иной девушки, вот эту девушку обязательно обучают различным письму, вот, красивому письму. И она должна очень долго трудиться этому. Вот если девушка красиво пишет, да, оформляет все, считается, что это очень образованная девушка. Вот у нас, к сожалению, вообще пишут некрасиво, да, вот, а за вот этой эстетикой идет уже и грамотность. Потому что если я умею выводить буковку, так я никогда там не ошибусь. У меня зрительная память на красивое письмо, а не на безобразное. Понимаете, это у нас так сложен. Чтение, письмо, говорение, слушанье. И если это все делают так, как полагается, со вниманием и с почтением, почтение к знаниям, и будет грамотность. Вообще грамотность, она выучивают грамотности. Это мое личное мнение. Тут должна как бы твердость учителя. Или учитель считает, что он обязан выучить. Но если не обязан, то...
1: Но тоже не поспоришь, что дети из-за цифровизации очень много времени проводят в гаджетах. Из-за этого и внимание, дефицит внимания, и рассеянность, и так далее. Вот это как раз враги всего того,
0: поэтому
1: чтобы...
0: Поэтому в школе надо. Раз они дома хорошо не пишут, значит, в школе надо писать. Вот и все. Где-то они должны этому учиться. И задача как раз нашей школы, я имею в виду вообще школы российской, именно вот увеличить ну, как можно больше дать, может быть, уроков по русскому языку. Увеличить. Ведь когда-то их было 10 часов. Вы понимаете, 10. И сейчас 3 часа. Ну, как так? Ну да, мы проходим программу.
1: Это про какое звено вы говорите?
0: Среднее звено.
1: Среднее звено, да.
0: Да.
1: Это настолько сократилось количество часов на изучение.
0: 80-е годы было, да. Я помню, что я работала, 10 часов русского языка было. Мы прям, знаете, там купались в русском языке. Это можно называть. Все дети были обучены грамотности. Потому что грамотность – это же закрепление. И все. Кто-то на первом уроке.
1: То есть это практикой.
0: Практика, конечно. Практика, конечно. А, ну что за 3 часа может сделать преподаватель русского языка? Да нет, ничего он не сделает за неделю.
1: Альбина Андреевна, считается, что профессия учителя – это навсегда наряду с профессией врача и других помогающих профессий. Труд тяжелый, требует не только профессиональных компетенций, знаний, экспертности, как сейчас говорят, но и самоотверженности, терпения и любви. Любви к знаниям, к детям, к своему труду, к школе. И очень много, конечно, требуется от учителей, поэтому в профессию идти достаточно, ну, наверное, страшно. Вот сейчас людям, молодому поколению учителей, вот что бы вы им посоветовали?
0: Это пробовать надо, если ему нравится предмет, если он хочет поработать, да, потому что, как вот один ребенок говорит, я хочу методику всю перевернуть. Вот ребенок в 11 классе. Я говорю, ну как ты перевернешь, если ты ее не знаешь, этой методики? Вот я и хочу, чтобы перевернуть. То есть у него уже, может быть, будущий ученый-методист, кто его знает. Вот. Пробовать надо, потому что это место, где хочется свои творческие способности показать. Вот я это умею вести за собой. Вот ведь в чем дело. Так что учитель – это тот, который ведет с собой. Вот у нас есть, например, в школе Антон Сергеевич Раков, преподаватель истории. Он ведет за собой. Да? Или Александр Николаевич у нас по математике. Он ведет за собой. Они мужчины. Я понимаю их преимущества, да? Но и женщины же могут вести за собой. Это все. Интерес. На интересе учитель должен сыграть вот большую роль. Могут и игровые моменты. Потому что я когда начинала, было модно вводить игровые моменты. Я их вводила. Вот. Но всему какой-то предел есть. Поиграли, ну а теперь пора уже за настоящие знания браться. Насильно-то не вобьешь любовь. Ни к чтению, ни к письму. Человек должен как бы вот понять. А потом дети ведь очень любят вот, дни учителя. Почему? Потому что там день самоуправления. И детям очень нравится вести уроки. И детям нравится слушать своих же товарищей. Mm-hmm. Это, понимаете, самые счастливые дни в школах. Вот. Потому что почему-то вот они заинтересованы в этом. И лес рук, я думаю, у меня на уроке никогда столько рук не бывает, как у этих учительниц учеников. Мгновенно, вот весь класс все знает. И все. Так что вот кто их знает? Дети есть дети. Непредсказуемые.
1: На ваш взгляд, в чем проявляется мастерство учителя? Когда
0: а
1: вы
0: вот
1: понимаете,
0: понять,
1: что вот это уже мастер достиг какого-то.
0: А вот умение понять, что вот именно это нужно ребенку. Вот ведешь урок, думаешь, господи, как же мне скучно. Это я внутри уже думаю. Я говорю, я сейчас усну. Честное слово, я себе говорю. И неожиданно раз прерываешь, и в другую сторону начинаешь вести урок. Они так это самое очнулись, и они за тобой идут. Уже интерес другой. То есть суметь как-то вовремя остановить вот этот момент, когда он идет, ну, никуда не ведет. Потому что урок – это поиск. Каждый раз это поиск. И все. Поиск приемов, поиск нужной информации какой-то, умение вот как-то заинтересовать ребенка, да, и умение, ну, вот некоторые говорят, умение соперничества. Может быть, даже и это тоже на уроке проявляется. Вот какие-то неуловимые детали, которые можно почувствовать только в момент проведения урока. Потому что так... Ну, урок, вот он план. Вот он
1: каждый
0: план,
1: урок как... это творчество, он неповторим. Написать это картину как... разово.
0: Как это написать... как артист на сцене. Он каждую одну и ту же роль может сыграть по-разному. Так и учитель. Все. И тут это необъяснимо. Необъяснимо. Иногда на таком полете вот, проходит урок, что дети говорят, батюшки, урок тоже кончился. Вот у меня когда уроки бывают по подготовке к экзаменам, ну, сколько мы будем заниматься там? Ну, я говорю, ну, час мало, два. Они говорят, ой, как много, вы что, мы не высидим? Мы занимаемся 4 часа. Они говорят, как уже прошли 4 часа? Я говорю, да, никто ничего не напоминал. И они занимаются, занимаются. Все, процесс погружения, он настолько интересен, когда они сами ищут что-то, когда пытаются что-то, опять-таки, сами открыть это.
1: А это работа с текстом идет какая-то аналитическая, да? В первую очередь, это вот это самое
0: анализ
1: главное
0: текста,
1: на уроке,
0: да,
1: литература.
0: Подготовка к ЕГЭ по литературе. А это анализ с текстом, и все. Мы же их должны научить анализировать текст, потому что ребеночек попадает в такую ситуацию, не очень хорошую, когда он должен проявить мастерство аналитическое. А как он проявит, если у него нет как бы вот таких навыков, как у доктора наук, который составляет вот эти задания? Он должен как-то выкрутиться. И вот ищем мы все время эти моменты. Как можно ответить с твоим уровнем вот на этот сложный вопрос?
1: Вот в том-то и дело. С твоим уровнем ребенка.
0: И
1: с уровнем
0: что?
1: Его опыта жизненного,
0: конечно,
1: знаний.
0: Да, да. И начинается, и все. Им это интересно.
1: А есть авторы, которые вот, ну, недоступны детям? Но должно пройти время, вот совсем недоступно.
0: Конечно, они... конечно. Полно таких авторов.
1: Можете назвать, и как вы вот из этой ситуации выходите? Как вот вы
0: никак
1: пытаетесь?
0: Никак не хожу. Вот, ну, будем так говорить. У нас есть Гоголь. Вот. И этого автора мы изучаем практически с 7 класса и по 9 класс. Да? От более простого, ну, если литература что-то непросто, да, но так уж программа распорядилась, да, почему-то там считают, что ревизор это просто, в 7 классе они все поймут, да, они не понимают ревизора. Вот. Ну, а мертвые души совсем для них темный лес. Они слушают, отдают должное внимание. Я последние годы, года вот 3, я им рассказываю ситуацию, которая произошла в моей жизни. Да? И дети по-другому стали вообще смотреть на Гоголя. У меня была знакомая учительница по музыке. И свое детство она провела в концлагере. Когда началась бомбежка, они попали, ну, в Ленинграде, да, это было дело. И они попали уже, эшелон разбили, они, мама музыкант, она с братом, ей было 8 лет. И вот их поезд разбит, и их для вот этих пленных перемещали из одной страны в другую. Как мать... Взяла ноты, мама была преподавательницей консерватории, и книжку, потому что у них мальчик еще был маленький, и все. Она книжку взяла, вот которую лежала, это был Гоголь «Мертвые души». И вот они с концлагеря приходили, вот эта Светлана Арсеньевна ее звать, она знала наизусть «Мертвые души». Почему вы знали «Мертвые души»? Я учила своего брата буквам на мертвых душах. Мне читать было нечего. Я читала «Мертвые души». И она мне задала вопрос, как относится к Гоголю? Я говорю, Гоголь не читает, Гоголь не понимает. Он говорит, это мой самый любимый писатель, потому что он отвечает на все мои жизненные вопросы. Ведь вот она это сумела увидеть. Я всегда детям говорю, если человек 8 лет сумел увидеть в Гоголе, в «Мертвых душах», то, что вы не видите в 16 лет, значит, что-то у нас не то. Давайте перечитаем это. Начинаем перечитывать. И все. До кого-то доходит. Кто-то еще опять не понимает. Вы понимаете, это же тоже необъяснимо. Многие вещи необъяснимы в литературе. Да, бывает неинтересно. А потом вдруг раз как-то и открывается ключиком дверка в это произведение. И произведение становится любимым. А потом ведь не случайно, например, Гоголя многие приводят в пример «Мертвые души» на экзамене. Казалось бы, что-то они по-своему приводят. Что-то их задело в этом произведении. Хотя трудные по восприятию.
1: Очень бы хотел, чтобы такие учителя, как вы, воспитали других учителей, чтобы вот эта живая связь, она не прерывалась. Вот таких учителей, настоящих, горящих, думающих, ищущих. Спасибо вам, Альбина Андреевна, за то, что вы пришли, за то, что вы провели этот час, поделились такими своим опытом, своим знанием. Учительство действительно лежит в основе всего. Учительство — это и дар, и призвание, это и миссия. И большая ответственность, конечно. Я поздравляю всех причастных к этой профессии, учителей, с началом учебного года снова поздравляю и с праздником, который совсем скоро будет. Еще раз благодарю вас, уважаемая Альбина Андреевна, заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году. Автор множества программ по русскому языку и литературе была сегодня в программе «Чистого истока». В студии была Марина Дружкова. Всего доброго. До свидания.
0: Большое спасибо вам.
2: От чистого истока.

Людвиг ван Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано номер 9. Крейцерова. Часть вторая.

0: Людвиг ван Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано номер 9. Крейцерова.
1: Музыкальные мгновения.

1717 году в Дрезден приехал прославленный французский органист Маршан. Своей игрой он всем вскружил головы, даже королю Курфюсту. По мнению всех, Маршан решительно затмил собою всех немецких исполнителей. Но Курфюсту сказали, что в Веймаре проживает органист Бах, искусство которого не допускает никакого соперничества. Соревнование Маршана и Баха устроил королевский капельмейстер Валюмье. В назначенный день в Большом собрании Маршан заиграл блестящую французскую арию, сопровождая мелодию многочисленными украшениями и блистательными вариациями. Когда Маршан взял последний аккорд, слушавшие разразились громкими аплодисментами. Вслед за тем просили играть Баха. Иоганн Себастьян неожиданно заиграл ту же самую арию, которую только что исполнял Маршан. Причем, несмотря на то, что он услышал ее впервые в жизни, Бах безошибочно повторил все вариации одну за другой и играл с сохранениями всех украшений французского виртуоза. А потом перешел к вариациям собственного изобретения, гораздо более изящным, трудным и блестящим. Когда он закончил и встал из-за инструмента, последовал оглушительный гром аплодисментов, который не оставлял сомнения, кто играл лучше, француз или немец. Однако было решено, что музыканты сойдутся еще раз для музыкального состязания. Но в назначенный вечер Маршан не явился. Позже выяснилось, что француз еще утром уехал из города, даже не сделав прощальных визитов. То есть попросту сбежал.

тихо в чаще можжевеля по обрыву. Осень рыжая кобыла чешет гриву. Над речным покровом берегов слышен синий лязг ее подков. Сергей Есенин.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

На юго-востоке Нижегородской области расположен Шатковский район. Территория района представляет собой холмистую равнину, которую разделяют реки и овраги. Леса занимают почти треть района. Лиственные леса перемеживаются светлыми сосновыми барами и дубравами. Рощами и перелесками вдоль оврагов и балок леса живописно соединены с полевыми просторами. В восточной и северо-западной части района лесов практически нет. Главная река здешних мест – Теша. Ширина ее в пределах этого края достигает до 30 метров. Наиболее крупные озера находятся в пойме Теши. Это озера с весьма характерными именами – круглая, долгая, черная, широкая, светлая. Сами шатки раскинулись вдоль левого берега реки Теша, на правой стороне которой – прекрасный сосновый бор. История этого края уходит в глубокое прошлое. По территории современного Шатковского района проходило войско Ивана Грозного на Казань. Разгром Казанского ханства привел к расширению границ русского государства. Была организована сторожевая служба, и военно-административным центром юга Нижегородского края становится Арзамасская крепость, защищенная засечной чертой. На протяжении всего 16-го, а затем и первой половины 17-го столетия районы юга Нижегородской области подвергались угрозе военного нападения извне со стороны южных степей. Отряды степняков-кочевников, летопись упоминает орды крымских татар, обычно в июле-августе, подобно пожару, вторгались на территорию края, громили и жгли селения, уводили в плен тысячи жителей. Создавались засечные черты, линии обороны, тянувшиеся на десятки километров. В условиях Нижегородского Поволжья главную роль при устройстве засечных черт играли леса. Собственно, засекой называлась сплошная полоса леса, сваленная вершинами против движения противника. Надрубали стволы деревьев так, чтобы ствол оставался лежащим на пне и не отделялся от него совсем. Получавшаяся в результате стена из хаотического переплетения стволов и сучьев становилась вообще недоступной для всадников, что и требовалось при борьбе со степняками-кочевниками. Арзамасская засечная черта проходила от берега Пьяны через шатки к Ордатову. Уже с 1583 года шатки официально упоминаются в арзамасских поместных актах как Шатковские ворота. Через них и Собакинские ворота можно было попасть в Арзамас с юга. С этого времени начинается заселение этих обширных земель русскими. Земли в поместное владение получали русские дворяне и служивые люди. Вместе с помещиками переезжали сюда и крестьяне из старых поместий. Население увеличивалось и за счет пришлых и беглых крестьян. Появлялись новые поселения – Озерки, Гаврилово, Собакино, Кобылино. Край участвовал во всех военных делах российского государства. Интересный момент. В 1619 году предку Александра Сергеевича Пушкина царь жалует село Большое Болдино. В одном из документов указывается такой болдинский адрес. «Замосковское осадное сидение дана отцу его вотчина в Арзамасском уезде, в Залесном стану, за Шатковскими воротами». Сначала Шатковские ворота охраняли казаки из села Выездное, расположенного близ города Арзамаса. Позднее проезд через Шатковские ворота сторожили молодые люди, набиравшиеся из местного населения, по одному человеку от 20 дворов. Они женились, обзаводились семьями и селились около ворот. Поселение имело выгодное географическое положение – ровная местность, река, заливные луга, лес. Это позволяло местному населению заниматься охотой, бортничеством, земледелием, скотоводством. Когда отпала надобность в воротах, то поселок, возникший на этом месте, стали коротко называть «Шатки». По административной реформе, проведенной Екатериной II, шатки стали входить в Арзамасский уезд Нижегородской губернии. В 1873 году в шатках земство открыло трехклассное начальное училище. В 1998-м около шатков была построена железная дорога из Нижнего Новгорода в Пензу. А теперь о названии поселения и района. В летописных сводах и исторических документах мы часто встречаем словосочетание «Шатковские ворота». Этнограф Труба считает, что слова «шатки», «шатковские» произошли от глагола «шататься».
засечная линия от реки Пьяна к Ордатову как бы отшатнулась от основной засечной линии. Один из проходов в отшатнувшейся засеке стал называться Шатковскими воротами. Есть еще одна версия происхождения названия. Якобы первоначально в Шатках жил шаткий непостоянный народ, приезжавший на время из других мест. Связывают название населенного пункта и с мордовским словом «сятко» – «уголек». Такое название могло свидетельствовать о роде занятий жителей, которые выжигали древесный уголь, необходимый для обработки металла. В эрзянском языке есть слово «шаты» – «шатается», «качается», «болтается» и слово «ки», что означает «дорога». Получается «шаты-ки» – так называлась дорога, проходящая через эту болотистую местность. Любая из этих версий имеет право на существование. Когда-то через территорию района проходили две большие дороги – Саратовский и Симбирский тракты, которые в конце 18-го, первой половине 19 века были довольно оживлены. Проездом в Пензу был в Шатках писатель Радищев. В 1767 году жители селений, расположенных вдоль Симбирского тракта, запомнили возвращение Екатерины II и ее царского кортежа из Симбирска в Москву. Спустя 7 лет крестьянский бунт Емельяна Пугачева вызвал волнение в селах этого края, а после подавления бунта селения, расположенные вдоль Симбирского тракта, стали свидетелями пути Пугачева в кандалах и железной клетке на суд в Москву. Почти все поселения современного Шатковского района, относящиеся к Арзамасскому уезду, принадлежали помещикам-дворянам. Великий русский зодчий Василий Иванович Баженов получил поместье в деревнях Кордовиль, Корино и части Понятаевки, был пожалован крестьянскими душами. В числе владельцев были и другие знатные фамилии – Анненковы, Голицыны. Усадьбы, достигшие своего расцвета в середине XIX века, к настоящему времени на территории района не сохранились. Но их следы мы находим сегодня и в топонимике – Барский сад, Барская вершина. Итак, мы перевернули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться. –

Киномузыка Альфреда Шнитке. Немногим она известна. Вернее так, его киномузыка известна всем, но то, что это тоже Шнитке, известно далеко не каждому. Альфред Шнитке написал музыку более чем к 60 фильмам, в том числе к таким, как «Вызываем огонь на себя», «Комиссар», «Сказка странствий», «Маленькие трагедии», «Экипаж», «Агония», «Мастер и Маргарита». Живет и сегодня изумительная музыка к спектаклям и мультфильмам. По большому счету, это был единственный источник существования его семьи. Но эта музыка использовала Шнитке и в концертных произведениях. Например, в первой симфонии и сюите в старинном стиле для скрипки и фортепиано звучала музыка из фильма «Мир сегодня». В первом концерте Гросса – танго из «Агонии» и тема из «Бабочки». В трех сценах для голоса и ударных – музыка из «Маленьких трагедий». Гоголь-сюита – музыка к спектаклю театра на Таганке «Ревизская сказка».

С одной стороны, Шнитке изучал и использовал в своих произведениях современные техники. С другой, работал с так называемыми прикладными жанрами в киномузыке. В конце концов, я стал ощущать некоторое неудобство, некоторое раздвоение. Необходимо этот разрыв преодолеть. Музыкальный язык должен быть единым, каким он был всегда. Он должен быть универсальным. У него может быть крен в ту или иную сторону, но не может быть двух музыкальных языков. Развитие же музыкального авангарда приводило именно к сознательному разрыву и нахождению иного элитарного языка. И я стал искать универсальный музыкальный язык. В совершенстве освоив технику и эстетику западного авангарда, Шнитке отказался от приоритета какой-либо системы. Он пришел к выводу, что композитор обязан всю свою работу подчинять техническому контролю. Но это не должно быть главным. Это должно быть только орудием, а не исходным творческим импульсом. Неудовлетворенность всеми видами техники, потребность найти нечто универсальное, логику, обобщающую все известное, привела Шнитке к созданию и обоснованию метода полистилистики, в котором, по мнению самого композитора, элементы разных техник и разных стилей пластично объединялись.

полистилистика помогала Шнитке при решении философских проблем, основная из которых – человек и среда, в которой он живет, думает, творит. Он пишет первую симфонию. Впервые в советской музыке в одном произведении была показана необъятная панорама музыки всех стилей, жанров и направлений. Музыка классическая, авангардная, древние хоралы, бытовые вальсы, польки, марши, песни, гитарные наигрыши. И джаз. Симфония была закончена в 1972-м. Об исполнении ее в столице не могло быть и речи. И здесь историческая гордость нижегородцев. Именно в Горьковской филармонии впервые прозвучала эта симфония. Нашим оркестром дирижировал Геннадий Рождественский.

Первая симфония – это этапное сочинение в творчестве Шнитке. И блеск ее новаторства, утверждают музыковеды, не потускнел по сей день. Уже внешний облик произведения очень необычен. Не случайно композитор предлагал его назвать антисимфонией. Так начинается она свободной импровизацией стремительно появляющихся на сцене музыкантов. Последним выходит дирижер, повелительным жестом устанавливающий порядок в хаотической настройке оркестра. Аналогичным образом в конце второй части музыканты-духовики постепенно уходят за кулисы под руководством флейтиста. В начале финала они возвращаются, имитируя гротескное траурное шествие. И, наконец, в заключении симфонии оркестранты вновь покидают сцену, и на ней почти в полной тьме остается звучать лишь запись гайденовской прощальной симфонии, очевидного прототипа этого необычного финала. И вдруг все начинается снова. Повторяется импровизационное начало симфонии. Жизнь возрождается. Все эти антисимфонические черты выразили потребность композитора сказать о своем времени языком этого времени.

Шнитке всегда экспериментировал. Изобретал собственные звуковые эффекты, например, писал «щипнуть струну и сразу же погасить ее нажимом пальца». Правой рукой плотно прижать струны, резкий сухой тембр. Глиссандо по обмотке струны ногтем. Взять беззвучно аккорд и снять педаль. Царапать ногтями по басовым струнам. Отличались произведения Альфреда Шнитке и необычным сочетанием инструментов, для которых он писал специально камерные сочинения. Вслушайтесь. Гимн номер один для виолончели, арфы и литавр. Гимн номер два для виолончели и контрабаса. «Желтый звук» – сценическая композиция по Кандинскому для пантомимы, девяти музыкантов, магнитофонной ленты и цвета световых проекторов. Гимн номер три для виолончели, фагота, клавесина и колоколов.

Альфред Шнитке писал практически во всех музыкальных жанрах, отдавая предпочтение крупным формам – симфониям, концертам, операм, ораториям, балетам. Но особое место в его творческом багаже занимают вокальные и хоровые произведения. Три стихотворения Марины Цветаевой, три мадригала, стихи покаянные – к тысячелетию крещения Руси.

Мировая слава пришла к Альфреду Шнитке еще при жизни. Однако это был далеко не простой путь. Его творчество подвергалось резкой критике чиновников от музыки, враждебно настроенных коллег, всячески замалчивалось на родине. В многочисленных интервью Шнитке всегда подчеркивал, что неоценимую поддержку ему оказывали крупнейшие музыканты, знаменитые во всем мире: Геннадий Рождественский, Гидон Кремер, Олег Каган, Наталья Гутман, квартет имени Бородина, Юрий Башмет, Татьяна Гринденко, Валерий Полянский, Мстислав Ростропович. Этот мощный круг артистов сделал музыку Шнитке известной за пределами России. Премьеры его произведений всегда становились мировым событием. Их исполняли крупнейшие оркестры Европы и США. Рассуждая о творческом процессе, Шнитке считал, что произведение существует помимо автора. Ему остается только вытащить его из этой темноты, очистить и представить. При этом быть свободным от влияния абстрактных рациональных схем, от влияния услышанной музыки, профессиональных советов. Надо приблизиться к некому интуитивному прообразу, который надо расшифровать. Вот эта связь, соединение внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, прошлого и настоящего, высокого и низкого, банального и изящного, образует специфический музыкальный мир композитора.

музыка Шнитке многозначна и многослойна. Один из крупнейших исследователей творчества Шнитке, музыковед Александр Ивашкин, писал: «Смысл его музыки никогда не раскрывается сразу, с первого взгляда, в виде готовой информации, но требует вхождения. Произведения Шнитке не исчерпываются реальным звучанием. След от них остается в памяти надолго, заставляя размышлять иначе, глубже смотреть на все услышанное. Его музыка входит в нашу жизнь не иллюзорной, духовной реальностью».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Крестный ход чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. 11 сентября в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Предстоящее событие мы попросили прокомментировать руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова.
1: 11 сентября – это особый день, потому что в этот день церковь вспоминает большое трагическое событие – это усекновение главы Иоанна Предтечи. И если возвращаясь к истории этого события, то оно было совершено именно под влиянием алкоголя. И поэтому для православных христиан это вот большой пост должен быть. И мы этим крестным ходом, мы богослужением подчеркиваем вот именно вред от употребления алкоголя и наркомании. И поэтому молимся за тех людей, которые борются с этой немощью, и, соответственно, призываем, чтобы эта борьба, вот эти вот обстоятельства, они как бы не замалчивались. И вот у нас будет в 9:00 божественная литургия в храме в честь видения Пресвятой Богородицы. И потом будет в час начала крестного хода с молебным пением перед иконой «Неупиваемая чаша» по улице Большая Покровская через Кремль и до Благовещенского монастыря. И мы приглашаем всех принять участие в этом крестном ходе, чтобы подчеркнуть важность трезвеннической жизни и особенно важность принимать все немощи других и стараться помогать им с этими немощами бороться.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова. Напомним, что крестный ход состоится 11 сентября. Он начнется от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17. Лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и экхизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помощьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. 8 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области в новом учебном году в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Данный федеральный проект реализуется 2-й год подряд. В минувшем году было открыто 12 агротехклассов в 10 округах региона. В новом учебном году к проекту присоединились Ордатовский, Большемурашкинский, Воскресенский, Выксунский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Павловский и Шаранский округа. Число учеников агротехнологических классов увеличилось более чем в 3 раза и достигло почти 600 человек. Ребята получают разносторонние знания, как профориентационную базу, так и углубленное изучение отдельных предметов. Профклассы эффективны для ранней профессиональной навигации школьников. А главная цель такой работы – подготовка кадров для аграрного сектора. Отметим также, что предприятиям, индустриальным партнерам агротехнологических классов, которые вкладывают средства в ремонт и оснащение профильных кабинетов, субсидируются до 90% затрат и до 95% на стимулирующие выплаты учителям. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Аптеки.
1: В отличие от современных аптек, превратившихся в магазины по продаже лекарств, аптеки пушкинского времени были фармацевтическими заведениями, где лекарства не только хранились и продавались, но и приготовлялись. В 30-е годы 19 века в Петербурге было 59 аптек, из них 11 казенных, то есть государственных, и 48 вольных или частных. Государственная важность аптечного дела подчеркивалась тем, что на аптечных вывесках и лекарственных упаковках красовался герб Российской империи. Работа аптекарей строго контролировалась. На каждом ярлычке, прилагаемом к лекарству, тогда он назывался сигнатурой, надлежало указать фамилию больного, фамилию врача, прописавшего лекарство, фамилию аптекаря, приготовившего его, и объяснение, как следует его принимать. Хорошая аптека могла занимать целый дом и даже несколько построек. Собственно, аптекой назывался рецептурный зал. Именно сюда приходили посетители. Кроме того, при аптеке был склад для хранения простых препаратов, лаборатория, где стояли химические приборы и печи, сушильня, где высушивались и сохранялись целебные растения, ледник и холодный подвал, где хранились экстракты, эфирные масла, эссенции, мази и пластыри. Фармацевты обучались на медицинских факультетах университетов и проходили длительную практику в аптеках. Каждая степень фармацевтического звания присваивалась на экзамене в медико-хирургической академии. В России аптекари имели тот же статус, что и врачи. В табеле о рангах им присваивали те же гражданские чины. Но что интересно, как и сейчас, в пушкинские годы врачи и пациенты увлекались дорогими и не самыми эффективными лекарствами и травами. В 1832 году Владимир Иванович Даль писал по этому поводу в «Северной пчеле». «99 рецептов пишут, если не вредных, то, по крайней мере, бесполезных, а один – путный. Наши блистательные аптеки – суть неопровержимые свидетельства легковерия и слабости людей». Эта мысль автора статьи, опубликованной в газете «Северная пчела» почти 200 лет тому назад, вполне актуальна и сегодня. Между тем, лекарства стоили очень дорого, составляя заметную долю семейного бюджета. В семье Пушкина никто не страдал хроническими заболеваниями. Однако в июне 1836 года Пушкин заплатил аптекарю 170 рублей 29 копеек, а в июле 183 рубля 10 копеек. По тем временам это были большие деньги. Правда, в аптекарских счетах семьи Пушкиных указаны анисовая вода, губная помада, одеколон. Как и сегодня, в аптеках покупали не только лекарства, но и мыло, парфюм и косметику. Эти средства чаще всего изготовлялись самими аптеками и привлекали покупателей. Простого народа среди этих покупателей не было. Не имея денег на оплату врачей и аптекарей и не испытывая к ним особого доверия, простой народ лечился от всех болезней испытанными средствами – баней, водкой с перцем и горячей печкой –

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иван Никитин, Новый Завет. Измученной жизнью суровой не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным светом любви и сердце тревожную муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Федоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к непростым обстоятельствам жизни святого князя. Русь в беде.
2: Начало самостоятельного княжения Александра пришлось на страшную пору в истории Руси – нашествие монголо-татар. До Новгорода полчище Батыя, обрушившегося зимой 1238 года на Русь, не дошли. Но большая часть северо-восточной Руси, ее крупнейшие города – Владимир, Суздаль, Рязань и другие – были разрушены. Не меньшую опасность для Новгорода представляло продвижение запада немецких рыцарей из Ливонского ордена меченосцев, а с севера – Швеции. Известие о страшном Батыевом разгроме Руси побуждало шведов и немцев к походам на Новгород.
0: Невская битва.
2: В июле 1240 года шведский флот вошел в Неву, планируя овладеть русской Ладогой. 15 июля на реке Неве состоялось сражение между новгородским и шведскими войсками. Шведы с финскими племенами и норвежцами высадились на берегу, где река Ижора впадает в Неву. Князь Александр командовал новгородским ополчением. В этот день войска Александра скрыто подошли к лагерю, где остановились шведы. Воодушевляя свою дружину перед боем, Александр произнес знаменитую фразу «Не в силе Бог, но в правде». Шведов застали врасплох. На них напали утром. По замыслу князя, удар пешей дружины вдоль берега Невы отрезал бы шведов от кораблей, а конница, действуя со стороны суши через центр лагеря, должна была загнать неприятеля в угол, образуемый берегами Ижоры и Невы, то есть замкнуть окружение и уничтожить противника. Этот план полководцу удалось реализовать. Накануне сражения было чудное предзнаменование, и жарянин по имени Пелгусий, стоявший в ночном дозоре, на восходе солнца услышал с моря шум и увидел гребное судно, на котором стояли в красных одеждах святые мученики Борис и Глеб. И услышал дозорный, как Борис сказал: «Братья Глебе, вели грести, да поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу». Трепеща от страха, Пелгусий рассказал о дивном видении князю. Услышав об этом, князь Александр, воодушевленный и уверенный в Божьей помощи, с отвагой повел свою дружину на врага. И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, повествует летописец. В историю эта битва вошла под названием Невская, а князь Александр был навеки прозван Александром Невским за победу в битве, за смелость и мужество. Новгород с радостью и ликованием встретил князя Александра Ярославича, мудро осознав величие и значение его ратного подвига в истории страны. Для Руси князь стал надеждой и путеводной звездой. После победы над шведами Александру Ярославичу пришлось биться с другими, еще более опасными врагами – немцами, ливонскими рыцарями, которые в то же лето захватили Псков и начали грабить новгородские земли. Называя русских нарушителями католической веры, Папа Римский в своих многочисленных посланиях предписывал им искоренять греческий закон и присоединять Русь к Римской церкви. В 1241 году Александр Невский разбил крепость, построенную немцами в Копорье на берегу Финского залива. А еще через год, зимой 1242 года, собрав большое войско, он быстро освободил Псков и направился в Ливонию, которая готовилась к решительному бою.
0: Ледовое побоище.
2: Выбрав место, он стал на Чудском озере, еще покрытым льдом. Здесь 5 апреля 1242 года и произошла знаменитая битва, вошедшая в историю под названием Ледового побоища. Увидев приближающиеся несметные полчища немцев, князь Александр, как повествует летописец, воздев руки к небу, сказал: «Суди меня, Боже, и рассуди распри мою с народом непреподобным, и помоги мне, Господи, как в древности Моисею против Амалека и прадеду нашему Ярославу против окаянного Святополка. Когда полки сошлись, началась злая сеча, затрещали ломающиеся копья, раздались звуки ударов меча, и замерзшее озеро как будто двинулось, и не стало видно льда, ибо он покрылся кровью. Клинообразный строй немецких рыцарей, прошедший вглубь русских полков, вскоре поколебался и был охвачен ужасом, увидев, как ряды русских смыкаются. Совершив искусный обход, подобно вихрю налетел князь Александр на врагов. Княжеские воины секли их, догоняли, словно по воздуху, и не было места, куда от них убежать». Очевидец рассказывал автору жития, что видел в воздухе ангельский полк Божий, пришедший на помощь Александру. Победа в Ледовом побоище прославила Александра Невского как великого полководца Руси. Эта победа надолго оградила Русь от немецких завоевателей. Мудрый правитель, великий полководец, он стал чуть ли не единственной надеждой, защитником Руси и православной церкви. слава об Александре Невском стала распространяться по всем странам. Так, первая половина его деятельности в качестве новгородского князя была ратным подвигом искусного полководца. Все его битвы и победы были только во имя спасения русского народа. Во время Невской битвы в 1240 году Александру было 20 лет, а во время Ледового побоища в 1242 – 22 года.
0: Чем ты полнишься, щедрая, добрая, величаво певучая Русь? Даль туманная, топь ли болотная? И за что я так сердцем держусь? Между бурями и переправами, где меняют столетия коней, не церквями ли златоглавыми, и не мощью ли твоих сыновей, побеждая в бесчисленных битвах светлокняжеским Невским мечом, возносили святые молитвы за чизн, за землю, за дом. Благоверный наш князь Александре, сквозь века на потомков воззри, вознеси своей доблестью ратной и отвагой сердца одари. Золотым осененный распятием скажет воин: с победой вернусь. Бог не в силе, а в правде, братья, тем и держится матушка Русь.